0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Rolex. Серебристый Bentley. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
2: Здравствуйте, вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Радио 89.1 FM.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио всегда
1: большой
0: с тобой.
1: Город.
0: Бешеный трафик.
1: Стройки.
0: Шум.
1: Стресс.
0: Хаос.
1: Суета. Я знаю, что делать.
0: Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Музыка. Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе шестая передача с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

И письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио всегда с тобой. Круто. Первое радио вещает 16 часов.
2: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
3: Я такая яркая, что прям дар.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.

0: Первое радио.
1: Просто остаться с тобой.
0: Всегда с тобой.
2: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
0: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
0: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню...

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего.
5: Да валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Первое радио вещает 16 часов.
3: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Первое радио 89.1 FM.
2: Мы бодры, веселы.
3: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
4: Веселее.
3: Молодец, понял.
1: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Как связать это?
3: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
2: И это?
4: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
2: Почему пошли этим путем?
5: Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
6: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
7: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
3: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
5: Подожди, я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
4: Так о чем это я? А, да.
8: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
5: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам надо.

0: Радио. Всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям...

0: с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
3: Тройной www.891fm.co.il.
4: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
5: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: Под этим лозунгом партия будет баллотироваться на выборах в Кнессет 26-го созыва. А Виктора Либермана представили как следующего премьер-министра государства Израиль, и сам Либерман неоднократно повторял, что партия стремится к победе на выборах. Он вновь заявил, что у него есть разногласия с Габи Айзенкотом, в первую очередь по вопросу о призыве ультраортодоксов. «Мы отвергаем какие-либо квоты и какие-либо освобождения», — сказал Либерман. Он сказал, что есть немало вопросов, по которым он расходится с Айзенкотом, и в то же время заявил, что не будет никаких трюков и каннибализма внутри блока. Либерман подчеркнул, что первым решением, которое примет его правительство, станет решение о создании Государственной следственной комиссии по провалам 7 октября. Либерман добавил, что будет рад, если к его коалиции присоединится партия Ликуд, но без Нетаньяу. Никакого сотрудничества с Нетаньяу не будет, подчеркнул он. В представленном списке среди 15 первых кандидатов только четверо русскоговорящих. Первое место – Авигдор Либерман, второе – Рафи Бен-Шетрит, третье – Талья Ланкри, четвертое – Одет Форе, пятое – Юлия Малиновская, шестое – Шарон Шараби, седьмое – Хамед Амар, восьмое – Евгений Сова, девятое – Эльвира Кулихман, десятое – Дан Илус. Ливанский телеканал «Аль-Маэдин», ассоциированный с «Хизбаллой», передает, что в ночь на 7 сентября Цаль нанес авиаудары по зданию в Кфар-Румане на юге Ливана. Есть убитые и раненые, а также пропавшие без вести. Ведется разбор завалов. Сообщается, что затем Цаль нанес удар по автомобилю в том же районе. Утверждается, что убит фельдшер. Цаль пока не комментирует эту информацию. В Киеве вчера прошли переговоры посланников президента США Стива Виткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским. Виткоф назвал переговоры содержательными и важными и добавил, что американская сторона очень воодушевлена. Кушнер во время совместной пресс-конференции с Виткофом и Зеленским сказал, что США хотят вернуться к трехстороннему формату переговоров, которые стороны уже проводили около полугода назад. «Задача президента Трампа и наша со Стивом – создать мирный пакет. Мы должны создать рамки, которые помогут решить вопрос мира», – сказал Кушнер. По словам Стива Виткофа, о трехсторонней встрече Украины, России и США может быть объявлено в ближайшее время. В то же время источники Financial Times, знакомые с ходом переговоров, сообщили, стороны в целом признали, что война, скорее всего, не закончится до зимы. Виткоф и Кушнер в ходе встречи обсуждали способы помочь Украине пережить еще один тяжелый период. В федеральной земле Германии Саксония-Анхальт завершились выборы в местный парламент Ландтаг. Их главной интригой остается результат, который покажет альтернатива для Германии. У ультраправой партии впервые в ее истории есть высокие шансы получить более половины кресел в Ландтаге и сформировать однопартийное правительство. Явка избирателей по сравнению с предыдущими выборами в Саксонии-Анхальт заметно выросла. Без учета голосования по почте она, по прогнозу, превысила 76,5% против 60% в 2021 году. Первые экзит-пулы, опросы на выходе с избирательных участков, показывают, что АДГ действительно добилась убедительной победы. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве днем 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев-шоу».
1: «Прогрев-шоу» на Первом.

0: Rain on me, Lady Gaga и Ariana Grande, или Grande, до сих пор не могу определиться, самому нравятся обе версии, но песня классная, объективно, 7 часов 7 минут утра, 7 сентября 2026 года, вы слушаете Прогрев Шоу с Крис Кипнис.
1: Доброе утро, дорогие мои.
0: Сейчас, протру диск, песня. Чтобы
1: авторская песня. Так, Лена Семенова здесь же.
2: Доброе утро, вот. А у меня, а что случилось с моим микрофоном?
0: А я
2: микрофоном?
0: Не знаю, тебя перепрошили как-то.
2: Да, перепрошили. Ну вот сейчас, да, кстати говоря, перепрошили. Да, доброго утра всем. И да, я спросила у чата GPT, оказывается, Grande. А, Ариана Grande.
0: Большая.
2: Да.
0: Великая.
2: Это тебе, Андрей Ежов. На самом деле, она офигенная, и я просто обалдела, насколько вообще она именно в своих вокальных данных просто талантище.
1: Я вам хочу сказать, в Израиле как? Если ты не знаешь, куда ударение идет в фамилии или имени, добавляешь «ш», то есть «грандюш».
0: Не, это португальский уже.
1: Не-не-не, у нас тут «андрюш», «ленуш», «крестюш», вот это вот все.
0: «Паштейш».
2: Кстати, я обратила внимание, меня «ленуш» называют.
1: Вот.
2: «Ленуш».
1: «Ленуш», да.
0: «Ленуш Семенуш»?
2: Ну, по поводу «Семенуш» нет, а вот «ленуш», да.
1: Поэтому «грандюш».
0: А ты тогда кто?
1: «Крестюш».
0: «Криш кип». Кипниш?
1: Да, кипнюш. Да не называют они сильно.
0: Кипнюш? Это как, знаешь, этот меховой капюшон, который пристегивается к куртке.
1: Нет, знаешь, почему никак по фамилии ко мне редко обращаются? Потому что либо кипнис.
2: Кипнис.
1: Кипнис. Ну, то есть пей-фей, как бы вот это вот все. Поэтому путаются. Поэтому крестюш.
0: Бедные.
2: Крестюш. По-моему, это прекрасно. Точно так, как и прекрасно, что ждет нас, как и то, что ждет нас в ближайшие два часа.
1: А да, ждет, это великолепно.
0: А ждет вас. Во-первых, хорошая музыка, потому что первое радио — это радио музыкальное.
1: В первую
0: очередь. Во-вторых, это, конечно же...
2: Прости, мне сразу вспоминается этот самый городок со Стоянова.
1: А, да? обожаю.
2: Музыкальная пауза.
1: Музыкальная.
0: Во-первых, это музыка, потому что первое радио — радио музыкальное.
1: Мужикальная.
0: Ну и девокальная. Значит, да вы мне дадите, я так говорю.
1: Никогда.
0: Далее, что вас еще ждет? Праздники. Обсудим все праздники.
2: Да, расскажем.
0: Переберем косточки всем новостям, странным, не странным, которые вообще произошли за прошедшие сутки. Это да. Два. Или три. Какой уже? Три. Правильно. И,
1: сбился?
0: Конечно же, гороскоп. Спасибо вам, девочки. Я
2: вас
0: очень люблю.
2: Плюс, плюс одним пунктом — это много важной и полезной, и, главное, актуальной информации.
0: Совершенно верно.
2: Которая пригодится, потому что Новый год к нам мчится, Рошашана к нам мчится, скоро все случится.
1: Поэтому
2: что?
1: Это,
2: что?
1: Ушки.
2: А, ушки на макушке.
1: Вот. Хорошая.
0: Не выспались, да?
1: Да нет, конечно.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Ну и мы возвращаемся в эфир и продолжаем сегодня говорить о здоровье. У нас на связи Нета Нафтали, консультант компании B-Cure Laser. Нета, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Нета, мы сегодня, вот как и вчера, обсуждаем модель B-Cure Laser Pro как идеальный подарок для родителей, в том числе крошишана. Все верно? Я ничего не упустила?
3: Да, да, да, конечно.
2: Смотри, Нета, у меня вот такой вопрос. Вот вы предлагаете подарить этот прибор пожилым родителям. Вот так. Идея хорошая, но есть вопросы. Смотри, вопросик первый. Вопросик первый. Смотри, вот наши мамы, папы, бабушки, дедушки, они иногда на самом деле с трудом справляются с пультом от телека. Там, где там чуть больше трех кнопок. Вот ваш прибор Pro, он не слишком сложный для них? И не превратится ли этот подарок вот за 1500 шекелей в дорогую подставку, например, для праздничной открытки на полке?
3: Слушай, ты, во-первых, случайно попала в точку, потому что на B-Cure Laser ровно три кнопки.
2: Серьезно? Вот как?
3: А современные пульты, если честно, от последних вот каких-то больших телевизоров, я в них запутываюсь, потому что там, ну, 700 как будто кнопок по ощущениям, поэтому могу понять их, если они могут там запутаться. Да, но на B-Cure Laser буквально три кнопки. Это кнопка включения, это кнопка настройка времени, то есть мы выбираем как бы таймер, да, насколько мы его включаем, чтобы он выключился автоматически. И там сбоку есть еще одна такая очень удобная кнопка, которая переводит его в такой стационарный режим, то есть в этом режиме его не нужно прижимать к телу, а можно просто поставить рядом с собой, если это какое-то неудобное место, типа поясницы или шеи, и все, все, все, кнопки на этом закончились. Три кнопки, конечно же, инструкция на русском языке.
2: Главное, чтобы импульсы не закончились.
3: Не-не, импульсы не закончились, точно.
2: Окей,
3: да, три кнопки, инструкция на русском, пожизненные консультации наших сотрудников, можно позвонить всегда, неважно, сколько лет прибору, что-то спросить, уточнить, а можно ли вот для этого использовать. И для этого нам как раз ровно такие вот бабушки и дедушки замечательные регулярно звонят и говорят там, типа, я купила для больного колена, а вот у меня теперь еще спина заболела, а можно? И мы говорим, конечно, можно. Ну, то есть вообще запутаться будет совершенно негде, а если вдруг запутались, мы, конечно, поможем.
2: Супер! Для слушателей Первого радио сейчас действует беспрецедентная акция «Крошишана». Рассказывай, пожалуйста.
3: Сумасшедшая, да, сумасшедшая, правда, акция очень классная, только сегодня, во-первых, вы сможете приобрести B-Cure Laser Pro, новый, никакой не БУ, никакой там не в открытой коробке, за 1496 шекелей, самой последней мощной нашей модели, но к этому еще, к этой замечательной очень низкой цене, получить совершенно потрясающий массажный прибор с массажем техники Shiatsu, очень классный, такой тяжелый, особенно как подарок, он может подойти, классный массажный прибор. Подарок абсолютно бесплатно, сам этот прибор стоит не менее 600 шекелей где-то, смотря где, а сегодня вы сможете получить его абсолютно бесплатно, плюс к B-Cure Laser Pro за 1490. Все еще можно разбить на платежи даже этот небольшой платеж, доставка бесплатная по всей стране до вашей двери всегда, и если вам захочется воспользоваться пробным периодом 30-дневным, то вы тоже сможете это сделать на очень-очень приятных условиях. Так что спешите, друзья, к празднику, успейте получить доставку к празднику. Если вы очень поторопитесь, вы сможете даже до праздника все это получить. Звоните, звездочка 3414.
2: Супер, Нет, спасибо огромное. Услышимся чуточку позже.
3: На связи.
2: Ну, а вам, дорогие друзья, напомню еще раз, что B-Cure Laser Pro – это действительно подарок, за который, ну, по крайней мере, родители вам тоже скажут искреннее спасибо. Поэтому не упускайте шанс, звоните прямо сейчас.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришолицон, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Алло, ты где?
4: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
3: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
4: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
3: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
5: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. *3-414. *3-414.
1: Реклама. Первому радио 25 лет. Прогрев шоу.

0: первом.
1: А прогрев шоу сегодняшним днем всего лишь 23 минуты, поэтому можем продолжать.
2: Ну, нет, мы обязаны продолжить, потому что мы только-только набираем обороты.
1: Совершенно верно.
2: Итак, день внучат.
3: Сегодня.
2: Да, я уверена, что эта информация особенно важна для бабушки Вали.
3: Так.
2: Почему? Потому что она нам часто пишет и рассказывает про своих внуков, как она их любит, как она для них живет, и о них заботится.
1: Девочки, у
3: это
1: меня...
3: это все понятно, но в таком случае сегодня тогда день позвоните бабуле.
1: Совершенно верно. Слушайте, а у меня такой вопрос. Дорогие дамы, мадамы, скажите, пожалуйста, что вам бабушки разрешали, что не разрешали мамы?
2: Все.
1: Ну вот такое из самого яркого.
2: Из самого яркого? Слушай, ну так сразу и не вспомнить. Почему? Потому что, ну, реально все. Моя мама даже подходила и говорит: мам, ну, обращаясь так к своей маме, ты не видишь, что она тобой манипулирует? Я такая: я?
1: А ты как миледи из трех мушкетеров, если бы я стреляла в вас.
2: Да, если бы я манипулировала вами. Вот это вот все. Нет, бабуля мне разрешала все.
1: Хорошо.
2: Это же бабуля.
3: А я промолчу. Не, на самом деле, вот бабушка мне даже разрешила однажды сделать ей маникюр.
1: Вау!
3: Да.
1: Вот это уровень доверия.
3: Это да, абсолютно точно. Правда, меня хватило, точнее, ее хватило на
2: два пальца.
3: На один.
2: А, на один?
3: Да, на один палец. Но жалко, что ее со мной нет, я очень скучаю. Но, тем не менее, вот воспоминания просто самые светлые, что ни на есть. Вот правда.
2: Бабушки это что-то с чем-то.
3: Еще, кстати говоря, знаете, моя бабушка вообще на самом деле была обалденной. Во-первых, она носила короткую стрижку.
2: Красотка.
1: Корешку.
3: Она красила губы такой... темно-темно-вишневой, прям малиновой такой помадой, и она курила Беломор.
2: Вау!
3: Да.
2: То есть моя бабушка курит трубку.
1: У тебя бабушка Фаина Раневская?
3: Это вот типа того, да.
2: Слушайте, я вспомнила. Ты вот мне задал вопрос, я просто, правда, растерялась и не успела вспомнить. А я помню, я, значит, попросила бабулю отрастить волосы, чтобы я ей смогла сделать каре.
3: Опаньки.
2: Стрижечку.
3: И чё?
2: Хочу сказать, что...
1: До сих пор от нее где-то прячусь.
2: Нет. Единственная стрижка в моей жизни, которую я кому-то сделала, последняя, единственная, но очень классная, стильная.
1: Класс. Для всех тех, у кого железобетонная спина,
3: так.
1: День сбора грибов.
3: Слушай, нет, это для тех, кто, у кого с ногами проблем нет, потому что за грибами еще поохотиться надо,
1: ты
3: понимаешь?
1: А спину вспомни, как там.
3: А спина, ноет. Ну, это только если ты попадаешь на какой-нибудь полигон, а там грибы, это и все такое прочее.
1: А ты ж попадала.
3: Я попадала. Я попадала.
1: Мы как-то попали на целую поляну, где росли подберезовики.
3: Обалдеть.
1: И мы собирали, а их, в принципе, в таком количестве не встретили. Это
2: очень
1: было
2: круто,
1: что-то...
2: очень завидуем тебе, но не искренне. США, значит, день почувствуйте любовь.
3: Так.
2: Дальше, день купите книгу.
1: Что?
2: Книгу.
1: Книгу.
2: И, значит, также США, день, значит, благодарных клиентов.
3: Слушай, я не понимаю.
2: Пациентов,
3: а почему ты пропустила день любителей пива и день салями в
2: там
3: США?
2: Же?
3: Да.
1: Девочки,
3: там
1: а день рассказывания историй о летних путешествиях. Как я провел
2: лето. Ой, помните
1: вот
2: это сочинение?
1: Вопрос.
3: Ненавидела
2: я. Тоже.
1: Ненавидели, да, совершенно верно. Раньше, ну, многие из нас ненавидели это писать. А вот сейчас... Ну, как-то как будто хочется с кем-то поделиться.
2: Слушай, давай так, смотри, раньше мы, значит, дневной сон ненавидели,
1: да.
2: Кашу ненавидели,
1: да.
2: Там много чего, большой список чего ненавидели, включительно вот этих вот всех напиши, как ты провел свое лето, или расскажи про своих родителей, бабушек, дедушек. А теперь смотрите, мы уже сколько минут посвятили бабушкам только.
1: Ну, потому что это бабушки.
2: Потому что, все правильно говорят. Я вот недавно, у меня своя теория появилась. Почему мы, значит, рождаемся такими гладенькими младенцами, да, и растем там, молодеем, все такое, а потом ближе там к какому-то возрасту начинаем увидать.
1: Так, ничего себе, ты издалека начала.
2: Надо наоборот. Как Бенджамин Бантман, да, то есть мы рождаемся стариками,
3: угу.
2: Когда о нас заботятся наши родители, по мере взросления мы молодеем,
3: и
2: уже к возрасту,
3: да.
2: Например, там 30-40 годам, мы уже такие молодые, полноценные, во-первых, мудрость приходит, да, к этому возрасту. Ага. Молодость также набирает обороты. Представляете, какая у нас была бы потрясающая жизнь?
3: Ах, жалко, что мы так не живем.
2: Очень жаль, очень жаль.
1: А я бы так не хотел, честно. Ну, не хочу.
2: Ну и старей.
3: Ну, что, умирать молодым мне как-то не камильфо вообще ни разу.
1: Ну вот именно. Представляешь, тебе на вид 13, а у тебя маразм. Значит, не очень не хочется. Ты
2: представляешь, как весело?
1: Ничего веселого!
2: Очень весело. Смотри, по заборам лазить можешь?
1: Прикинь, так я такой, и так лазил
2: тебе
1: по
2: сколько?
1: Заборам.
2: Мне 84, ага. И ты на дереве на одной руке висишь. Да прекрасная была бы жизнь, если бы было бы вот так.
3: Угу.
2: Поверьте,
1: гиперактивный маразматик.
2: Поверьте старой тете Кристине.
1: День сверхчеловека.
2: Вот, я читала как раз, да,
1: День сверхчеловека.
2: Это просто потрясающе. Что такое для вас сверхчеловек?
1: Сверхчеловек? Это мама,
2: сверху,
1: это
2: да?
1: Мать двоих-троих детей, которая умудряется без мужа тянуть всех, еще
2: кстати, да,
1: параллельно работать, еще параллельно...
2: А прикинь, та, которая еще и бизнес умеет
1: строить. Да, которая параллельно еще посещает их какие-то школьные секции, концерты, спектакли или соревнования.
2: И дома у нее всегда чисто,
1: и дома
2: и
1: у них всегда
2: пирожками.
1: Чисто, поэтому мама...
3: Пирожками?
2: Ну, типа, еще и готовить успевает. А для тебя?
3: Для меня сверхчеловек — это тот, который самодостаточный и умеет сказать «нет» и выставить свои личные границы.
2: Ну, хорошо.
1: 3, 2, 1. Нет.
3: Нет.
2: То есть, получается, что, самодостаточный ты, что ли?
1: Самопредостаточный.
2: Ой, ты молодец какой.
3: Недопередостаточный.
1: Нет.
2: Танцевать хочется. Ой, ребят, может, танцуем?
3: Да.
2: Делай громче.
1: Нет.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: К нам присоединяется Игорь Красковский, чтобы порадовать вас полезной информацией, а главное, важной, нужной и своевременной. Игорь, доброе утро.
3: Доброе утро, легко, конечно же, порадую. Итак, друзья, поговорим сегодня про Beaker Laser Pro. Итак, 7 клинических исследований доказали эффективность Beaker Laser, мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-ха-Шана. И только сейчас, Андрей, только сейчас специальная акция. Модель Beaker Laser Pro со скидкой, внимание, 50%. Полцены всего лишь 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней, простите, пробного использования на особых условиях. Итак, друзья, телефон заказывайте прямо сейчас. Акция просто уникальная. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Beaker Laser Pro. Звездочка 3414. 50% скидка и подарок стоимостью целых 500 шекелей. Андрей, спасибо.
2: Спасибо большое. Игорь, звездочка 3414.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы шли и наконец дошли, добрались до гора. До гороскопа. Короче, ребята, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что сегодня предоставятся все возможности для эффективной и плодотворной работы и подведения промежуточных итогов.
2: Уже?
1: Сегодняшний день идеально... Это не я сказала, это звезды. Угу. Сегодняшний день идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел или даже довести какое-то важное дело до логического завершения.
2: Это понедельник только.
1: Другими словами, сегодня время собирать камни. Решительно завершая ранее начатые проекты, извлекая из них выгоду, кстати. Да, круто. В личной жизни день подходит для ответственных шагов. Будь то откровенное признание, расставание или, наоборот, предложение руки и сердца.
2: Так что звезды... А если все в одном?
1: А как так можно?
2: Ну, все в одном. Овны, звезды советуют не начинать утро с гонки по делам и резким командам. Значит, может сорваться время встречи, такси, доставка или рабочий ответ. И это сразу поднимет градус. Вместо спора быстро переставьте задачи местами и выберите то, что реально можно закрыть до обеда. Нет.
1: Почему
3: ты
1: нет?
3: Сверхчеловек, нет. Потому что...
2: Да.
3: Тельцы. Сегодня может встать вопрос о личном комфорте, но не в виде покупок или отдыха. Скорее придется понять, какая привычная рабочая среда больше не помогает. Место, график, маршрут, человек рядом. Если пойдет разговор о конкретных условиях, говорите спокойно и без намеков.
1: Близнецы. Сегодняшний день даст вам шанс быстро собрать нужные контакты, фразы или какие-то мелкие решения. Это хороший момент для письма, звонка, заявки, учебной задачи или короткого обсуждения с человеком, который умеет отвечать по делу. Но не превращайте день в поток случайных сообщений. Так можно пропустить очень важное.
3: Не надо.
2: Так, раки. Сегодня на первый план выйдут финансовый или бытовой вопрос, который давно откладывался. Конечно, скоро зарплата. Это может быть платеж, пожалуйста, покупка для дома, долг, подписка, чек или просьба близкого человека. Не решайте вопрос из чувства вины. Сначала посмотрите, что действительно входит в ваши возможности. На ваш счет гляньте.
3: Это намек?
2: Позвоните банкай.
3: Ладно. Звезды рекомендуют ли вам не требовать от утра слишком много аплодисментов? Ну... День может начаться буднично, зато ближе к вечеру появится желание проявиться ярче. Выйти в люди, опубликовать текст, выбрать образ или начать разговор о себе. Используйте это не для демонстрации, а для точного личного шага.
1: Прекрасно.
3: Броска.
1: Девы, да. Девы, главное, чтобы не кобры. Девы, ну это же львы, правильно?
3: Ну, логично.
1: Девы, дубль три, девы, дубль четыре. Девы, сегодняшний день подходит для наведения порядка там, что другие оставили примерно понятным. Можно разобрать инструкцию, письмо, таблицу, запись, какой-то медицинский вопрос или рабочую цепочку, где давно не хватало ясности. Не берите на себя все исправления молча, потому что часть ошибок должна вернуться к тем, кто их создал.
2: Плачь и работай.
3: Вот весы. Весы.
2: Так,
3: вы не обязаны...
2: Да, конечно,
3: давай,
2: Андрюш.
3: Давай.
2: Весы, вы не обязаны подстраиваться под чужой ритм только ради красивого начала недели. Кто-то может звать в общение, просить поддержки или ждать мягкой реакции, хотя у вас есть свои дела, между прочим. Лучше обозначить границу коротко и спокойно, без длинной дипломатии.
1: Вот здесь коротко. Нет.
2: Да?
1: И все.
3: Скорпионы, сегодня может всплыть закрытая тема.
2: Точка.
3: Чужая тайна, внутренние сомнения, личный документ или разговор без свидетелей. Не выносите эту информацию в общий круг, даже если хочется получить быстрый ответ.
1: Не ответ, а совет.
3: Совет.
1: Стрельцы, вам может понадобиться движение, но не обязательно большое путешествие. Подойдет просто новый маршрут на работу, встреча в другом районе, запись на курс, план поездки или разговор с человеком из другой среды. И да, не бросайте старую задачу только потому, что новая картинка выглядит бодрее и веселее.
2: Вот, еще, кстати, одним представителем гороскопа, значит, процесс должен быть не молчаливым, а громким. Mm-hmm. Это у козерогов. Вы сегодня, возможно, получите задачу, где важный срок, репутация и распределение ответственности. Не спасайте процесс молча, если команда снова рассчитывает на вашу собранность. Попросите точные вводные, имя ответственного и понятный дедлайн.
1: Откуда это все звезды знают? Вопрос.
2: Такие они современные.
3: Нет, вообще слово дедлайн, откуда известно звездам? Ладно.
2: Так слушай, сейчас я весь интернет этим дедлайном.
3: А при чем тут звезды?
2: Они все слышат.
3: Вот, прям у звезд есть глаза два. Водолеи, звезды настоятельно рекомендуют рекомендуют обратить внимание на творчество, детей и хобби, а также личный проект, который давно просит воздуха. День может дать странную, но живую идею. Новый формат, образ, тему, игру, пост или способ показать себя. Не обесценивайте ее только потому, что она появилась между делом.
2: Андрюш, ты там ошибку сделал. Значит, творчество детей и хоббитов.
1: Рыбы. Сегодняшний день лучше начинать без попытки сразу стать полезными для всех. Утром может быть много чужих просьб, домашних мелочей и эмоционального шума, который быстро утомляет. И не берите сегодня на себя роль посредника там, где люди сами должны договориться.
4: Первое радио. Всегда с тобой.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
7: Реклама.
8: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центркар Азур».
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Реклама.
4: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Итак, мы возвращаемся в эфир. На связи у нас Нета Нафтали, консультант по здоровью компании Бикер Лейзер. Нета, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Нета, мы уже знаем, что технология этого лазера одобрена Минздравом Израиля, что прибор эффективен, он прост в обращении. У меня, кстати, у самой дома есть это чудо, и надо сказать, технология, да, действительно работает. Но вопросики, знаете ли, остались. Напомню, да, мы сегодня говорим о версии прибора Бикер Лейзер Про. Вот смотрите, Нета, вы даете целых 60 дней пробного использования, правильно? Нета, но мы же в Израиле, правильно? Вы не боитесь, что наши хитрые слушатели, хотела сказать, эти хитрые евреи, купят прибор, подлечат все свои, там, я не знаю, суставы, колени, спины за вот эти вот 60 дней, пройдут праздники, а потом прибор вернут в целости и сохранности. Где подвох? В чем подвох?
3: Ну, во-первых, это не то, чтобы это подвох, это просто как бы такие условия, что мы сейчас предоставляем эту замечательную возможность не совсем бесплатно, то есть я не могу сказать, как и как, каких именно, какие именно эти условия, потому что они индивидуальные, то есть это все там рассчитывается на месте уже по телефону, но это не совсем бесплатно. То есть если вы хотите попробовать, нужно просто узнать, как именно. А во-вторых, отвечая на твой вопрос про подлечить все-все-все на свете за 60 дней, ну, наверное, все-таки это не совсем возможно, потому что, ну, наверное, ранку какую-то можно заживить за это время, да, какой-то, не знаю, постоперационный шов может хорошо зажить за это короткое время. Но если мы говорим про какие-то более серьезные хронические вещи, то механизм заключается в том, чтобы мы пробуждали энергию в клетках. У нас есть в каждой клетке та часть, которая называется митохондрия, которая отвечает за выработку энергии, которая нам нужна для того, чтобы справиться с воспалением, с травмой, с какой-то болью и так далее. Так вот, если мы какое-то время это поделаем, а у нас какая-то серьезная уже долгосрочная проблема, а потом перестанем, так все вернется обратно, потому что этой энергии снова будет не хватать. То есть если это что-то все-таки у вас, ну, существует давно в вашем теле, какая-то воспаление суставов, например, артриты очень часто у людей бывают, особенно старшего поколения, это процесс, который часто, к сожалению, совсем не обратим. То есть мы не можем просто вылечить артрит, и все, и он закончился, да? Он... Ну, как бы он будет продолжаться все равно, просто с помощью BQ-лазера мы сможем значительно замедлить его развитие, повысить мобильность. Таким образом, с мобильностью вырабатывается межсуставная жидкость. Это я сейчас ухожу уже совсем в на любимые медицинские темы. Но, в общем, за эти 60 дней как бы не получится прям вот... Все,
2: я поняла.
3: И побежали. Да.
2: Я поняла. Но смотри, есть еще один вопрос. Вот мы уже поняли про все вот эти пяточные шпоры и все такое прочее. Но обычно вот модель Pro в аптеках и других всяких разных организациях стоит от 2500 и выше. У вас сейчас 1490, так?
3: Да.
2: Вы точно там ничего из коробки не вытащили, да? Батарейки там внутри есть или их придется докупать по цене самого лазера?
3: Нет, правда, правда, все нормально, все новые, абсолютно новые аппараты, нет, даже не на батарейках, он даже на аккумуляторе, все с ним хорошо, просто вот такая вот у нас акция к празднику, праздники у нас как бы, ну, это самый главный праздничный период в году, да, у нас большое-большое обилие праздников подряд, это самый такой наш праздничный сезон, поэтому мы сделали большое усилие, чтобы сделать, правда, такую очень-очень особенную цену, еще и с роскошным совершенно подарком, поэтому нет, все в порядке абсолютно. С аппаратами, они новые, никакие там не из бэушной коробки не достали мы их, они абсолютно в порядке, просто вот это наш такой большой подарок для наших замечательных клиентов, пациентов, слушателей Первого радио особенно. Вот.
2: Куда звонить и что делать для того, чтобы это все чудо
3: срочно
2: получить?
3: Да. Да, звонить по номеру звездочка 3414 и получать, во-первых, да, Бикер Лейзер версии Pro по цене в 1490 шекелей всего, даже эту сумму можно все равно разбить на платежи, если вам так захочется, если вам так будет удобно, но при этом вы еще получите подарок абсолютно бесплатно, роскошную массажную подушку Шиацу, которая обычно стоит не менее 600 шекелей, а сегодня вы сможете получить ее абсолютно бесплатно. Друзья, я лично ей пользовалась, и просто мне было сложно выгнать из офиса после этого, чтобы я как-то отдала ее обратно, потому что она такая комфортная и такая классная, что я вот прям лично очень рекомендую для затекших плеч, для затек опухших шеи, для такой уставшей спины, просто роскошная совершенно вещь, и очень подойдет как подарок, например, поэтому звоните скорее, звездочка 3414, не упустите эту совершенно замечательную акцию к праздникам.
2: Спасибо огромное, Нета, услышимся в следующем часе. Спасибо, друзья, ну а мы объявляем Bigger Laser Pro официальным супергероем наших грядущих праздников. Не откладывайте здоровье на потом, звоните прямо сейчас, звездочка 3414, и заказывайте мощную модель Pro со скидкой 50%, плюс массажную подушку получайте в подарок. Ну и, естественно, 60 дней честного тест-драйва. Телефон простой, звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Когда хочешь сделать комплимент девушке и не получить за это по лицу, говори, что она аутентичная.
1: Ничего подобного. И что это значит?
0: Вот понятия не имею. Но как бы она не сразу даст тебе по лицу, потому что надо подумать. 7:56, 7 сентября 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. В эфире Лена Семенова.
1: Кристина Кипнис.
2: Андрей Жук.
0: Мы к вам вернемся уже в следующем часе, поэтому ушки на макушке, друзья. Впереди очень много интересного.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль атаковал инфраструктуру Хамаса в Газе в ответ на подрыв в районе желтой линии. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вчера инженерная машина сил Цаля подорвалась на взрывном устройстве, заложенном террористической организацией «Хамас» в районе желтой линии на севере сектора Газа. Пострадавших среди военнослужащих нет. В Цале расценили инцидент как грубое нарушение соглашения о прекращении огня со стороны «Хамаса». В ответ Цаль минувшей ночью нанес удар по инфраструктуре «Хамаса», которая использовалась организацией для подготовки терактов против гражданского населения Израиля и военнослужащих. В районе Эйлата и в пустыне Арава этим утром начались учения «Южный ветер», в которых участвует полиция Южного округа, силы ЦАЛИ и другие структуры. Учения проводятся в рамках процесса извлечения уроков из событий 7 октября и последовавших боевых действий. В ходе учения будет отрабатываться ряд сложных экстремальных сценариев, внезапное нападение, одновременные события в нескольких точках, контроль над транспортными артериями, поддержание общественного порядка и оперативное скоординированное реагирование с участием всех действующих сил в регионе. В течение дня ожидается интенсивное передвижение полицейских и силовых подразделений, оперативной техники, а также авиации и морских судов. В Ганейте Аруха в Тель-Авиве вчера вечером состоялась презентация предвыборного списка партии «Наш дом Израиль». В этом мероприятии, которое проходило под лозунгом «Либерман – сильный в безопасности и сильный в экономике», приняли участие несколько сотен человек. Авигдора Либермана представили как следующего премьер-министра государства Израиль, и сам Либерман неоднократно повторял, что партия стремится к победе на выборах. Он вновь заявил, что у него есть разногласия с Габи Айзенкотом, в первую очередь по вопросу о призыве ультраортодоксов. «Мы отвергаем какие-либо квоты и какие-либо освобождения», — сказал Либерман. Он отметил, что есть немало вопросов, по которым он расходится с Айзенкотом. В то же время, по его словам, не будет никаких трюков и каннибализма внутри блока. Либерман подчеркнул, что первым решением, которое примет его правительство, станет решение о создании Государственной следственной комиссии по провалам 7 октября. Либерман добавил, что будет рад, если к его коалиции присоединится партия Ликуд, но без Нетаньяу. Никакого сотрудничества с Нетаньяу не будет, подчеркнул Либерман. Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи. Новый международный коридор, которым управляет Иран, был согласован с братьями из Омана и будет объявлен в ближайшие дни, цитирует государственные СМИ Ирана заявление Резаи. Он также сообщил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая запретная зона. По его словам, любое судно, которое войдет в этот район без согласования с Тегераном, будет внесено в санкционный список. Резаи уточнил, что зона начнется от линии блокады ВМС США и будет простираться до некоторых частей Персидского залива, охватывая территорию вплоть до портов погрузки. Он также заверил, что Ормузский пролив полностью закрыт и находится под контролем вооруженных сил Ирана, назвав ложью обратное заявление президента США. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Дай, дай, ико, али, дали, let's go. Это все означает одно и то же у Шакиры и во всем мире, потому что это фраза «погнали, поехали, это вперед». Это призыв на разных языках мира, друзья. Ну, а мы на нашем с вами, на родном с вами одном языке поговорим в 8 часов 8 минут утра на первом радио. Нет, не на втором радио. На первом радио. Потому что у нас радио только первое. Самое первое.
1: Однозначно. И самое лучшее. Mm-hmm.
0: Так, совершенно верно. Вместе с Леной Семеновой мы сегодня тут сидим.
1: Сидим, кутим. Ага, сидим, кутим. Я сегодня буду кутить.
2: Да,
1: и Кристина Кипнис вместе со мной.
2: И я, получается, буду кутить.
0: Получается,
2: Андрей Ежов, кутить будешь?
0: Куцец. Совершенно верно.
2: Так, что у нас там новенького-то? По стране нашей, да и вообще в целом.
0: В целом, очень смешшная ситуация произошла в Мексике.
2: Ты же, Гаш, сказал смешная.
1: Подожди, еще смеяться.
0: Это, знаешь, ржать до начала анекдота.
1: В его понимании смешная, может быть, совсем не смешная. Рассказывай, Андрей.
0: В моем понимании смешная, это значит, нужно идти, скорее всего, к психологу после этого.
2: Возможно.
0: Совершенно верно. Если не к психиатру. Значит, друзья, новость относительно не новая. Произошла она 4 сентября. Вот ситуация вся эта.
2: Ну, как то.
0: Собака в Мексике прогнала ворвавшихся на футбольное поле во время матча коров.
1: То есть во время коровы там откуда появились?
0: Вот так, значит, в Мексике коровы ворвались...
2: Мяч погонять захотели.
0: Да, на поле во время футбольного матча любительских команд, любительской лиги. То есть не просто так. И попали на видео. Это было все в штате Мичуакан. В конце августа, и в ролике, снятым одним из зрителей, видно, что на поле во время игры выбежали где-то 15 до 20 коров.
2: Много.
0: И игрокам пришлось остановить игру и спасаться, значит, на трибунах. То есть они залезли на трибуны. Вскоре за коровами прибежала собачка,
2: лая,
0: и покусывая их за ноги.
2: Которая за ними и присматривала,
0: да,
2: так понимаю.
0: Да, и она смогла прогнать их с футбольного поля. После этого футболистам, конечно, удалось благополучно доиграть матч, и слава богу, просто у собаки, видимо, горела ставочка.
2: Ну,
0: и она поняла, что надо...
1: Нет, я думаю, что этот хозяин увидел, что корову вот нечаянно забрели не туда, куда надо.
2: На птичку засмотрелась.
1: Да, абсолютно точно. Слушай, ну, клевая на самом деле история, которая подтверждает только то, что собаки умнейшие вообще животные.
2: 100%. А давайте еще к умнейшим животным перейдем. То есть далеко от животных уходить не будем. И смотрите, значит, израильский ИИ научился понимать, когда лошади больно. Вот смотрите, какая новость. То есть искусственный интеллект добрался уже и до лошадей. Израильские исследователи разработали систему, которая по выражению морды лошади может определить, испытывает ли животное боль. Алгоритм анализирует мимику, положение ушей, глаз, ноздрей и другие едва заметные изменения. И что тут самое интересное, разработка может пригодиться не только ветеринарам.
0: Да.
2: Ученые считают, что подобные технологии в будущем, наши молодцы, ребята, бравые израильтяне, что, значит, в будущем может помочь распознавать боль у тех, кто, ну, соответственно, не способен словами объясниться. Например, у маленьких детей, людей с нарушением коммуникации и так далее и тому подобное. Так что фраза вот этого, да, от которой мы любим слышать, у него все на лице написано, похоже, теперь официально работает и для животных, включая лошадей.
1: Не, ну на самом деле это круто. И вот опять-таки, это только подтверждает, что Израиль впереди планеты всей.
0: Совершенно верно, помогает грациозным животным.
1: Котики-то не могут сказать о том, что у них где-то что-то болит.
2: Я все к своим котикам это все хотела, значит, привести. Вот у меня сейчас, значит, мои два кота, кошка и кот, чешут ухо. Я и так уже смотрю, и этак смотрю, клеща нет, того нет, раздражения нет, а я вижу, что у них дискомфорт. А если бы у меня уже был бы этот прибор, я бы, значит, навела на камеру на котика, и там бы мне все объяснилось. Мне это надо.
1: Это надо, да. Вот надо, чтобы быстрее. Деньги
2: в массы,
1: есть.
2: В массы,
1: деньги
2: чтобы это
1: есть, чтобы это все у тебя,
2: у меня?
1: Чтобы это все ускорить. Вот эту вот
2: у
1: всю
2: меня
1: разработку
2: есть красивые и внедрение. Глазки.
1: За красивые глаза, Кристина.
0: За твои красивые глаза.
2: А я обещаю.
0: Ты меня колдуньей.
2: А я обещаю за это, если они мне подарят протестировать вот это вот все. Я обещаю отзыв написать. А еще прорекламировать.
1: С ума сойти.
2: А вот это лишнее было слово.
1: Слушайте, ребята, у меня тоже есть клевая история. Правда, случилась она достаточно давно, но именно сейчас СМИ ее снова начали мусолить. Сейчас поймете, почему.
2: Это так.
1: Смотрите, археолог и коллекционер старинной одежды, ее зовут Сара Риверс Кофилд, она купила однажды в антикварном магазине платье конца 19 века и обнаружила в этом платье тайный карман. А внутри этого кармана были загадочные бумажки с цифрами, словами и какими-то обозначениями. Угу. И сначала вообще было непонятно, что это такое. Люди предполагали все подряд. И личные какие-то записки, и любовные послания, и азартные игры, и какую-то тайную переписку. Но потом выяснилось, что это не послание и даже не шпионский код. И вот он итог. Эти записи наконец-то расшифровали. Это были закодированные, вот понимаете, женское платье. Это были закодированные телеграфным кодом метеорологические наблюдения 1888 года.
0: Господи!
1: Ученые даже установили точную дату наблюдений. 27 мая. Именно вот того 1887 года. А вот кому платье принадлежало и зачем эта дама, которая это платье носила, хранила эти записи при себе, тайная тайна до сих пор.
0: Интересно.
1: Вот
0: интересно.
1: Как-то так. Что, Кристин? Правда, вот я тебе
0: хотела сказать. По-моему, мы закоротили Кристину.
1: Попытка узнать, чье это платье было. Там на платье была бирка. Исследователи пытались найти связь с сотрудниками тогдашней сигнальной службы армии США, но окончательно установить владельца не удалось. Вот так вот бывает, что вот так вот купишь платьице, а там прогноз погоды в этом самом в кармане.
2: Вот как бывает, что-то там черное, белое, белое, черное. Нас выбирают, мы не выбираем. Что ты на меня смотришь, Андрей? Песню включай. Не видишь, я зашиваю.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Нета Нафтали снова на первом. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, ну что, готовы ко второму часу?
2: Конечно, конечно. Всеми вопросами меня заваливают.
1: Значит, заваливаю первым вопросом. Вот вы уточнили.

0: достаточно много места занимает, при этом все еще очень сам аппарат не тяжелый. Вот. Я, наверное, могу уточнить, может быть, к следующему выходу, сколько именно, но достаточно долго, да, то есть это точно не история, значит, что типа нужно после каждого сеанса или каждый день его заряжать. Нет, абсолютно нет, он очень долго живет.
1: А, все.
0: Я не скажу, сколько точно. Но
1: ну,
0: долго,
1: главное,
0: долго,
1: чтобы не было долго. Такого, как телефон спустя год, у которого аккумулятор сел, и его раз в полдня надо заряжать.
0: Не-не-не, точно нет.
1: Все.
0: И даже если вдруг, ну, то есть у нас, конечно, есть люди при этом, которые, знаешь, пользуются предыдущими версиями Beaker Laser по 10 лет. И, конечно, ну, аккумуляторы не бесконечные, так вот в этом случае аккумулятор можно заменить, даже если вот это происходит, то есть это абсолютно возможно, как бы его можно тут достать и заменить, если вот прям вы очень долго уже пользуетесь одним аппаратом, но аккумулятор все-таки, да, подходит к концу, его ресурс, можно заменить даже его тоже, конечно.
1: Но главное это то, что в течение дня вы можете им спокойно
0: конечно,
1: пользоваться
0: конечно.
1: И не подзаряжать, это самое главное,
0: да,
1: потому что...
0: Да.
1: Здоровье требует портативности в данной ситуации.
0: Конечно.
1: Да, супер. Слушай, меня прям заинтересовало. Оказывается, прибор-то непростой, золотой, потому что, оказывается, там 7 различных исследований какие-то, 2 из которых были проведены в больнице Адаса.
0: Это да, ж, да, да.
1: Ну-ка, да, давай, вот это интересно, расскажи.
0: Да, да, есть несколько исследований, да, которые проводились в Европе. Все
1: так.
0: Они в целом как бы по одному принципу устроены. То есть у нас, ну, в медицине есть такой золотой стандарт. Блин, я сейчас, наверное, с английского криво переведу как-то на русский, я в английском больше соображаю. Двойное слепое рандомизированное исследование. Как-то так это называется правильно по-русски. То есть получается, ну, как и во всех других случаях, также тестируются препараты, также тестируются прививки, например. То есть у нас одной группе людей дается плацебо, другой группе людей дается настоящее что-то, аппарат или препарат. Так вот, таким же образом исследовалась эффективность Beaker Laser на разных, например, с разными проблемами. Где-то это был артрит колена, например, где-то это был локоть. И, соответственно, какой-то группе людей давали пустышку, которая просто светит зелененьким светом, и все. А какой-то группе людей давали настоящий Beaker Laser, собственно, с лазером внутри, и выясняли, насколько эффективны. И да, как бы подтверждали, в нескольких странах подтверждали, что да, действительно. То есть то, что лазерная терапия сама по себе эффективна, это мы знаем давно, а то, что именно Beaker Laser и то, как он устроен, эффективен тоже, вот мы подтвердили несколько раз в разных странах с помощью таких слепых рандомизированных исследований с плацебо. Да, это действительно правда.
1: Супер, звездочка 3414, нета, и насколько я знаю, что есть еще подарочки предрошашановские.
0: Да,
1: так,
0: да,
1: скидка 50% на модель Beaker Laser Pro, я правильно понимаю?
0: Да, да, да, только сейчас, друзья, как раз успейте заказать, может быть, даже если вы успеете заказать сегодня, может, к вам успеть даже доехать, очень надеюсь, до начала праздников, заказывайте сегодня Beaker Laser Pro по совершенно сумасшедшей цене 1490 шекелей, это очень-очень мало, обычно не меньше 2000 стоит новый Beaker Laser версии Pro, но это еще не все, к нему вы получите в подарок совершенно роскошную массажную подушку, даже я бы назвала это массажным аппаратом, это не просто там подушка с AliExpress, да, это полноценный массажный аппарат в технике Shiatsu с инфракрасным излучением, потрясающая совершенно вещь, я лично ее обожаю, потому что я ей пользовалась, мне было очень сложно ее отдать обратно после работы. Вот совершенно замечательная вещь, которую вы получите абсолютно бесплатно сегодня в подарок вместе с Beaker Laser версии Pro за 1490. Друзья, не упускайте такую возможность перед праздниками себе или близким, там уже как хотите. Звоните, звездочка 3414.
1: А мы и не будем упускать эту возможность, друзья, потому что мы
0: правильно.
1: Прекрасно знаем, что счастье — это здоровье, поэтому мы звоним на номер звездочка 3414, звездочка 3414, звездочка 3414. На этом мы услышимся буквально через несколько минут, поэтому
0: пока-пока.
1: Не отключайся надолго.
2: Реклама. Прогрев шоу. На первом. Реклама.
3: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
4: 03-558-5458. Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
5: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране.

0: Стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Реклама.
6: Первому радио 25 лет.
7: Прогрев шоу. На первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Бежать, бежать и еще раз бежать к радиоприемникам, потому что у вас в ушах Игорь Красковский. Игорь, доброе утро.
3: Привет, доброе утро, Андрей. Доброе утро всем, кто слушает первое радио. И поговорим сегодня про BeCure-Laser. Итак, BeCure-Laser Pro, который прошел 7 клинических исследований, которые доказали его эффективность. BeCure-Laser – мощный прибор против боли. Ну и к тому же это идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош ха-Шана, который уже, как говорится, на носу. И только сейчас специальная акция модель BeCure-Laser Pro со скидкой 50%. Всего лишь 1490 шекелей. И к тому же подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых, друзья, условиях. Итак, заказывайте прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4. BeCure-Laser. Живите без боли. Андрей, спасибо.
2: Спасибо большое, Игорь. Звездочка 3-4-1-4.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
2: Ну что там по новостям? Давайте, травите,
4: слушайте,
2: не томите.
4: Расскажу вам такую штуку. В Таиланде нашли цветок дьявола.
5: Что?
4: Рассказываю. Короче, там в Таиланде нашли цветок, который выглядит так, будто его случайно выпустили из зада. Его назвали цветком дьявола, и самое интересное, что он действительно живет по довольно необычным правилам. У него, внимание, ну мы представляем, да, что такое цветок?
5: Вообще нет.
4: Цветок? Вообще цветок, да. То есть вот листья зеленые, все вот эти вот дела.
5: Да-да-да.
4: Но у этого цветка нет листьев, так, нет хлорофилла, он не занимается фотосинтезом, а питательные вещества получает благодаря подземным грибам. Как вам такое?
2: Ну, то есть это больше плесень?
4: Растет этот крошечный, странный цветок среди опавших листьев практически у самой земли. И он настолько редкий, что ученым известно меньше 50 экземпляров. Ребят, я посмотрела эти картинки.
5: И чё?
4: Да, очень похоже на гриб, но нет, это цветок. Вот его идентифицировали как цветок.
2: Обалдеть,
4: понимаете?
2: Цветок дьявола причем.
5: Ну, как-то... Короче, очень много вопросов.
2: А вы заметили,
5: да? Ответов.
2: Вы заметили, что когда человечество не знает, как объяснить то или иное явление, они это приписывают сатанинским силам?
5: Да, и сатан такой, да почему опять
2: я-то? Да что, еще я-то? Чего вы до меня докопались? На самом деле, действительно похоже на какой-то спорный гриб.
4: Да. Но нет, это цветок.
5: Ну, а теперь давайте свой взор, значит, с земли поднимем в небо.
4: Так.
5: И сейчас, вот смотрите, над Израилем проходит настоящий воздушный автобан.
4: Так.
5: Если вы сегодня, дорогие наши друзья, в небе увидите большие стаи птиц, это все не случайность. Сейчас через Израиль проходит сезонная миграция осоедов. Они летят огромными группами, иногда даже речь идет о тысячах птиц, и за день способны, которые они вот преодолеть, сотни километров. Ну, а вот эти вот, значит, осоеды, еды питаются довольно специфически, то есть личинками ос и пчел. Так что вот это свое название оправдывают точно 100%. Так вот. Угу. А и Израиль для вообще перелетных птиц вообще является важнейшим коридором между Европой, Азией и Африкой. Так что в ближайшие дни, дорогие друзья, отличный повод посмотреть не в телефон, как обычно мы видим, да, наших вот соотечественников, которые ходят вот и все в телефоны, нет, а посмотреть на небо. Вдруг там что-то интересное будет происходить, а не вдруг, а будет, это я прям вам лично обещаю.
4: Ну, круто, на самом деле. Я, честно говоря, вот все мечтаю съездить куда-то там, вот на туда, на север, и посмотреть вот на этих перелетных птиц, на кучу фламинго.
2: Да, интересно.
5: И фламинговых. Себе не
2: а еще там можно в одном месте увидеть в зоопарке кенгурушек.
4: Кенгурушки, это понятно.
2: С ковалами.
4: Я однажды ехала в Бейершеву и обалдела настолько, я увидела аистов.
2: Да ты что?
4: Да, и я просто обалдела. обалдела. Вот на юге аисты, вот птицы вот, вот этой вот средней климатической полосы, и все это на самом деле очень интересно. Израиль вообще уникальная страна.
5: А вот по поводу этого, куда заглянуть и что посмотреть, смотрите, в Израиле теперь можно заглянуть практически в настоящую больницу для морских черепах. Угу. И вот в районе Нахаль-Александр открылся новый, значит, для посетителей Национальный центр спасения морских черепах. И это не просто выставка, как многие могли сейчас подумать. Нет, там действительно лечат и реабилитируют черепах. В центре есть, значит, операционная, рентген, специальный бассейн для восстановления. А посетители могут увидеть, как проходит путь животного от спасения до возвращения в море. На создание центра, между прочим, да, потратили около 30 миллионов шекелей, дорогие мои друзья. Так что вот вам еще одна идея, куда можно выбраться в Израиле и одновременно посмотреть на хороших людей, которые делают хорошее дело, а возможно даже к ним присоединиться.
2: Класс, класс. Ну вот, девочки, для вас тоже мимимишная новость.
5: Давай.
2: Хозяйка. Так. Одна хозяйка привела собаку на стерилизацию, и выяснилось, что питомец беременен.
5: Опоздала.
2: Представляешь? Женщина, значит, чьей собаке исполнилось 11 месяцев, привела питомицу в ветеринарную клинику на, логично, стерилизацию. Это бернский зенинхунд.
5: У меня вопрос.
2: Пушистый.
5: Это можно назвать, вот есть же вот эта фраза «в подоле принесла»? Можно это отнести к этому?
4: Ну, наверное, я так думаю, да. То есть только вот...
5: Не в подоле, а получается под... сейчас, секундочку. Под ошейником.
4: Под ошейником.
2: В подошейник? Это как подлокотник, а есть подошейник.
5: Кстати, название для цветка. Так и чё там чё?
2: Чего? Ну, в итоге пришлось всё-таки сделать прерывание беременности. Но что поделаешь, потому что там здоровью грозила беда, поэтому нужно было спасти собаку.
5: Понятно.
2: Все-таки сделали стерилизацию, ну, что ж поделаешь? Ну,
4: ребята, а у меня есть для вас совершенно шикарная новость, которая порождает, как мне кажется, отмазку для работы.
5: Так-так-так.
4: Смотрите.
5: Подожди, я возьму ручку и карандаш.
4: Смотри, сначала новость.
5: Давай.
4: В американском штате Род-Айленд грузовик один, да, вез на перерабатывающее предприятие где-то приблизительно 20 тонн кальмаров.
2: Угу.
4: Но во время поворота прицеп отцепился и перевернулся, и весь груз оказался прямо на дороге.
2: Да?
4: Проезжую часть пришлось перекрыть, причем практически на 8 часов, пока этих кальмаров собирали с асфальта, но на этом приключения не закончились. На улице было жарко, морепродукты начали нагреваться, и довольно быстро появился, понятное дело, соответствующий запах. Местные жители, мягко говоря, были не в восторге. Водителя оштрафовали за ненадежно закрепленный груз. И вот теперь, ребята, я знаю идеальную фразу, вот если опаздываете на работу.
5: Так.
4: Извините, задержусь, тут кальмары на дороге. И попробуй начальнику объяснить, что это не отмазка. Понимаешь?
5: Ну, как бы просто. Да. А можно еще скачать фотографию из интернета,
2: а вообще,
5: и все.
2: А вообще произойти может все, что угодно. Более того, можно это сгенерировать в нейросети.
5: Потише говори.
2: Я тебе больше скажу. Так. Сейчас даже уже какая-то существует нейросеть, которая расшифровывает и вычисляет, какие фотографии
5: как минимум,
2: это отмазки.
5: Это может
2: да, какие фотографии отмазки, а какие фотографии настоящие.
5: Да.
2: Так что вот так
5: что, знаете,
2: не получится у вас.
5: Хотели схитрить, а мы вас перехитрили.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94-94. Через 3 года с момента покупки.
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-Лецион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: «Центркар Азур».
0: Реклама.

0: Первому радио 25 лет. Прогрев шоу на Первом. Реклама.
1: Нета Нафтали снова с нами. Нета из Бикюр. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, давай, как обычно, подведем в конце эфира итог. Давай тезисно пройдемся по тому. Bikure Laser. Что это за такая штука и чем отличается от Bikure Laser Pro?
2: Bikure Laser – это домашний аппарат для лечения боли и воспалений, который основан на лазерной технологии. Лазерная технология совершенно сама по себе уже не новая. Она где-то с конца 60-х прошлого века существует. Классная очень технология, которая все больше и больше вообще в последнее время используется в физиотерапии, в реабилитации, в спортивных травмах, даже в ветеринарии очень много используется, я слышу очень часто об этом тоже. В общем, это очень эффективная, бережная, такая неинвазивная терапия для борьбы с воспалениями, которые чаще всего первопричина боли, то есть боль у нас идет, скорее всего, от какого-то воспаления. Для заживления ран, в том числе, например, постоперационных ран, каких-то плохо заживающих ран, у людей с диабетом часто очень плохо заживают раны, для кожных воспалений даже, то есть дело даже не только в боли, а, например, в кожные заболевания тоже можно лечить с помощью лазерной терапии, по крайней мере снимать воспаление активное с кожи, там у кожных заболеваний разные первоисточники, это понятно. Но снимать воспаление с кожи тоже можно лазерной терапией. И вот Bikure Laser – это, собственно, та же самая лазерная терапия, только в виде домашнего такого аппарата, который очень мало весит, который очень удобен для использования. Это израильский аппарат, это израильский патент, он одобрен нашим Минздравом. Его даже можно купить через больничные кассы, просто, конечно,
1: вообще
2: гораздо
1: супер.
2: Менее выгодно, чем у нас напрямую. Но это абсолютно, да, возможно. То есть если вы можете его увидеть и в сетевых аптеках, и в больничных кассах, просто у нас это, конечно, гораздо выгоднее, особенно когда есть такая классная акция. В общем, я думаю, что Bikure Laser нужен вообще всем, он, правда, подходит всей семье, у него нет возрастных ограничений, у него нет противопоказаний. Я думаю, что это то, что нужно иметь вообще дома на всякий случай, и для того, чтобы, может быть, лечить что-то, что давно у вас, к сожалению, болит, и для того, чтобы помочь себе срочно в каком-то формате, не знаю, вы там ногу подвернули, не дай бог, на прогулке собак. Мое любимое занятие обычно подворачивают ноги на прогулку собак. Вот, в общем, это очень классная, правда, вещь. И версия Pro – это как раз наша самая последняя, самая мощная версия. Она мощнее значительно, чем предыдущая. Она работает быстрее, эффективнее. И обычно она стоит не менее 2-2,5 тысяч, потому что вот она такая мощная. А сегодня мы предлагаем вам приобрести его, этот Bikure Laser Pro, по совершенно сумасшедшей, конечно же, праздничной, специально крошена цене, по 1490 шекелей. Это очень-очень мало, но даже это
1: вообще ни о чем. Это очень дешево.
2: Да, и даже это еще не все. К этой совершенно замечательной, очень приятной цене мы еще и подарим вам в подарок абсолютно бесплатно роскошный массажный аппарат в технике Shiatsu, японской массажной техники, которая обычно стоит не менее 600 шекелей. Это не просто какая-то массажная подушка с AliExpress, вообще не подумайте. Это прям полноценный массажный аппарат, который обычно стоит, да, около 600 шекелей, а сегодня вы сможете получить в подарок его вместе с Bikure Laser Pro за 1490. Друзья, мне кажется, просто вот вообще не стоит упускать такое предложение.
1: А я вообще не понимаю, почему вы нас до сих пор слушаете и не отключили ваши аппликации, ваши мобильные телефоны, ваши радиоприемники не сделали потише и не позвонили. Звездочка 3414. Вот вам Нета уже все сказала, разжевала, вывалила. Только берите, звоните, покупайте и будьте здоровы! Будьте здоровы!
2: В конце концов, все, я согласна вообще. Друзья, пожалуйста, не тормозите.
1: Все, звездочка 3414. Друзья, мало того, что Bikure Laser Pro со скидкой 50%, так еще и подарок стоимостью 500 шекелей.
2: Не менее 600, да, 600 шекелей.
1: Да, не менее 600. Между прочим, да. Звездочка 3414. Все, звоним, дорогие друзья. С Нетой мы увидимся, услышимся только уже завтра. Но что поделаешь, этот день надо провести. Спасибо большое, Нета. Услышимся уже завтра.
0: Реклама.

0: 8 часов 52 минуты, 7 сентября 26 года. Вы слушаете «Прогрев-шоу» на Первом радио с Леной Семеновой,
1: Кристиной Кипнис,
2: с Андреем Ежовым.
0: И, к сожалению, наш эфир подходит к своему логическому завершению, но это не значит, что мы с вами прощаемся, а только до завтра, можем вам сказать. И сразу после нас, в 9 утра, конечно же, «Колесо обозрения». Друзья, не пропустите. Разберем все заголовки газет, поймем, что происходит в этом мире. В 9 утра «Колесо обозрения».
1: Сегодня в 19.00 вас ждет специальный репортаж Первого радио. Что происходит сегодня в израильской политике и чего нам ждать завтра? Об этом в интервью с председателем Кнессета, депутатом от партии Ликуд Амиром Аханой. С ним побеседовал журналист и генеральный директор нашего радиохолдинга Давид Бен-Басад. Не пропустите, друзья, в 7 вечера на Первом, возможно, ответы на самые важные вопросы прозвучат именно сегодня.
2: Ну и традиционно в 20.00 в эфир ворвется программа «Белая карта». И мы с Лидией Топельберг снова будем разбирать самые извилистые жизненные узлы наших радиослушателей. Отношения, деньги, работа, выбор и ситуации, в которых самостоятельно, ну вот найти бывает выход, ну просто очень непросто. Ну а если ты, наш дорогой радиослушатель, хочешь стать участником программы и получить свой разбор в прямом эфире, то звони по номеру телефона 03-944-7777. А сегодня встречаемся в 20.00 на Первом радио в программе «Белая карта».
0: И, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал у Первого радио. Да, есть свой YouTube-канал, кто еще не знает. Во-первых, там есть прямые эфиры, друзья. Если вы, не дай бог, пропустили прямой эфир, все там будет в записи. Естественно, есть подкасты, в том числе «Города Израиля» и многое другое. Не пропустите, друзья, потому что у Первого радио, когда есть YouTube-канал, это значит, что все соки, весь цимес находится именно там. YouTube-канал Первого радио. Подписываемся и ставим колокольчики.
1: Mm-hmm. Ну что, на этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. До завтра, до 7 утра.
0: Всего бодрого.
1: Пока.

0: реклама.
1: Алло, ты где?
2: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
1: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
2: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
1: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
0: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
3: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Первое радио. Новости.
2: На юге Ливана ЦАЛ атаковал цели Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ВВС ЦАЛ вчера вечером атаковали склады оружия Хизбаллы на юге Ливана, где также находились террористы. Об этом сегодня сообщает армейская пресс-служба. Ранее армия выпустила предупреждение об эвакуации для жителей деревни Дейр-аз-Захрани в районе Набати на юге Ливана. После вопиющего нарушения режима прекращения огня, после того, как Хизбалла запустила беспилотник в сторону сил ЦАЛ, мы вынуждены ответить, говорилось в заявлении. Пресс-служба отмечает, что удары наносились авиацией и артиллерией. В районе Эйлата и в пустыне Арава этим утром начались учения «Южный ветер», в которых участвует полиция Южного округа, силы ЦАЛ и другие структуры. Учения проводятся в рамках процесса извлечения уроков из событий 7 октября и последовавших боевых действий. В ходе маневров будет отрабатываться ряд сложных экстремальных сценариев, внезапное нападение, одновременные события в нескольких точках, контроль над транспортными артериями, поддержание общественного порядка и оперативное скоординированное реагирование с участием всех действующих в регионе сил. В течение дня в районе ожидается интенсивное передвижение полицейских и силовых подразделений, оперативной техники, а также авиации и морских судов. В Киеве вчера прошли переговоры посланников президента США Стива Виткова и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским. Витков назвал переговоры содержательными и важными и добавил, что американская сторона очень воодушевлена. Кушнер во время совместной пресс-конференции с Витковым и Зеленским сказал, что США хотят вернуться к трехстороннему формату переговоров, которые стороны уже проводили около полугода назад. Задача президента Трампа и наша со Стивом – создать мирный пакет. Мы должны создать рамки, которые помогут решить вопрос мира, сказал Кушнер. По словам Виткова, о трехсторонней встрече Украины, России и США может быть объявлено в ближайшее время. В то же время источники Financial Times, знакомые с ходом переговоров, сообщили, стороны в целом признали, что война, скорее всего, не закончится до зимы. Витков и Кушнер в ходе встречи обсуждали способы помочь Украине пережить еще один тяжелый период. Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Новый международный коридор, которым управляет Иран, был согласован с братьями из Омана и будет объявлен в ближайшие дни, цитируют государственные СМИ Ирана заявление Резаи. Он также сообщил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая запретная зона. По его словам, любое судно, которое войдет в этот район без согласования с Тегераном, будет внесено в санкционный список. Резаи уточнил, что зона начинается от линии блокады ВМС США и будет простираться до некоторых частей Персидского залива, охватывая территорию вплоть до портов погрузки. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Переменная облачность. Днем в Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
3: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио, и не только на Первом радио, но и на YouTube-канале Первого радио, начинается «Колесо обозрения». Меня зовут Марк Кричевский, и я хочу подчеркнуть для тех, кто не сможет нас дослушать до конца, ну, потому что у каждого свои дела самые важные, что это ничего страшного, делайте их. А потом вы можете всегда вернуться, зайти на YouTube-канал Первого радио и, собственно говоря, дослушать передачу до конца и поставить свой жирнючий лайк. Ну и могу сказать в самом начале, что в основном мы будем говорить, конечно, о политике, если хватит времени, но и не только, но политика сейчас занимает самое центральное место. По понятным причинам, завтра вечером уже закрываются списки. Все. после завтрашнего вечера никакие пертурбации уже будут невозможны, но говорят, что мы можем наблюдать в самое последнее время какие-то уникальные, я не знаю, какие-то уникальные союзы, но поживем увидим. Итак, что пишут газеты, что пишут сайты на иврите? Итак, Бенни Ашкенази, Исраэль Айюм. Отсутствие разнообразия представительства, время истекает, и Нетаньяху не удается заполнить свои квоты, свои бронированные места. Премьер-министр по-прежнему сталкивается с трудностями заполнением своих квот в партии Ликуд. Проблема особенно заметна среди религиозных сионистов, поселенцев и резервистов, а также отсутствует представительство выходцев из Эфиопии и стран бывшего Советского Союза. Одним из рассматриваемых кандидатов является Игаль Бранд, член Ликуда и Битара, представитель религиозного сионизма и поселенчества, а также офицер резерва, который сражался и был ранен в войне, который воюет и сейчас в Ливане. С приближением закрытия в списков Кнессет становится очевидным, что в Ликуде наблюдается значительный недостаток представительства для нескольких групп, исторически ассоциирующихся с этой партией. Беньямин Нетаньяху хотел использовать свои квоты для восполнения нехватки и вновь обратиться к традиционному электорату партии, о котором мы уже говорили. В рамках усилий они обратились к Игалю Бранту, но он заявил, что пока он не хочет идти в политику. Кстати, то же самое отказом ответил Беньямину Нетаньяху и мэр Беэр-Шева, во всяком случае, на сегодняшний момент, потому что что будет завтра, будет завтра. Рубик Данилович, которому Нетаньяху вообще предлагал второе место в списке, предлагал быть вице-премьером и так далее. Дело в том, что Рубик Данилович очень популярный на юге мэр, и он бы мог принести большое количество голосов в копилку Ликуда, но, судя по всему, опять же, тысячу раз, на этот момент Рубик Данилович не заинтересован идти в партию Ликуд. И пока идут переговоры с бывшим начальником генштаба Габи Ашкенази, тоже пока переговоры застопорились. Еще раз, тысячу раз на этот момент. Итак, процесс отбора кандидатов, пишет Ашкенази, на забронированные места проходит через несколько центров влияния, стремящихся достучаться до премьер-министра. Один – это главы городов от Ликуда, такие как Бенни Битон из Димоны и Хель Зор из Нетивота, которые ранее предлагали имя бывшего министра Айелет Шакет. Вариант, который не будет реализован. Дело в том, что у Шакет, на самом деле, мы о ней еще поговорим, но у нее нет избирателей. Шакет, у нее очень большой антирейтинг, и поэтому в Ликуде приняли решение, собственно говоря, не давать ей забронированного места. Другие источники давления включают ближайшее окружение советников, таких как Якова Бардуга, но тут есть одна проблема для Нетаньяху. Бардуга, конечно, ближайший человек, но Бардуга – центральный элемент его пропагандистской кампании. Если Бардуга включить в список, то Бардуга будет обязан уйти с 14-го телеканала. Там останется из ярких таких и Инон Магаль, но он один, который ведет программу «Патриоты», может не справиться с возложенной на него задачей, и убирать Бардуго в этот ответственный момент Нетаньяху, скорее всего, не станет. Поживем и увидим, потому что Бардуго, как известно, претендует на должность министра юстиции, но уже после выборов можно быть министром, не будучи депутатом. Так вот, эта ситуация приводит к тому, что, несмотря на множество имен, которые появляются, так сказать, в средствах массовой информации, процесс отбора затормозился, и потенциальные кандидаты часто застревают в одном из этих потоков, не доходя до стадии принятия решений на, собственно говоря, столе у премьер-министра. Так что поживем увидим, кем будут заполнены эти клеточки, которые остались в списке Ликуда. Это мы завтра вечером обязательно узнаем. Итак, газета «Маариф», издание «Маариф», Анна Барски, она политический обозреватель «Маарива», она пишет о том, что та тема, которую Нетаньяху пытается замести под ковер, для Либермана является центральной в этой избирательной кампании, пишет Анна Барски. А Виктор Либерман, ну а вчера был список партии «Наш Дом Израиль», и об этом пишет Анна, вступает в избирательную кампанию с ясной целью – не только укрепить Исраэль Бейтейну или «Наш Дом Израиль», неважно, но и позиционировать себя как кандидата на пост премьер-министра. Эта линия, как пишет Анна, не только на уровне риторики, потому что кто только может себя не позиционировать или не заявлять, я кандидат, она отражается в составе списка, который Либерман представил, и в акцентах, которые он выбрал для своей кампании. Итак, новый список Исраэль Бейтейну был в значительной степени сформирован вокруг ключевых месседжей Либермана. Безопасность, ответственность за неудачу 7 октября, создание государственной следственной комиссии, призывы, служба для всех. Так, на второе место был помещен Рафи Бен-Шитрит, один из основателей Совета Октября, а на третье это Талия Ланкри, имеющая опыт в области безопасности. На шестом месте оказался Шарон Шараби. И это не случайно. Либерман стремится именно 7 октября поставить в центр общественного обсуждения. Он стремится, чтобы в этой избирательной кампании, как пишет Барски, все говорили о 7 октября. Никто не забыл о 7 октября. В то время, как для Беньямина Нетаньяху это самая опасная тема. И, собственно говоря, 7 октября, комиссия по расследованию и так далее. И Беньямин Нетаньяху всячески пытается отвлечь внимание и говорит на другие темы. Он постоянно говорит на другие темы. Разумеется, вспоминать 7 октября для Нетаньяху, в общем, невыигрышная, скажем так, стратегия. Ну и одно из ключевых посланий Либермана – создание государственной следственной комиссии. Он постоянно возвращается к тому времени, когда он был министром, извините, обороны, и когда он предупреждал о рисках, которые затем реализовались, когда он написал докладную записку премьер-министру, которую, кстати, газета «Идиот Ахранот» опубликовала, ну, уже после 7 октября, где он, собственно говоря, расписал вот все, что будет, буквально детально. И это, к сожалению, случилось. Одет Форер, ну, кто следит за партией «Наш Дом Израиль», знает Одет Форер, ну, один из ближайших и давний соратник Либермана. Он был здесь многократно у нас на радио. Он помещен на 4-е место. Юлия Малиновская сохранила 5-е место. И, как пишет Барски, Малиновская остается на вершине не из-за того, что она близка к председателю, что она там ветеран движения и так далее, а потому что она провела те законодательные инициативы, ну, например, о трибунале против боевиков Нухбы, против УНРВА, помните вот этот закон против вот УНРВА, который она провела. Так вот, эти вопросы для Либермана очень важны в текущей избирательной кампании. Именно вот поэтому Малиновская оказалась на высоком месте. Ну и Либерман стремится предотвратить попытку Нетаньяху, в общем, замести 7 октября под ковер. И он борется, как пишет Анна Барски, за общественную память. Ну, в то время, как Нетаньяху рассчитывает на короткую память избирателей и предлагая другие темы. Ну, в общем, Нетаньяху знает, что он делает, потому что у избирателей действительно очень короткая память. Избиратели не помнят, что говорил лидер вчера, но 7 октября это может быть другая история. Ну вот, в общем, большая статья, ну и она говорит о том, что вот во главе стоят вопросы безопасности, ну и то, что Либерман заявляет о том, что он борется за то, чтобы стать премьер-министром, его не случайно вчера постоянно на этом Кеннесси, который вчера был, ну или там мероприятие политическом, его называли, так сказать, следующим премьер-министром. Он хочет показать, что он не второстепенный партнер в блоке, а кандидат на должность. Но этот конфликт, как пишет Барски, ставит Либермана в прямое соперничество с Гади Айзенкотом. Ну, Либерман заявил о том, что у него, или заявляет о том, что у него лично с Айзенкотом никаких проблем нет, но отрицает то, что Айзенкот является согласованный кандидат блока перемен, по его словам, в то время как сам Либерман, это говорит Либерман, пытается увеличить блок за счет людей, которые хотят или думают голосовать за коалицию, Айзенкот занимается политическим каннибализмом и хочет, чтобы другие партии заранее признали его кандидатом на пост премьер-министра. Ну, в общем, Либерман думает, что это неправильно. Вот, вот такая история. И идем мы с вами дальше. Вайнет. Вайнет — это идиот-охранот, как вы знаете. Юваль Карни. Очень известный политический обозреватель и идиот-охранот, и Юваль Карни. Ну и Вайнет, разумеется. «Провал третьего блока» называется статья, «Политическая неудача и разочарование в израильской политике». Гилад Эрдан и Юлия Эдельштейн вышли из гонки. Партия резервистов так и не смогла подняться выше электорального барьера, как и, собственно говоря, Ярон Залиха. А Айлет Шакет, о которой мы с вами уже вспоминали, осталась вне игры, а Бенни Ганц отказывается уйти, несмотря на то, что ни один опрос не показывает, что он набирает больше 1% голосов. Ну, кстати, была статья у Вали по поводу Бенни Ганца. Я не буду вам ее давать, потому что, мне кажется, Бенни Ганц уже не тот игрок, на которого надо тратить время. Но, судя по всему, Бенни Ганц пытается привлечь Юлия Эдельштейна, который остался без политического дома, и Дэдди Симхи. Ну, посмотрим. Не знаю, опять же, все может быть, но посмотрим. Это вот есть такие слухи. А, как говорится, поживем увидим, потому что завтра вечером все станет понятно. Но про Бенни Ганца мы сейчас больше говорить ничего не будем, неинтересно. Так, таким образом, стремление создать альтернативу «Да, Биби», «Нет, Биби» потерпело крах. Три партии так называемого третьего блока, которые начали свою кампанию с большими надеждами, приближаются к завершению подачи списков, то есть завтрашнему вечеру, с громким политическим провалом. Это начиналось, пишет Карни, многообещающе, выглядело интригующе. Известные опытные политики взяли на себя инициативу, привлекли яркие известные имена и пообещали предложить обществу именно то, что общество, казалось, искало, альтернативу, не принадлежащую явно ни одному блоку. Однако в момент истины оказалось, что такой товар нам не нужен. Помните, Озерова такой хоккей, а тут такой товар. Потому что население, по большому счету, уже разделилось. И, к сожалению, тема Нетаньяху опять, в очередной уже который раз, становится центральной. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то. Но это, знаете, как нравится, не нравится, это дело вкуса, но есть то, что есть. Так вот, Айлет Шакет, чье имя упоминалось на протяжении всей кампании как одна из возможных фигур для этого политического пространства, в конечном итоге объявила, что останется вне игры. Она заявила, что политическая система возвращается к тем же паттернам и фракционности, и бойкотам двух блоков, которые, по ее мнению, она говорит, разрушают страну. Ну и она заявила, что верит еще в широкое правительство, ну и так далее, и так далее. Так, ага. Так вот, казалось бы, что существует спрос на партию, которая однозначно откажется выбирать между двумя лагерями. Но по мере приближения к подаче списков стало всем очевидно, а и особенно тем, кто пытался создать вот этот третий блок,

0: черная Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
1: 7 клинических исследований доказали эффективность. Bicure Laser – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Алло, ты где?
6: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
5: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
6: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
5: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
7: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
9: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, «Колесо обозрения» на Первом радио, «Колесо обозрения» на YouTube-канале Первого радио. И вы помните, да, YouTube-каналы, все YouTube-каналы, естественно, YouTube-канал Первого радио не исключение, нуждаются, просто нуждаются в лайках, подписках, комментариях, репостах. Если вы хотите помочь YouTube-каналу, если он вам нравится, сделайте вот это. Хорошо, идем дальше. Моти Тухвильд, обозреватель, политический обозреватель Маарива, человек, который придерживается религиозно таких религиозных взглядов, он такой вот человек, не скрывающий своих политических предпочтений, он, в общем, всегда поддерживал нынешнюю коалицию. Значит, он написал: два бывших премьер-министра погружаются в вопросах и уже приближаются к 10 мандатам, но единственный человек, который может их вытащить, отказывается играть по их правилам. Укрепление Гади Эйзенкота, постепенно меняется отношение сил внутри блока оппозиции, но не все игроки там воспринимают его как угроза в одинаковой степени. Например, Авигдор Либерман опирается на относительно стабильную аудиторию избирателей, и поэтому Эйзенкот не считается для него непосредственной значительной угрозой. В более чувствительном положении находятся Нафтали Беннет и Яир Лапид. Эйзенкот действует в том же политическом пространстве, в котором Беннет и Лапид, и стремится там укрепиться. Ну вот именно поэтому Либерман его назвал политическим людоедом. И поэтому чем сильнее, тем больше они могут ослабеть. Ну, собственно говоря, Эйзенкот может забрать их голоса. С их точки зрения, опасность заключается не только в потере нескольких мандатов, но и в продолжении тенденции, которая может подтолкнуть их вниз и даже там довести до 10 мандатов. Беннет, в свою очередь, уже прилагает усилия для продвижения объединения с Эйзенкотом. Для него такое объединение может стать способом остановить падение, изменить динамику и снова создать большую значимую коалицию. Однако на данном этапе совершенно неясно, заинтересован ли в этом Эйзенкот. И, собственно говоря, Эйзенкот в этом не заинтересован. По одной простой причине, что, как сообщал вчера вечером 12-й телеканал, это так, сноски на поля, Эйзенкот проверил, что он получит в случае объединения с блоком Беннета Лапида, с Беннетом Баяхат, и там 1 плюс 1 гораздо меньше 2. А это, в общем, Эйзенкота, как вы понимаете, не устраивает. Ранее считалось совершенно естественным, что Беннет станет во главе списка, Эйзенкот займет второе место. Беннет воспринимался как ведущий кандидат на пост премьер-министра от блока перемен.

0: на Айзенкот должен был стать значительным усилением и рядом с ним человеком, который претендует на должность министра обороны. Однако с тех пор соотношение сил резко изменилось, Айзенкот укрепился, и, соответственно, возможность его включения на второе место в списке, возглавляемом Беннетом, стала, ну, сами понимаете, нереальной. Поэтому объединение с Айзенкотом, в котором Беннет становится номером два, может фактически лишить смысла вот это объединение. Даже если список будет большим и успешным, Беннет уже не будет кандидатом, который его возглавляет. Возможно, он попытается найти решение в виде ротации или другого соглашения о посте премьер-министра, но даже эта возможность свидетельствует о том, насколько изменилось соотношение сил. Раньше Беннет мог, естественно, представить себе главой списка, сегодня он уже не может сделать это с такой уверенностью. На фоне роста Айзенкота Беннет стремится укрепить свои позиции, однако этот шаг, ну, шаг его объединения с Лапидом не остановил отток голосов, а также создал для него дополнительную проблему. Дело в том, что Беннет в начале пути говорил о том, что премьер-министром может быть только человек очень правых взглядов. И он утверждал, что способен привлечь блоку правых избирателей, которые не проголосуют за Лапида или партии, связанные с центром. И именно поэтому он должен вот возглавить вот этот лагерь. Ну и здесь, возможно, находится, Тухвиль пишет, самая интересная точка. Если Айзенкот действительно сильнее Беннета, и если он может возглавить объединенный крупный список, почему бы ему этого не сделать? Лично он мог бы возглавить список из 30 мандатов и стать основным кандидатом блока на пост премьер-министра и достичь схожего статуса, с которым был у Бенни Ганса в рассвете Кахой-Лаван. Ганс тогда возглавлял партию с более чем 30 мандатов, которая была самой большой в блоке и в некоторых выборах даже конкурировала за статус самой крупной в Кнессете. Тем не менее, Айзенкот не спешит этого делать, объяснение кроется в восприятии структуры блока. Он не уверен, что объединение нескольких партий в один список сохраняет силу каждой из них. Но, в общем, об этом мы говорили. Кстати, об этом, как мы знаем, говорил и Авигдор Либерман, который, собственно говоря, не хочет объединяться. Но, давайте так, драматические события происходят не только в блоке, ну, не только в оппозиционных блоках, не только в блоке, там, не только в Ликуде, не только в партии или блоке Баяхат, или партии Айзенкота Яшар, они происходят в ультраортодоксальном секторе. Это так интересно, но абсолютно непонятно. Честно говорю, я вот читал, значит, в газете «Маариф» была большая статья «Революция в Дегеля Тора». Потом мы поговорим с вами, кто стоит за этой революцией в Дегеля Тора. Но, опять же, это свой мир. Мир, в котором, если ты не погружен на 100%, разобраться крайне сложно. Итак, руководство, как мы знаем, блок еврейства Торы состоит из двух партий. Дегеля Тора литваков, ну, то есть харидим литовского направления, и Агудат Исраэль — это хасиды. Так вот, литваки и хасиды идут вместе, ну, литваки — это не уничижительное, но это так вот, так они называют. Вот, литваки и хасиды идут вместе, потому что по отдельности каждая партия может не пройти электоральный барьер, но между ними там идет такая борьба, мама, не горюй. Так вот, за власть, влияние, ну и сами понимаете, деньги и так далее. Так вот, сейчас проходит революция в Дегеля Тора. Значит, руководство партии официально объявило, что Моше Гафни и Ури Маклев завершают свою карьеру в Кнессете в рамках обновления рядов. В официальном заявлении от имени руководства говорится: «Наш великий лидер поколения, Равин Дов Ландо, обратился с личными письмами к членам Кнессета, Равину Моше Гафни и Равину Ури Маклеву, и типа поблагодарил их за деятельность», ну и так далее, и так далее, и так далее. Но тут как тепло поблагодарил? Потому что, как сказал Моше Гафни, человек, который с 80-х годов в Кнессете, к нему постучали в дом, он открыл дверь, и там лежало письмо. Он открыл письмо, и там это прочитал. То есть это было ну просто унизительно. Ему не позвонили раввин сам, не позвонили люди от раввина, а просто отправили письмо, и Шалиах его оставил и ушел. Так, ну и тем, кто до сих пор препятствовал исключению Гафни и Маклева из списка, был раввин Моше Хилель Хирш, однако его заявление об отстранении от этого вопроса дало возможность сторонникам раввина Ланду продвигать исключение Гафни и Маклева из списка. Значит, Гафни и Маклева, их сторонники, пытались остановить этот шаг, обращаясь к раввинам и членам Совета мудрецов Торы. Создалось впечатление в выходные, что их усилия увенчались успехом и замена двух депутатов отменяется, но решение раввинов было принято не в их пользу. Основным кандидатом на замену Гафни является Яков Ашер, бывший мэр Бнейбрака, один из старейших парламентариев от Дегель ха-Тора. Ицхак Пиндрус, как ожидается, останется на вершине списка. Ну и возможность включения кандидата, представляющего дом раввина Хирша, изучается ради того, чтобы гарантировать присутствие этого двора в высшем руководстве партии, даже после ухода Гафни и Маклева, а также уменьшить внутреннее недовольство новым предвыборным списком. Еще один такой центр – это партийная газета «Етет Нейман» и связь с домами духовного руководства. А об этой газете мы поговорим. На протяжении многих лет Гафни удавалось сохранять возможность для маневра и работать с различными центрами власти. Ну, вообще, я просто отвлекусь немножко. Я разговаривал, Гафни много лет возглавлял финансовую комиссию. Очень многие люди, абсолютно светские, о нем отзывались с большим уважением. Они говорили, что с Гафни можно было договориться. Он человек компромисса. Да, он ультраортодокс, там все понятно, своему сектору, все. Но он понимал, как работает система, и он понимал, что вот ты мне, я тебе в политике номер один. И поэтому, ну, я не встречал, честно говоря, депутатов, причем и русскоязычных, не русскоязычных, которые о Гафни отзывались плохо. Это правда. Они часто его критиковали, но говорили, что Гафни на своем месте. Как ни крути, это тоже факт. Ему удавалось, в общем, со всеми находить общий язык. Ну и если или когда Ашер займет его место, соотношение сил внутри партии изменится. Значит, борьба за состав списка в этот раз происходила на глазах общественности. На протяжении десятилетий все политические решения в Дегель ха-Тора принимались вдали от медиа, и только после достижения согласия внутри руководства результаты представлялись, собственно говоря, пастве. На этот раз все вышло наружу. Давление на раввинов, протесты и противоречивые версии о судьбе Гафни и Маклева. Гафни являлся членом Кнессета с 1988 года. Ну и передача руководства Ашеру может повлиять на отношения с Ликудом и с Нетаньяху, на взаимодействие со второй партией блока Яду Тотара, хасидской Агудат Исраэль, на будущие переговоры о вопросу призыва. Ашер в последнее время занял жесткую позицию по вопросу призыва, а в Дегель ха-Тора звучали сообщения о том, что партия не может воспринимать политический союз с блоком Нетаньяху как само собой разумеющийся, если не будет найдено решение этой для них проблемы. В Агуде следят за событиями. Глубокие изменения в составе Дегель ха-Тора могут снова поднять вопросы о борьбе за власть внутри еврейства Торы, о распределении мест между двумя партиями. Источники в Агуде... Не Агуда, а Агуда. Источники в Агуде изучают также возможные последствия потрясения у своих партнеров по блоку для ее электоральной силы и для баланса сил в общем списке. Но это конец целой эпохи в ультраортодоксальном секторе, и она может привести к тотальному переделу сфер влияния внутри лагеря Харидим. Ну и посмотрим. Дело в том, что Моше Гафни был таким теневым диспетчером, который гарантировал спокойствие в обмен на бюджетное ассигнование. Его отстранение под давлением сторонников раввина Дова Ландо полностью уничтожает этот хрупкий баланс сил, лишая сектор прежнего, ну, скажем так, Борера. Ну, Борер — это не арбитр, Борер — это, ну, человек, который решает вопросы, скажем так. Вот как это сказать по-русски? Ну, когда два представителя разных, так скажем, кланов, у них есть проблемы, вот человек, который разруливает ситуацию. Так, кроме этого, глубокий раскол у литваков напрямую задевает их хасидских партнеров из Агуды. Руководство Агуды с волнением обсуждает последствия этих потрясений, но это может привести к открытой борьбе за власть. Так вот, Иуда Шлезингер пишет, человек, стоящий за отстранением, так сказать, руководства списка Дегеля Тора, так вот, что пишет Иуда Шлезингер сегодня в Вале. Это называется омоложением, и он взял это в кавычки. Но за отстранениями скрывается жестокая борьба за власть и контроль в хасидско-литовском сообществе. В центре событий находится Давид Шапира, внук раввина Штаймана и близкий к раввину Ланду человек. У Нетаньяху тоже есть причина для беспокойства. Шапира является одним из лидеров той линии, которая хочет прекратить автоматическую лояльность Дегеля Тора блоку Нетаньяху. Давид раввин Шапира, мы больше не в блоке ни с кем. Революция в Дегеля Тора завершена после десятилетий на вершине. Ну, что я говорил, Гафни и Маклев завершили свою карьеру в Кнессете. За отстранением Гафни и Маклева развернулась борьба за власть и контроль в хасидско-литовском обществе. Дома раввина в центре власти. Активисты и политики борются за вопрос, кто будет управлять Дегелем Тора в ближайшие годы и кто будет держать в своих руках политическую силу сотен тысяч избирателей. Одной из ключевых фигур, как я уже говорил, большинство израильтян которых не знает, является Давид Шапира. Думаю, вы тоже о нем никогда не слышали. Он внук раввина Аарона Иуды Лейба Штаймана, одного из выдающихся лидеров хасидского сообщества. Во время своего деда он стал одним из самых влиятельных людей в этом хасидском доме. Политики проходили через него, чувствительные вопросы передавались через него. И он был одним из тех, кто переводил решения раввина в политическую плоскость на места. Большое достижение Шапиры пришло после смерти деда. Многие люди из его окружения исчезли вместе с центром власти, который дал им статус. Шапира смог выжить, сохранить связи и заново построить свою силу. Последние годы с ростом влияния раввина Дова Ланда в литовском руководстве он вернулся в центр принятия решений. Теперь он один из главных победителей этой революции. Он один из тех, кто стоял за движением к завершению карьеры Гафни и Маклева и ассоциируется с Яковом Ашером, который теперь становится одной из сильнейших фигур в Дегеля Тора. Он является одним из лидеров, выступающих против автоматической лояльности Дегеля Тора Нетаньяху. Его восприятие не заключается в превращении Дегеля Тора в левую или центристскую партию, а в прекращении участия в выборах, о прекращении автоматической поддержки блока Нетаньяху. Он хочет держать карты близко к груди, дожидаясь следующего дня после выборов, и разговаривать с теми, кто сможет удовлетворить интересы хасидского сообщества, в первую очередь в законе о призыве. Сам Шапира почти не дает интервью и не ищет внимания СМИ, но после отстранения Гафни и Маклева уже трудно назвать его только человеком за кулисами. Если Дегелю Тора действительно дойдет до следующего дня после выборов без автоматических обязательств перед Нетаньяху, то, возможно, это движение, начавшееся на этой неделе в Нейбраке, еще повлияет на вопрос, кто станет следующим премьер-министром. Вот такая вот история. Ну и давайте мы с вами пойдем на небольшую рекламу, потом вот почитаем Вайнат и Тамара Айхнера.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. шеф Абу Хари, главный по вкусу.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
8: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Центркар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
10: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Как вы знаете, и на Первом радио 89.1 FM, и на YouTube-канале Первого радио. Но, как мы уже с вами говорили, тема 7 октября никуда не исчезла с повестки дня, тем более в ситуации, когда у нас нет комиссии по расследованию, когда мы питаемся слухами и версиями. Ну и когда Бенямин Нетаньяху, после того, как Сара на 14-м телеканале намекнула, скажем так, о предательстве генералов. Нетаньяху сказал, не было предательства, но если бы меня разбудили, сказал премьер-министр, ой, вовой, держите меня семеро. И об этом сейчас все рассуждают, пишут, говорят, и это тоже тема. А что бы было, если бы его разбудили вовремя? А не разбудили ли его вовремя? А почему не разбудили и кто не разбудил? И это тоже тема, которую не удалось, что называется, замести под ковер. Итак, Итамар Айхнер. График события 7 октября, анализ действий Нетаньяху и его окружения. Статья в Вайнете, я не знаю, удастся ли мне прочитать ее всю, но если нет, вот я могу, кстати, Кате Вергуновой дать все ссылки на те статьи, которые я использую, а я уже неоднократно говорил, и что мне скрывать, и мне очень трудно читать газеты по причине того, очень мелко, я и книги перестал читать. Вот, потому что мелко, я имею в виду бумажные. Поэтому я читаю сайты. И поэтому, если Кате будет нужно, я могу с удовольствием дать ей все ссылки на сайты. Пожалуйста, читайте сами, проверяйте. Ну и так как я сокращаю, то вы можете читать, так сказать, в полном объеме. Итак, анализ расписания Бенямина Нетаньяху утром 7 октября, опубликованного офисом премьер-министра, поднимает множество вопросов о его действиях в тот день, пишет Айхнер. Нетаньяху получил первый звонок от своего военного секретаря генерала Ави Гиля в 6:29. В этом разговоре премьер-министр впервые был проинформирован о нападении сектора Газа. Первый разговор не был зафиксирован и не записан, так как он проходил в WhatsApp. Второй разговор состоялся в 6:40 по красному телефону и был записан и запротоколирован. В это время Нетаньяху находился в своем доме в Кейсарии. Разговор длился 4 минуты, завершился в 6:44. Во время этого разговора военный секретарь проинформировал премьер-министра о том, что в данный момент проводится оценка ситуации, пытаются понять, что происходит, о том, что мы направили спецподразделение в Натива-Асара, ну, это кибуц на самой границе с Газой, кто не знает. Оперативная группа сейчас находится в состоянии чрезвычайной готовности. Мы, без сомнения, имеем дело с серьезным инцидентом, сказал военный секретарь. На что Нетаньяху спросил, хорошо, можно ли устранить их руководство, то есть ликвидировать лидеров Хамаса. Гиль ответил, господин премьер-министр, мы находимся в крупной военной операции. Дайте мне 15 минут, я проверю, нет ли каких-то также наземных проникновений на нашу территорию. Но то, что мы на войне, это очевидно. Нетаньяху, у нас нет никаких данных, я не вижу ничего из донесения разведки. Гиль, у нас ничего нет, я уже сказал, что начались некоторые инциденты. Но нам нужно будет позже задать вопросы о том, как нас сумели обвести вокруг пальца, но имеется в виду Хамас. Нетаньяху первое, что нужно выяснить, это масштаб атаки и посмотреть, нужно ли же призывать резервистов. Мы должны собраться в генштабе как можно скорее. Может быть, Хамас задумал похищать наших людей? Гиль сказал, мы тоже так думаем. Нетаньяху нужно выяснить, можем ли мы сразу отстранить их руководство, если есть возможность ликвидировать. Бывшие высокопоставленные представители, знакомые с ситуацией, утверждают, что указания, данные премьер-министром, в тот момент вообще не имели никакого смысла. Итак, Нетаньяху говорит о ликвидации руководства. И что? Что это означает? Ликвидировать лидеров – это в рамках операции. Но ему говорят, что мы на войне. Это не какая-то точечная ликвидация, операция. Это война. Как это связано с ликвидацией руководства сейчас? Руководство, которое спряталось по бункерам, и руководство, которое, ну, надо еще как-то его вычислить. Нетаньяху сказал призвать резервистов. Но уже на этом этапе армия начала призывать резервистов, сказал Айхнеру, ну, один из бывших руководителей служб безопасности. Разговор, как упоминалось, завершился в 6:44. Что делал Нетаньяху после этого? Почему он не уехал сразу со своим кортежем в генштаб? Его офис утверждает, что он выехал в генштаб только в 7:30, после подготовки кортежа премьер-министра. Но нет ни одной причины организовать кортеж в течение 45 минут. Бывший премьер-министр Яир Лапид подтвердил, что кортеж мог выехать через 3 минуты и не требует никаких подготовительных действий. Господи, охрана на месте, машины на месте, что называется, сели да поехали. В отличие от заявления офиса Нетаньяху, жители Кейсарии сообщили, что кортеж выехал позже, чем заявляли в канцелярии. В любом случае, по пути в генштаб Нетаньяху разговаривал по телефону с министром обороны Йоавом Галантом. Ну, мы имеем в виду министром обороны в тот день, 7 октября, который сообщил ему, что пока нет четкой картины ситуации. Согласно записям Шабака, премьер-министр прибыл в генштаб только в 8:22, почти через 2 часа после начало атаки на юг. 2 часа на пустой дороге, кортеж с мигалками. Это там и мигалок не надо, потому что это был Симхат Тора, это шаббат, пустые дороги утром. Вот, там и мигалок не надо. Но там ехать полчаса – это гак, особенно со скоростью 200 км в час. Офис Нетаньяху тогда сообщил, что в 8:40 министр обороны собрал начальника генштаба Эрци Алеви, главу Шабака Ронена Бара, чтобы оценить ситуацию и представить полную картину перед обсуждением с премьер-министром. Ну и офис тогда сказал, что это офис так объяснил, почему Нетаньяху не созвал сразу форум безопасности. Но они сказали, ну Галант уже провел обсуждение, зачем повторяться. В период с 8:30 до 9:30 премьер-министр начал получать разведывательные данные и текущие обновления с театра военных действий. А в 9:47 его военный секретарь впервые получил документ с оценкой ситуации, который был подготовлен главой Шабака в 5:15 утра. В 9:55 Нетаньяху провел оценку ситуации в бункере с участием министра обороны, начальника генштаба, главы Моссада, главы Шабака, главы Совета нацбезопасности и руководителя управления разведки. Премьер-министр распорядился в герметичном закрытии границы с Газой. Тоже бессмысленный приказ, потому что граница с Газой уже была прорвана во всех местах практически. И жители Газы, не только Нухба, но и жители Газы ходили туда-сюда, ну, в общем, совершенно спокойно. Отклонил рекомендацию Цааля о частичном призыве резервистов и распорядился о полном призыве, отдал указание о введении военного положения и подготовки войск к войне на севере. По завершению заседания Нетаньяху провел короткую консультацию по безопасности с Галантом и Леви. На тот момент, а Леви, я напомню, министром обороны и командующим Цаалем. Из графика следует, что премьер-министр потратил 3,5 часа до первого разговора с начальником генштаба, главой Шабака, главой Моссада и руководителем Совета нацбезопасности. Тем не менее, Нетаньяху постоянно утверждает, что если бы его разбудили вовремя, все выглядело бы иначе. Один из бывших высокопоставленных представителей в области безопасности сказал, Нетаньяху мог прибыть в генштаб гораздо раньше. Он мог бы провести оценку ситуации до 10 утра. Вопрос в том, что он действительно в это время делал. Согласно официальному расписанию, опубликованному его офисом, в 10:30 у Нетаньяху состоялся телефонный разговор с тогдашним премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, ныне генеральным секретарем НАТО. Многие задаются вопросом, почему этот разговор вообще состоялся так рано. Офис не поясняет это, но источники знакомой ситуации утверждают, что Рюте сам инициировал разговор. В 11 часов премьер-министр записал видео во дворе генштаба, в котором объявил о начале войны. В 12.30 Нетаньяху провел заседание в своем офисе в Тель-Авиве с министром финансов, министром иностранных дел, министром внутренней безопасности, министром жилищного строительства и министром стратегических, по стратегическим вопросам Дермером. Почти через 3 часа, в 15.15, он поговорил по телефону с президентом Макроном, Франции, а в 16.15 с президентом Джо Байденом. Немногим позже, в 16.30, состоялся разговор между Нетаньяху и председателем оппозиции Яиром Лапидом в офисе премьера в Тель-Авиве. Лапид заявил, свидетельство однозначно, до 16.30 Нетаньяху не функционировал, инициировал ни одного действия. Все задокументировано в протоколах, которые он отчаянно пытается скрыть. Армия предлагала действия, Нетаньяху одобрял, без споров. Ничего не исходило от него, никакого предложения, никакого действия, не общался ни с представителями поселков Газы, не перемещал ни одну бригаду, не отдавал ни одного приказа, не проводил ни одной операции, не предлагал эвакуировать ни жителей ни одного поселка. Нетаньяху заявил, говорит Лапид, если бы его разбудили, он задействовал бы ВВС, задействовал бы весь ЦАЛЬ, правда? А когда вас разбудили, что вы задействовали? Что вы сделали, кроме как говорили «да-да-да» каждый раз, когда командиры, которых вы сейчас критикуете, предлагали действия? Что вы сделали, кроме того, как разговаривали с премьер-министром Нидерландов, нашли на это время в тот день, и говорили мне, что не готовы убрать Бен-Гвира из правительства и создать национальное правительство единства? Бывший высокопоставленный представитель в области безопасности добавил, Нетаньяху и его окружение удобно сосредоточить внимание на критике, которую можно интерпретировать по-разному. Пришел ли он в 8 утра или в 8.20? Нужно учитывать весь тот разрушительный год, который он устроил, год юридического переворота. Нужно учитывать те 10 лет, которые предшествовали этому, начиная с Цукайтан, и игнорирование предупреждений о том, что Хамас должен быть уничтожен, нужно смотреть все в комплексе, сказал один из представителей служб безопасности. Тем временем Топаз Лук, один из ближайших советников премьер-министра, опубликовал твит, который снова разжег дискуссию о действиях Нетаньяху 7 октября. Он написал: «Можно рассказывать истории до утра. Я был одним из первых, кто пришел в генштаб в тот злополучный день 7 октября. Единственный, кто действовал, управлял событиями, это премьер-министр Нетаньяху, начальник генштаба, глава Шабака и все остальные высокопоставленные командиры были в состоянии беспрецедентного шока». Бывшие высокопоставленные представители системы безопасности были поражены этим твитом, пишет Айхнер. Один из высокопоставленных источников заявил, лучше бы людям не высказываться, если они не видели все своими глазами. Лук утверждает, что видел Нетаньяху и говорит, что тот действовал прекрасно. Во-первых, Лук не был на закрытых заседаниях, так как не имеет к ним доступа. Как он может знать, как они действовали? Сомневаюсь, что он видел начальника генштаба и главу Шабака, которые, возможно, проходили мимо него по пути в туалет. Как ты знаешь, как они действовали? Кто ты вообще такой? Это наглость, какой не было раньше. Лук не был ни на одном закрытом форуме, ни на одной закрытой оценке ситуации. Он не участвовал в закрытых форумах, у него нет доступа. Возможно, он видел Нетаньяху в личной беседе, но не видел ни Эрца, ни Ронена. Кто ты вообще такой? В общем, вот такая вот история. То есть, как вы понимаете, идет борьба нарративов, идет утверждение о том, кто виноват и что делать. Но, кстати, надо сказать, ужасные цифры. 40% израильтян, то есть нас с вами, и наверняка среди них есть наши с вами радиослушатели, зрители YouTube-канала Первого радио, которые верят в теорию заговора. Слушайте, это как верить в плоскую землю. Они верят, что генералы специально открыли границу. 40%! А еще 16%! Говорят, что допускают это. Заговор против Нетаньяху и договор между генералами и их ессенуаром. То есть 56% людей, 40% в эту херню, извините, верят, а 16% ее допускают. Это мы с вами. Посмотрите каждый на себя со стороны и подумайте, где вы находитесь. Ой. Конечно, можно по-разному относиться к действиям. Нам нужна государственная комиссия по расследованию, к действиям Нетаньяху, к действиям представителей сил безопасности, все так. Но говорить о том, что было предательство или со стороны премьер-министра, не дай бог, тю-тю-тю, или со стороны генералов, тю-тю-тю, это полный бред. И это надо, конечно, говорить открыто и не стесняться. Все, друзья мои, это было «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Меня зовут Марк Кричевский, я благодарю Лену Семенову и Катю Вергунову за помощь и поддержку, ну и лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канал для Первого радио с вас обязательно. Пока.
1: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. Реклама.
8: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
11: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
12: Мантис, мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль готовит уничтожение укреплений Аль-Тахир в Ливане. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Силы спецназа и инженерное подразделение «Ялом» завершили зачистку хорошо укрепленных сооружений «Хизбаллы» на хребте Аль-Тахир в Южном Ливане. Как стало известно сегодня, принято решение полностью уничтожить оставшиеся объекты «Хизбаллы» в этом районе. В ближайшие дни будет определено, как эффективнее всего реализовать финальный этап. Действия ЦАЛя по уничтожению укреплений стали серьезной проблемой для «Хизбаллы». Руководство группировки пытается всеми способами его остановить и стремится втянуть в противостояние Иран. Цель этого шага «Хизбаллы» — создать новую формулу сдерживания в противостоянии с Израилем, которая помешает уничтожению объектов стратегического района Аль-Тахир. В Иерусалиме внимательно следят за реакцией Вашингтона и президента Трампа на происходящее в Южном Ливане. После решения о завершении операции ЦАЛь отведет войска на тыловые оборонительные позиции. Цель — создать к началу осенних праздников хорошо укрепленную оборонительную линию и при этом не выходить за рамки договоренности с Ливаном в пилотных зонах. В районе Эйлата и в пустыне Арава этим утром начались учения, в которых участвует полиция Южного округа, силы ЦАЛи и другие структуры. Учения проводятся в рамках процесса извлечения уроков из событий 7 октября и последовавших боевых действий. В ходе учения будет отрабатываться ряд сложных экстремальных сценариев. Внезапное нападение, одновременные события в нескольких точках, контроль над транспортными артериями, поддержание общественного порядка и оперативное скоординированное реагирование с участием всех действующих в регионе сил. В течение дня в регионе ожидается интенсивное передвижение полицейских и силовых подразделений, оперативной техники, а также авиации и морских судов. Правительство одобрило расширение программы восстановления кварталов, пострадавших от ракетных ударов в ходе операции «Народ как лев» в июне 2025 года. Решением правительства в программу включены два комплекса зданий на улице Иерушалаим Бат-Яме, первый из которых включает 10 зданий на 155 квартир, а второй – 14 зданий на 269 квартир. Будущая застройка в объявленных кварталах предусматривает сочетание жилья, коммерческих площадей и общественных учреждений с упором на качество планирования и соответствие требованиям защиты жителей. Проекты будут продвигаться по ускоренной процедуре. Больничная касса «Клолит» начинает на этой неделе ежегодную кампанию вакцинации от гриппа. На первом этапе прививки будут доступны в центральных поликлиниках и специальных пунктах вакцинации, а затем компания постепенно охватит все поликлиники «Клолит» по всей стране по мере поступления новых партий. В этом году заказано более 1 000 000 инъекционных вакцин и еще 25 тысяч доз назального спрея. Прошлой зимой в рамках кампании «Клолит» привились около 980 тысяч человек. Уровень вакцинации среди людей старше 65 лет составил 55%. И о погоде. Сегодня температура воздуха немного повысится, переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».
2: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время романа.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально вместе с вами это время проведу здесь до полудня. Да, надеюсь, это утро будет легким для нас, легким, музыкальным и приятным.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и, конечно же, с радостью приветствую здесь Нету Нафталин. Это доброе утро.
2: Доброе утро, Яна.
1: Вот песня была про то, как мы однажды с тобой будем вместе. И я почему-то, я не знаю почему, но у меня плотная ассоциация. Если мы говорим про состояние вместе, то это обязательно объятие. Ну и со вчерашнего дня объятие — это для меня подушка.
2: Ты не можешь перестать думать.
1: Серьезно, Нету, не могу. Не могу перестать о ней думать. Со вчерашнего все просто я. Она меня захватила полностью. Все.
2: Просто без заговора. Правда, я еще... Да, я тоже вчера была в офисе и снова, собственно, воспользовалась ей и взяла ее, и думаю, господи, как же не хочется мне отпускать
1: вот, ее. Вот. И, кстати, вопрос сразу же. А ее можно отдельно приобрести? Или все-таки гораздо выгоднее приобрести ее вместе с Бикер Лейзер?
2: Ну, правда, да. Гораздо выгоднее, правда. Ну, потому что у нас Бикер Лейзер Pro 1490 на этой неделе предпраздничный. А еще она в подарок, получается, идет.
1: Класс.
2: Эта подушка. Конечно, конечно, выгодно, да, приобрести как бы их вместе сегодня, да, потому что, ну, правда, таких цен на Бикюр Лейзер отдельно обычно не бывает, на Pro-версию новую, да, а еще и такой подарок роскошный, конечно, лучше приобрести их вместе, да.
1: Ну, я не то чтобы сторонник того, чтобы разделять, наоборот, я как бы совмещать больше люблю, двух зайцев сразу, да, с одной охоты принести, поэтому, конечно же, я сразу начала себе представлять такой вариант. Вот, допустим, мы берем Бикюр Лейзер, прибор, который можно прикладывать к разным проблемным местам. А можно ли совмещать вот подушку и сразу Бикюр Лейзер? Допустим, к примеру, представляем себе ситуацию, да, что можно на ноги положить эту подушку, а вот если проблемы с коленями, то можно пристроить на этой подушке и Бикюр Лейзер или как-нибудь там рядом с этой подушкой. Ну, в общем,
2: 100%.
1: Их можно использовать вместе.
2: Да. Да, вообще да, круто. Конечно. То есть получается, что у нас конфликт может возникнуть только там, где у нас какие-то сложности, которые, например, не терпят нагрева. Например, если это какое-то активное воспаление, то, конечно, мы его не нагреваем.
1: Рана там, да, или что-то
2: такое. Да, да, да, рана или что-то такое, да, или то, что нельзя массажировать, например. То есть это, не знаю, что-то тоже свежая какая-то очень травма, которая вот не мышцы потянули, а именно что-то суставное, что, конечно, тоже рано массажировать нужно сначала дать этому месту зажить. Только в этом случае они будут конфликтовать. Во всем другом случае, если, не знаю, вот у меня сейчас как раз болит, например, поясница, я сижу, и я хочу подложить эту замечательную подушку себе под поясницу, супер. И при этом у меня, например, разнылась моя замечательная рука, в которой есть металлическая конструкция, и я вот как бы к руке прикладываю Бикюр Лейзер, а на спину кладу себе эту замечательную подушку, и с двух сторон подхожу вообще к двум разным проблемам.
1: Отлично.
2: И никто ни с кем не конфликтует, и вообще замечательно.
1: Отлично получается, комбо такое. А почему нет?
2: Да.
1: То
2: есть
1: заниматься собой, уже как-то вот прям комплексно. Круто.
2: Да, да, да, прям со всех сторон, да. Мне кажется, поэтому, правда, хорошо не упускать эту возможность. Но, и опять же, это я вот со своей колокольни рассуждаю, человека, который живет один, а есть еще как бы, ну, большое количество людей, у которых большие семьи, поэтому одному нужно вот это, другому подходит вот это, поэтому как раз приобрести вот это комбо, мне кажется, очень выгодно и классно, потому что кому-то вот нужен массаж, а Бикюр Лейзер, например, вот прям сейчас не пригодится, а кому-то наоборот, например, да, Бикюр Лейзер очень нужен, а вот второму члену семьи пригодится массаж, поэтому можно приобрести их вместе, и одному пойдет одно, другому другое, а потом мы все поменяемся.
1: Why not?
2: Да. Перемешивать.
1: Сейчас отличная цена для того, чтобы вы могли раньше, если вас останавливали деньги, вы думали, нет, классный прибор, куплю себе его, но вот стоит дорого. Сейчас на него скидка.
2: Да, очень-очень большая, правда, скидка. То есть обычно Бикюр Лейзер версии Pro последний стоит не менее 2, иногда даже 2500. Вы, если просто откроете Google и посмотрите, он продается в больничных кассах, например, через больничные кассы, он продается во всех сетевых аптеках, но, опять же, там цена совершенно другая, ну, просто потому, что это сетевые аптеки, да, у них там своя политика и свои цены, естественно, а обычно, как бы, цена вот такая, а сегодня вы сможете это сделать за 1490 шекелей, просто потому, что, ну, потому что это праздничное время, и мы хотим сделать для вас классные подарки и классные выгодные предложения, самый главный праздничный период в году у нас сейчас, осенний, поэтому приобретайте, да, по этой совершенно замечательной, очень, правда, выгодной цене. Ее все еще можно разбить на платежи, если вам это будет удобно, если вам это захочется. Вы сможете заплатить как угодно, и наличными, и картами, и чеками, как вам хочется абсолютно. Доставка все еще абсолютно бесплатная по всей стране, прямо до двери, тоже как бы это непреложное наше правило. И плюс все еще вы сможете получить 60 дней пробного периода по очень приятным условиям. Не совсем бесплатным, не буду как бы все подробности раскрывать, но но по очень-очень приятным условиям. Друзья, думаю, что надо ловить это предложение. И подушку еще эту роскошную, потрясающую, которую я сама очень хочу.
1: Ой, вообще невозможно.
2: Подарок, да. Да, бесплатно. Она сама по себе стоит не менее 600 шекелей. Это очень классный международный бренд, который специализируется именно на аппаратном массаже. То есть они выпускают разные аппараты для массажа, от больших вот этих кресел роскошных до каких-то более компактных вещей. И вот эта подушка совершенно роскошная, с кожаным таким мягким покрытием, просто сумасшедшая вообще. Сегодня вы сможете получить ее бесплатно в подарок, плюс к Бикюр Лейзер по такой сумасшедшей цене. Друзья, мне кажется, упускать будет прям очень зря.
1: Звездочка 3414, прямо сейчас набирайте. Нета, спасибо большое, встретимся в эфире.
2: Спасибо,
1: совсем скоро.
2: На связи.
1: Итак, звездочка 3414, набираем номер, узнаем все, что интересует, заказываем, приобретаем, пользуемся и живем без боли с удовольствием. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Реклама. Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
2: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас середина часа. Это традиционное время для Игоря Красковского. И я с радостью приглашаю его в эфир. Игорь, привет.
2: А вот и я. Привет, Яночка. Привет, привет. Все, кто слушает Первое радио. И поговорим сегодня, друзья, о Beaker Laser Pro. Итак, 7 клинических исследований доказали эффективность Beaker Laser Pro. Beaker Laser – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-Ха-Шана. И только сейчас специальная акция. Модель Beaker Laser Pro с уникальной скидкой 50%. Всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей. И к тому же 60 дней пробного использования на особых условиях. Итак, друзья, Beaker Laser Pro, не пропустите предложение, заказывайте прямо сейчас. Телефон по звездочка 3414, звездочка 3414, Beaker Laser Pro. Будьте здоровы, живите без боли. Яна, спасибо тебе.
1: И спасибо также тебе. Важное напоминание прямо сейчас. Озвучил его. Отлично. Спасибо. До встречи в эфире.
2: Пока.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир для того, чтобы продолжить говорить о возможностях этой недели. Бикер Лейзер у нас здесь представляет Нета Нафталин. Это доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, мы говорим о том, как жить без боли благодаря Bigger Laser версии Pro. Угу. Самая последняя модель, самая мощная, самая эффективная. Рассказывайте о ней как можно более подробно, для того, чтобы наши слушатели имели представление о том, вообще,
2: что это?
1: Что это, во-первых. А во-вторых, могли сложить этому цену, а потом еще и отнять половину и получить то, что есть.
2: Да, это правда, правда очень классная штука. Bigger Laser — это, во-первых, домашний прибор для лечения боли и воспалений. Он основан на лазерной технологии. Сама по себе лазерная технология совершенно не новая. Она существует с конца 60-х прошлого века. Она сейчас очень-очень популярна вообще в физиотерапии, в реабилитации спортивных травм. То есть это сейчас очень такая актуальная штука, про которую говорят очень многие специалисты. В ветеринарии, кстати, тоже про это очень много говорится. В реабилитации животных тоже она очень часто используется. В том числе потому, что она не только эффективна, что бесспорно, а она безопасна, она безболезненна для использования. То есть вся ее суть заключается в том, что лазерные лучи определенной длины и частоты проникают глубоко в клетки нашего тела и воздействуют на ту часть клетки, которая отвечает за выработку энергии. Той энергии, которой нам может не хватать для того, чтобы справиться с каким-то воспалением, с травмой, с раной и так далее. То есть все, что требует дополнительной энергии, которой нам не хватает естественным образом, с этим поможет как раз лазерная терапия. И многие другие виды терапии и разные процедуры, которые мы используем в физиотерапии, они тоже хороши и замечательные. Есть много разных вариантов, но, во-первых, у многих из них есть большой список ограничений и противопоказаний. Например, все, что связано с электричеством, с ИМС, это запрещено для людей с кардиостимуляторами, с проблемами с сердцем, в принципе. Часто это довольно болезненно. Я недавно попробовала одну косметологическую штуку, один косметологический аппарат, который использует ИМС, и офигела от того, что это может быть довольно-таки больно вообще-то, потому что это такие микроразряды тока, которые не очень приятно иногда ощущаются. А если у нас что-то уже сильно болит, то, конечно, нам не хочется делать себе больнее. Лазерная терапия при этом не... Когда вы ее проводите, вы не чувствуете буквально ничего, то есть это и не жжение, и не покалывание, и не какие-то микроразряды, даже не вибрация, это просто свет, который светит на вас. Это ощущается как магия, да, мы как будто светим на себя каким-то фонариком, и что-то происходит, и проходит боль. На самом деле, конечно, за этим стоят большие научные исследования и достижения, которым уже много-много лет. Поэтому хороша она еще и потому, что она вот такая безболезненная и без противопоказаний. То есть она очень универсальна. Она подходит и детям, и взрослым. Она подходит с огромным количеством, то есть с ней можно работать над огромным количеством проблем и сложностей. Более 250 заболеваний входит в список того, с чем помогает лазерная терапия, потому что она лечит причину, она лечит воспаление, а не просто обезболивает сверху, как бы на поверхности, как там обезболивающий препарат, например. А Bigger Laser — это просто мини-версия, которая может использоваться у вас дома. Это лазерная такая же терапия, только она домашняя, соответственно, регулярная, что тоже очень важно. То есть нельзя прийти, например, раз в 3 месяца, облучиться с ног до головы большим аппаратом лазерным и пойти дальше жить свою здоровую
1: всегда,
2: жизнь.
1: Всегда, да-да-да.
2: Да-да-да, очень важно делать это регулярно, на определенной очень небольшой мощности. И как раз Bigger Laser позволяет именно это и делать. Это израильский патент. Это одобренный Минздравом Израиля и регулярно ресертифицируемый медицинский прибор. То есть это не какая-то там неизвестного происхождения игрушка. Все это можно тоже, если вы любопытные такие, как я, например, и Яна тоже.
1: Ой,
2: вы можете
1: обожаю.
2: Все это сами, да-да-да, прогуглить, узнать, посмотреть, кто дал разрешение, как давно это было. Ну, то есть все это абсолютно легитимный, полноценный медицинский прибор. Просто вот иногда его можно приобрести с огромной скидкой. Вот сегодня как раз Pro-версия, самая последняя, самая мощная. То есть как бы она самая, самая мощная, потому что количество вот этих лазерных импульсов в секунду, которые поступают в наше тело, в этой версии почти в 2 раза больше, чем в предыдущей. То есть это все измеримо, конечно, как и в любой другой как бы лампе мощности, можно измерить конкретно. Так вот, количество импульсов в этой версии почти в 2 раза больше, чем в предыдущей, поэтому она такая крутая, эта версия, и я очень советую приобрести именно ее. И вот она стоит обычно не меньше 2000, А сегодня вы сможете приобрести ее за 1490 всего, просто потому что это праздничная пора, и мы хотели вас как-то порадовать. Но еще и к этому вы сможете абсолютно бесплатно получить ту самую массажную подушку, о которой мы с Яной мечтаем уже который день.
1: Это правда.
2: Вот, совершенно замечательный полноценный массажный аппарат. Он очень классный, международной тоже компании, которая есть в Израиле, есть ее представительство в Израиле. Вы сегодня сможете получить эту классную штуку с массажем шиатсу, с инфракрасным прогревом. Очень замечательная, в общем, совершенно вещь. Вы сможете ее получить бесплатно, плюс к Beaker Laser Pro всего за 1490. Друзья, давайте не упускать этот момент, пожалуйста.
1: Да, согласна, на все 100. Звездочка 3414, нужный номер. Нет, спасибо большое, до встречи
2: спасибо,
1: в следующем часе.
2: Спасибо, до
1: связи. Звездочка 3414, Beaker Laser, звоните прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама. В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: 7 клинических исследований доказали эффективность. Bicure Laser – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Роша Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
6: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
7: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
8: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
7: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомитися.
8: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
9: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
10: Реклама.
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Машину покупаем только в Центркар Азур.
15: 03-558-5458.
16: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
17: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Нападение с холодным оружием в Самарии. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ЦАЛЬ сообщает о нападении с применением холодного оружия в районе арабской деревни Усарин к югу от Шхема в зоне ответственности бригады «Шамрон». На место происшествия оперативно прибыли силы ЦАЛЯ и сотрудники полиции округа Иудеи Самария. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» передает, что на ферме «Маос Иуда» около Усарина в результате нападения ножевое ранение получил мужчина примерно 20 лет. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, нападавший подъехал к ферме на автомобиле, нанес находившемуся там израильтянину несколько ударов ножом, после чего скрылся с места. Ведется розыск нападавшего. Информация уточняется. Источники в Газе, связанные с Хамасом, сообщают, что вчера в результате удара ЦАЛЯ был убит Юсуф Акила, бывший телохранитель Яхьи Синуара, который был командиром роты Нухба в бригаде города Газа и принимал участие в резне 7 октября. Информация была опубликована в телеграм-канале Абу Алиэкспресс. ЦАЛЯ Шабак пока не комментирует это сообщение. Партийный суд Ликуда отклонил петицию, поданную министром Гилой Гамлиэль, и постановил, что повторный подсчет бюллетеней в Бер-Якове, который отодвинул ее на более низкое место в списке, был достоверным. Гамлиэль должна была занять 35-е место, которое считается непроходным, но после ухода Тали Готлиб из Ликуда министр займет 25-е место. Депутат Кнессета Эти Атия поднимается на 20-е место, которое также зарезервировано за женщиной и на которое была избрана Готлиб. Германия намерена 7 сентября оспорить в Международном суде ООН обвинения в пособничестве актам геноцида в Газе, предоставляя Израилю военную поддержку. Хотя иск, поданный от имени Никарагуа, направлен против Берлина, он касается и Израиля, чьи ответные действия на резню, устроенную Хамасом 7 октября, называются смертоносным геноцидом. Об этом сообщает агентство Associated Press. Тем не менее, Израиль не является стороной в этом разбирательстве. На первом слушании в Гааге будут рассмотрены поднятые Германией вопросы относительно того, обладает ли вообще суд ООН юрисдикцией в данном деле. Агентство Associated Press от себя добавляет, что в результате конфликта погибли десятки тысяч палестинцев, анклав был опустошен, а Германия является вторым после США по величине поставщиком оружия в Израиль. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку идеи об изменении названия штата Нью-Мексико. Многие люди предлагали изменить название Нью-Мексико, одного из штатов, где больше всего фальсифицируют результаты выборов, в Нью-Америка. «Мне очень нравится эта идея», – написал глава Белого дома в своей соцсети. В конце августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Президент пояснял, что считает его в большей степени относящимся к США, чем к Канаде, и полагает, что название должно отражать это. Ранее американский лидер задался вопросом, не следует ли изменить название Ормузского пролива на пролив Трампа. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Переменная облачность. Днем в Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Кайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в эфир и, конечно же, подключить к нам Нету. Нет и Нафтали представляет Бикер Лейзер. Прямо сейчас здесь в эфире мы говорим о возможностях этой недели благодаря тому, что впереди Рош Ашана, Скот, такие замечательные праздники, наши любимые. И, конечно же, это время заняться собой по специальной цене. Ну, Нета, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, специальная цена подготовлена, конечно же, для того, чтобы у всех наших слушателей была возможность наконец-то позволить себе чудо-прибор, который поможет в борьбе с разными показаниями. У него очень много, с разными проблемами. Мы, с одной стороны, мы очень много уже этому времени посвятили, с другой стороны, я уверена, что есть люди, которые даже не представляют себе, как этим прибором пользоваться, для чего он необходим. Мы не говорили также о противопоказаниях, потому как вскользь коснулись этой темы, да, кардиостимуляторы, там вот такое серьезное. Но наверняка же не только открытые раны под запретом, скажем, но есть некоторые раны, которые можно лечить этим прибором. Давайте подробнее о нем узнаем.
2: Давай подробнее, да, расскажу. Конечно, как раз в случае BQ Laser, это мы с тобой про подушку говорили, что ее не нужно накладывать, да, на открытые раны, да, а BQ Laser это как раз очень даже для открытых ран подходит.
1: Так.
2: И его часто используют для постоперационных швов, например, чтобы помочь заживить рану. Конечно, нам все еще нужно время, да, организму нужно время восстановиться. Я вот тоже как бы счастливая обладательница нескольких очень крупных шрамов на теле. Понятное дело, что как бы мы не нажмем волшебную кнопку, и вот все так мгновенно не затянется, но все-таки нам можно себе помочь с помощью BQ Laser. И в этом случае тоже. Просто какие-то бытовые раны, чем-то порезались, там какая-то ссадина, тоже абсолютно можно пользоваться BQ Laser в этом случае тоже. Ограничений совсем немножко, буквально пальцы одной руки. Во-первых, все-таки это лазерные лучи, поэтому мы, конечно, не направляем их на глаза, да, это первый, как бы, самый такой основной запрет. Во-вторых, так как это то, что помогает клеткам лучше развиваться и работать, если мы говорим о онкобольном, конечно же, вы должны в первую очередь посоветоваться со своим врачом. С большой вероятностью он скажет вам нет, что это нельзя использовать. Где-то здесь хоть какой-то намек на раковое образование, потому что, ну, как бы это несовместимые вещи. Нам нужно, наоборот, раковые клетки останавливать, а не помогать им развиваться. Вот, если мы говорим о беременности, то абсолютно по всему телу очень даже можно использовать BQ Laser. Просто мы не направляем его непосредственно на живот, бережем, да, ребеночек в первую очередь, и очень аккуратно с этим обращаемся. Но если это болящая спина, вот у меня подружка недавно родила, она очень хорошо все перенесла, слава богу, но как бы понятно, что это заболело, это какие-то начали там кости двигаться у нее в тазобедренном, что-то тут потянуло. Вот при беременности абсолютно можно использовать его для облегчения боли, для облегчения каких-то суставных сложностей. Просто мы, да, не направляем на живот, и мы не направляем на щитовидную железу все-таки тоже. Если почему-то у вас есть такое желание, тоже в первую очередь, пожалуйста, посоветуйтесь со своим врачом. Все! Так. На этом противопоказания заканчиваются абсолютно. То есть то, что мы говорили про электростимуляцию и их ограничения, кардиостимуляторы, вообще любые кардиоболезни, нет никаких проблем абсолютно можно, потому что лазерная терапия не связана с электричеством. Лазерная терапия не связана с нагревом, поэтому все, что нельзя нагревать, например, там свежая травма, да, мы хотим, если мы там, не дай бог, подвернули ногу, мы ее охлаждаем, а не нагреваем, чтобы снизить отек. Пожалуйста, нет никаких проблем, потому что лазерная терапия тоже не включает нагрев. Все, что касается, например, стоматологических каких-то проблем, я не имею в виду, что это залечит кариес, конечно, нет. Но, например, после операции тоже, да, вам удалили зуб, осталась неприятная вот эта лунка, хочется ее быстрее заживить. Пожалуйста, нет никаких проблем, это тоже возможно. Головные боли тоже можно попробовать. У нас есть данные о том, что это может помогать с головными болями, с мигренями. В общем, ограничений, правда, нет, потому что нет тех вещей, которые обычно вызывают ограничения. Нагрев, электричество, магниты тоже очень много кому нельзя использовать. Радиоволны, технология, которая связана с радиоволнами, тоже много кому запрещена. Здесь всего этого нет. Есть вот этот чистый холодный лазер, который реально как бы помогает справиться нашему организму неинвазивно, не болезненно с воспалением, которое у нас возникло.
1: А тут еще и плюсом ко всему идет подружка-подушка. Да. Вообще просто я о ней, ну, не могу просто не думать. Я только о ней думаю уже который день.
2: Да.
1: Я просто...
2: Согласна.
1: Что же это такое за наваждение? Это такое, мне срочно нужна такая, срочно нужна. Я и вчера вечером о ней перед сном думала, и утром проснувшись, боже, это просто невыносимо. Итак,
2: мы организуем тебе что-то, Ян, ну правда, все, надо что-то организовать тебе.
1: Я считаю, что это можно использовать везде, дома, на работе. Вот я бы сейчас сидела бы, с удовольствием обнималась бы с ней, говорила бы о ней бы еще, наверное, тише, чтобы все прочувствовали, насколько это может быть вообще приятно, расслабляюще и полезно. А плюс ко всему, ведь это шиатсу, а не просто там подушка-обнимашка, да? Итак, звёздочка 3414, Нета, спасибо огромное, мы скоро встретимся вновь.
2: Спасибо, на связи.
1: Да, и, конечно же, я напоминаю, что сейчас специальная цена, узнать которую вы можете, позвонив прямо сейчас, звездочка 3414. Скоро мы с Нетой продолжим общаться здесь в эфире, выясним уже все и сколько дней пробного использования на особых условиях есть у нас, и какая скидка нам предлагается, да и вообще остальные подробности все здесь, но сейчас уже вы можете, если заинтересованы, узнать их сами. Звездочка 3414, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: «Центркар Азур».
1: Дерех Ашива 9.
3: «Мантис, Мантис». Сочная самса и хрустящие чебуреки. «Мантис». «Мантис», Ришон-Лицон, Ицхак Бен-Сви, 23.
4: В Рош-Ашана экономим с «Карфур». Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис «Сугат Классик» 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе «Тейстерс Чойс» 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло «Карфур» 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Вновь середина часа, почти середина часа, но точно Игорь Красковский в эфире. Игорь, привет.
2: Привет, привет, Яночка, привет всем, кто слушает первое радио сегодня. Я в командировке сегодня в компании Bcure Laser. Итак, поговорим про Bcure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность этого прибора. Bcure Laser – мощный прибор против боли. Подарок для всей семьи к празднику Рош-Ха-Шана. И, внимание, только сейчас специальная акция модель Bcure Laser Pro со скидкой 50%. Полцены всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей. А еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Итак, друзья, звоните и заказывайте прямо сейчас. Звездочка 3414 Bcure Laser Pro. Будьте здоровы, живите без боли. Еще раз телефон, звездочка 3414. Яна, тебе огромное спасибо.
1: Взаимно. До связи. Пока.
2: Пока.
0: Реклама.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Вот мы возвращаемся в эфир для того, чтобы, конечно же, ну, во-первых, поприветствовать Инетту Нафталии. Инетта, доброе утро.
2: Доброе утро, еще раз привет.
1: А во-вторых, я в прошлом выходе, ну, наверное, все-таки для самой себя, для наших и для наших слушателей, анонсировала вопрос, да, 60 дней пробного использования на особых условиях. Что в этой формулировке, конечно же, подробнее о стоимости, ну и все по порядку.
2: Формулировка действительно таинственная, согласна. И давай мы с тобой оставим эту тайну все-таки для тех, кто позвонит по номеру 3414, потому что эти условия как бы проговариваются уже отдельно, индивидуально с клиентом, рассказываю, можете рассказать, там, может быть, у вас был уже BeCure Laser, и вы хотите новый, и, может быть, вы сможете сдать его в трейд-ин и получить какие-то особые условия на этих основаниях. В общем, действительно, условия особые. Как бы главный мой поинт про то, что это не полноценная бесплатная 60-дневный пробный период, то есть раньше мы делали это полностью бесплатно, сейчас условия чуть-чуть поменялись, но какие они конкретно, вы сможете все еще узнать по номеру 3414.
1: Окей, вот. Так, отлично, тут мы уже разобрались. Ну а дальше?
2: Да.
1: Дальше, область применения BeCure Laser, самого прибора BeCure Laser, она настолько обширна, что я даже не представляю, вот что с ним нельзя делать. Ну да, мы говорили, нельзя направлять глаза, но в принципе раны он заживляет, помогает, да, какие-то травмы тоже, и для взрослых, и для детей, и для наших родителей, для старшего поколения, кто только не может им пользоваться, и мужчины, и женщины, он настолько универсален, но в чем отличие его от обычного прибора, в чем фишка прибора Pro?
2: Ну вот про прибор Pro мы с тобой сегодня тоже уже коротко обсуждали, что Pro-версию от предыдущих, конечно же, есть их немало, потому что прибор сам по себе и бренд существует на рынке более 18 лет, то есть, конечно, за это время были разные версии с разными названиями, более мощные, менее мощные. Pro отличает в первую очередь то, что количество вот этих лазерных импульсов, которые пускаются к нам как бы в тело, когда мы им пользуемся, почти в два раза выше, чем в предыдущих версиях. То есть, по-моему, если я не буду сейчас точную прям цифру называть, но по памяти предыдущие версии были что-то около 10-15 тысяч этих импульсов в секунду, а сейчас их почти 25 тысяч, вот что-то такое. Не супер точные цифры называю, но примерно около того. То есть, да, и, соответственно, на практике это означает, что то, что раньше как бы требовало больше времени и дольшего использования, сегодня может быстрее зажить, соответственно, быстрее пропадет воспаление, быстрее снимется болевой синдром. То есть последняя версия означает, что она работает мощнее и быстрее. Это вот на практике означает именно это.
1: Отлично. Сейчас есть возможность у всех приобрести этот прибор со скидкой 50%.
2: Да, даже вообще не знаю, как бы 50, не 50, не знаю, разные у нас, конечно, бывают цены, но если вот прям конкретно с цифрой, то 1490 шекелей за BeCure Laser версии Pro, не мехудаш, не какая-то там открытая коробка, что-то не совсем, да, как бы не совсем такое прозрачное, абсолютно новый, классный Pro прибор, самый последний, мощной версии по цене 1490, еще и в подарок, абсолютно бесплатно, без доплат, без каких-то, а заплатите нам что-то, какие-то еще проценты или еще что-то, абсолютно бесплатно вы сможете получить роскошный массажный прибор в технике шиатсу. Шиатсу — это немецкая, прошу прощения, откуда у меня взялась немецкая сегодня, непонятно.
1: Я.
2: Японская, да.
1: Это все она, это все эта подушка, она все вынимает из нас весь стресс, и мы готовы уже японцев с немцами мешать, какая разница.
2: Ну,
1: и те хороши, и те хороши, знаете, вот, честно говоря, качество и не у немцев прекрасные, у японцев, просто технологии разные.
2: Да, это японская техника массажа, которая буквально переводится как такое надавливание пальцами, то есть внутри этого массажного прибора такая конструкция с движущимися массажными головками, такими похожими на шарики, которые двигаются с определенным паттерном по кругу, по часовой стрелке и против часовой стрелки, и оказывают такое мягкое давление, которое похоже на проминание мышцы пальцами. Плюс там же, в этой же замечательной подушке массажной, инфракрасное излучение, которое нагревает очень мягко, очень точечно мышцу. То есть оно инфракрасное от обычного отличается, что обычное как бы просто нагревает воздух вокруг себя, а инфракрасное нагревает точечно именно мышцу, на которую оно попадает. Поэтому получается, что вы одновременно и массажируете, очень приятный, ой, вообще невероятно эта подушка, я просто держу, мечтаю о ней опять. Вот, и плюс это инфракрасное мягкое прогревание, в общем, совершенно потрясающая вещь. Она еще и беспроводная, конкретно эта подушка, то есть вы сможете ее, например, подзарядить и использовать где угодно, даже в машине, например, вы можете брать ее с собой и в наших бесконечных пробках, стоя, положить ее, например, себе на плечевой вот этот пояс, на шею и расслабляться, пока вы стоите в пробках наших очередных. И это вся красота, которая обычно стоит не менее 600 шекелей, вот даже на сайте производителя она стоит сейчас около 600 шекелей, вы сегодня сможете получить все это в подарок плюс к Bicure Laser Pro за 1490 всего лишь. Друзья, это только к празднику, период наших замечательных осенних праздников. Мы просто решили его не упустить и сделать вам что-то реально приятное и классное. Конечно же, мы долго не сможем держать такую акцию, просто количество всего этого заканчивается, оно не бесконечное, поэтому спешите скорее, звоните звездочка 3414 и приобретайте всю эту красоту за очень-очень-очень низкую стоимость.
1: Отлично, Нетта, спасибо огромное, мы встретимся в эфире завтра, и надеюсь, наши слушатели дозвонятся и узнают все, что интересует их, и, конечно же, начнут жить без боли и с удовольствием. Спасибо. Все.
2: Спасибо тебе, пока-пока.
1: Счастливо. Звездочка 3414. Нужный номер. Звоните прямо сейчас. Реклама.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
9: Ля Вака Лока.
8: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
10: Мединат Иудим, 60.
9: Ля Вака Лока.
10: Ля Вака Лока.
2: Реклама.

11:52 минуты на часах студии Первого. Ой, расстаюсь с этим часом, со своим эфиром расстаюсь на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время, время Романовой на Первом. Провожает меня Абба, Dancing Queen. Ровно 50 лет назад этот сингл стал первым в Англии. 76-й год, какое время! Под эту песню меня дядя танцевать учил. Ой, до сих пор танцую. Легкого дня всем вам. Оставайтесь на Первом. Всем традиционное в завершении эфира посылаю свое любимое сердце.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Мы живем в самой спортивной стране мира.
4: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
5: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
4: Это немыслимо.
5: Согласен.
3: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: Элли Швидлер.
4: Марк Кричевский.
2: «Топспорт».
3: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Редко, но метко.
2: Да. Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
6: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
2: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
6: Когда мы на одной волне.
2: Реклама.
3: Только в Center Car.
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Center Car Azur.
7: Терех Ашива 9.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. В соответствии с условиями компании.
2: Реклама.
15: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Силы безопасности ведут розыск террориста, напавшего с ножом на израильтянина. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ЦАЛЬ продолжает розыск террориста, который сегодня утром напал с ножом на 20-летнего израильтянина на ферме Маоск к югу от Шхема. Состояние пострадавшего оценивается от средней степени тяжести до тяжелого. На вертолете он был эвакуирован в больницу. По предварительным данным, нападавший подъехал к ферме на автомобиле, нанес находившемуся там израильтянину несколько ударов ножом, пока не сломалось лезвие, после чего скрылся с места на машине. В район были направлены израильские солдаты для преследования. На въездах в деревню установлены блок посты. Ряд телеграм-каналов несколько минут назад написали, что террорист ликвидирован. Официального подтверждения этой информации пока нет. Германия намерена сегодня оспорить в Международном суде ООН обвинение в пособничестве актам геноцида в Газе, предоставляя Израилю военную поддержку. Хотя иск, поданный от имени Никарагуа, направлен против Берлина, он касается и Израиля, чьи ответные действия на резню, устроенную Хамасом 7 октября, называются смертоносным геноцидом. Об этом сообщает агентство Associated Press. Тем не менее, Израиль не является стороной в этом разбирательстве. На первом слушании в Гаге будут рассмотрены поднятые Германией вопросы относительно того, обладает ли вообще суд ООН юрисдикцией в данном деле. Агентство Associated Press от себя добавляет, что в результате конфликта погибли десятки тысяч палестинцев, анклав был опустошен, а Германия является вторым после США по величине поставщиком оружия в Израиль. Число погибших в результате мощных наводнений, произошедших в Непале в августе, увеличилось до 1355 человек, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на власти страны. Ранее поступали данные о почти 1300 жертвах стихии. Около 5000 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, среди них сотни иностранцев. В поисково-спасательных операциях задействованы свыше 21 тысячи человек, в том числе военнослужащие. Сегодня в Непале объявлен национальный день траура. На зданиях госучреждения приспущены флаги. Министерство иностранных дел Ирана предупредило Южную Корею, что ее участие в военных операциях в районе Ормузского пролива и Персидского залива или направление сил в эти районы будет иметь серьезные последствия. В заявлении на корейском языке, опубликованном пресс-секретарем ведомства Исмаилом Багаи, отмечается, что Исламская Республика Иран ценит свои отношения с Республикой Корея, но не потерпит прямой военной поддержки Сеулом американской агрессии. Суверенные, ответственные государства не должны капитулировать перед угрозами и давлением США, тем самым становясь соучастниками чудовищных преступлений против иранского народа, написал чиновник. Авиакомпания «Исраэйр» открывает сегодня вечером продажу билетов на новый маршрут из Тель-Авива в Нью-Йорк. Первый рейс из Бен-Гуриона запланирован на 15 сентября. Это первый регулярный американский маршрут компании. Обратный рейс на 17 сентября. На линии будут работать два широкофюзеляжных самолета Airbus A330, приобретенные и подготовленные в последние месяцы. В компании уточнили, что ввод новых самолетов в эксплуатацию будет поэтапным в рамках расширения парка воздушных судов. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Благодаря этой песне мы с вами узнали, что в Великобритании есть такой человек, как Джеймс Блант, который служил, он даже дослужился до какого-то высокого звания, типа подполковника британской армии, а потом решил стать певцом. И вот это была его первая, самая знаменитая и, наверное, самая красивая песня «You're Beautiful». «I'll never be with you» – песня грустнее. «Я никогда не буду с тобой». Увидел человек девушку какую-то красивую, решил, что вот она, что это вот она. Но она как-то, он съезжал на метро вниз, она вверх, и все. Но в результате родилась такая красивая песня. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую всех на Первом радио 89.1 PM. Или FM, если хотите. Сегодня понедельник, Йом-Шени, второй день этой недели. 25-й день месяца Элюль в еврейском летоисчислении. Каф-Хей, Бэ-Элюль. Вторая половина дня, время 8 минут 13-го, программа PM. Что еще? Инга Айзенберг в середине этого часа по понедельникам держит нас в курсе. Кто-то уже знает, да, бензин подешевел, все, скинули на полшекеля. Мне понравилось заявление нашего премьер-министра, где-то я увидел его цитату, что во всем мире бензин дорожает, а у нас подешевел на полшекеля. Он почему-то решил не добавлять, что месяц назад он подорожал. Огород на 70, по-моему, и так далее. Но это же политики, они говорят только о плюсах. Ну ладно, значит, Инга Айзенберг держит нас в курсе финансовых макропроцессов, происходящих в нашей стране. Во втором часе я вам загадываю загадку. Что еще? Мы, я надеюсь, сегодня тоже будем общаться. Я надеюсь, что и сегодня у вас есть чем с нами поделиться, что рассказать, какими-то своими впечатлениями жизненными, жизненными ситуациями, семейными, профессиональными, городскими, уличными, домашними, я знаю, там, в вашем доме, в вашем дворе, в вашем подъезде. О чем угодно. Можно писать. Главное, чтобы у вас было желание и возможность писать. И напоминаю, что можно это делать или в Фейсбуке, на странице программы PM, в разделе «Мессенджер», или отправлять сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Вот Слава в Фейсбуке нам написал: «Привет всем! Опять моего сына призывают в Милуим. Всем, кто сейчас в армии, просьба, берегите себя и своих товарищей и возвращайтесь домой целыми и невредимыми. Мы вас ждем, всем нам мира, добра и крепкого здоровья». Ну, под этим пожеланием, по-моему, могут подписаться все наши радиослушатели, и я, и вообще все. Но людей опять продолжают брать Милуим. Армия в довольно напряженном состоянии сейчас находится, как вы понимаете. В Газе, в Ливане, в Сирии, в Иудее и Самарии. С Ираном неизвестно, что будет. Без резервистов, наверное, никуда сейчас. Окей, господа, еще раз наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Надеюсь, что эти два часа ближайшие пройдут незаметно для нас с вами. PM до 14, поехали.

0: Где же ты, Герман?
1: Слушайте, вот у меня такое, я опять же услышал одну строчку и делаю такой вывод. Какова степень терпения у разных людей? Одна героиня этой песни до 27 лет ждала, а потом все-таки стала задавать вопрос, а где Герман-то? Уже 27 лет, а Германа все нет. А другая, по-моему, постарше героиня одного литературного произведения, ждать не стала 27 лет. Она говорила, уж полночь близится, а Германа все нет. Разные степени терпения у разных людей. 14, почти уже 15 минут 13-го. Продолжаем.

кино, Виктор Цой, нам с тобой 19 минут. Есть первые сообщения. Давайте я почитаю их сейчас перед... Я даже не знаю, первым рекламным блоком или следующей песней, которую я хотел бы вам представить. Лопух пишет. У него страдания. Он делится ими с нами. Ну, здравствуй, Паша. Как же мне не хватает Свизильбера. Приходится слушать Петросянщину на первом, Лопух. Ну, зачем же вы мучаетесь-то, Лопух? Ну, слушайте что-нибудь другое вообще. Или вообще ничего не слушайте. Аудиокнигу можете послушать. Дед Изя. Шалом, Павел. Эта номинация премии Грэмми называлась Best Disco Recording. Лучшая дискозапись и вручалась единственный раз в истории музыки в 80-м году. Эту номинацию придумали специально для нее. Хит, получивший эту премию, назывался I Will Survive. Исполняла его легендарная изумительная Глория Гейнер. Она дошла до самых высот. Премия «Икона музыки». Она обладатель специальной награды «Премия мира» от Генерального консульства Израиля в Нью-Йорке за поддержку нашей страны. Премии за лучший альбом, десятки Грэмми. Сегодня королеве диска исполняется 83 года. Несмотря на свой солидный возраст, легенда активно гастролирует живыми концертами и радует фанатов. Дай бог ей здоровья и долгих лет. Дед Изи. А я, дед Изя, хотел бы отметить сейчас день рождения человека незаметного, который находится, как и многие, за сценой, за кулисами, за занавесами. И мало кто знает ее существование. Зовут ее Даяна Уоррен. Она композитор, или, как сейчас говорят, композиторша, поэтесса, автор более 80 хитов, попавших в американский хит-парад на самые высокие места. Лиэн Раймс, Тони Брэкстон «Unbreak My Heart». Ее песни почти в каждом альбоме Шер, Селин Дион, Майкла Болтона, Рода Стюарта, Ace of Base и Бейонсе. Представляете, Даяна Уоррен, ей, она родилась в 56-м, ей сегодня 70. Незаметный человек, автор многих песен. И поздравляю ее, я хочу сказать, что она автор и вот этой хорошо знакомой нам всем песни. Даяна Уоррен.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион Аждот Будин Нитания Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: А Игорь Красковский нам прояснит сейчас, что там творится у командировочных ситуациях. Игорь, приветствую.
11: Да, привет, Павел Михайлович, привет. Я в эфире, все прекрасно. Всех приветствую, кто слушает первое радио. Я сегодня в командировке в компании BitCure Laser. Итак, BitCure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность BitCure Laser. Мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи. Празднику Рош Ашана, который вот-вот-вот уже буквально через короткий срок, только сейчас. Специальная акция, модель BitCure Laser Pro с огромной скидкой, со скидкой 50%. Всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей, а также 60 дней пробного использования на особых условиях. Поэтому, друзья, звоните прямо сейчас, заказывайте прямо сейчас. Номер простой, звездочка 3414, BitCure Laser Pro, звездочка 3414. Будьте здоровы, друзья, живите без боли и с наступающим вас праздником Рош Ашана. Павел, спасибо.
10: Игорь, взаимно. Всего доброго. Бай-бай.
0: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.
10: Новая песня Майли Сайрус.

0: Майли Сайрус была в нашем эфире. Жива курилка. Есть еще, как говорится, порох в пороховницах. Ну, а сейчас Инга Айзенберг, как и договаривались, адвокат в области финансов, рассказывает нам, какие процессы в этой области происходят в нашей стране последние дни. Инга, добрый день.
1: Да, добрый день, Павел.
0: Есть что-то новое? Расскажите нам, пожалуйста.
1: Ну, я как бы люблю сделать такое как продолжение прошлой программы. Мы так начали разговаривать и говорили о том, что завершилась буквально на прошлой неделе программа добровольного раскрытия доходов. Помните, 31 августа это был бы последний день, и я приглашала, призывала тех, у кого еще есть что-то рассказать налоговой инспекции, то пойти добровольно сдаться туда. Ну, в принципе, можно сейчас уже какие-то итоги. Налоговая инспекция уже подводит кое-какие итоги, и она уже опубликовала информацию на своем сайте. И, кстати, интересная очень информация, особенно если это мы сравниваем с прошлыми годами. Ну, во-первых, программа эта действовала в течение года, да, то есть она началась в 2025 году, 1 сентября, и закончилась вот 31 августа этого года. Ну, мы знаем, что она позволяла гражданам по собственной инициативе сообщить налоговому управлению о всех своих незадекларированных доходах. Да, ну, активы, то есть мы говорили, что это не только доходы, да, могут быть и какие-то, может быть, средства, которые вы купили, потом обменяли, например, криптовалюта и так далее, да, то есть это в разных сферах это может касаться, но, опять-таки, все это касается, естественно, денежных каких-то ваших приростов. И таким образом условия программы, если они все соблюдались, то можно было получить иммунитет от уголовного преследования, что, в принципе, это самое важное. Ну, такой итог, что было за время программы подано было 823 заявления, и общая сумма капитала, который раскрыли, составила 1 800 900 000 шекелей, то есть, ну, почти 2 миллиарда шекелей, это сам капитал, да, если мы говорим про налог, который с этого всего был собран, то это 152 миллиона шекелей, ну, в принципе, не так уж и много, если мы будем сравнивать с прошлыми годами. Кстати, самое интересное в этом факте, что было, в принципе, половина всех этих заявлений было подано в августе, то есть буквально в последний месяц действия программы. То есть это показывает нашу вот привычку, да, ну, можно сказать, израильскую, может быть, всех людей, да, откладывать все до последнего момента. То есть, ну, так многие поступили и в последний месяц действительно подали. Что еще интересно? Интересно, на самом деле, сколько всего было подано заявлений, которые как бы были связаны с недвижимостью. То есть те люди, которые не подавали отчет, да, то есть которые, например, должны были подавать отчет с тем, что они сдают недвижимость в аренду. И, кстати, это было первое место по количеству обращений, 324 заявления. Это, ну, действительно просто очень много. Собрали всего 358 миллионов шекелей за это все, и, ну, в общую корзину, в нашу корзину, так налог пришел 32 миллиона. Ну, то есть это, опять-таки, не такие большие суммы. На втором месте криптовалюта, ну, а на последнем месте это уже банковские счета за границей. То есть, в принципе, кстати, там всего лишь 197 заявлений, да, то есть, ну, опять налоговая инспекция еще продолжает проверять. Те, кто подали, например, в последний день, они, наверное, все-таки еще продолжают их учитывать и проверять, о чем они все-таки идут рассказывать. Ну, кстати, интересно, почему все-таки доходы от аренды, да, оказались на первом месте. Ну, я так предполагаю, что, наверное, когда обычный человек, да, то есть, ну, не компания, и очень часто думает, что налог платить не нужно. То есть, если деньги особенно дают не наличными, то вообще это не доход. Ну, на самом деле, это неправильная мысль, да, и нужно думать всегда, что деньги сдачи квартиры, да. И просто сдаете квартиру, да, какому-то лицу для проживания, то у вас есть несколько налоговых режимов. И, кстати, у вас также предполагается режим, который будет освобожден от налога. Да? То есть, ну, это, в принципе, на 26 год это 5654 шекеля. Но если учесть, что на сегодняшний день, 26 год, еще как бы мы не подаем отчеты, да, то есть это будет только в 27 году, то за 25 год сумма была немножко больше. То есть, ну,
0: то есть, Инга, давайте уточним. Mm-hmm. Если ты сдаешь mm-hmm. квартиру за сумму до этих 5600, да, сколько вы сказали, ты не должен mm-hmm. платить налог с этой суммы.
1: Именно так, угу, да. Окей. Ну, кстати, самое интересное, то считается, сам подсчет этого налога, он необычный. То есть, например, если вы сдаете две квартиры, то две квартиры, естественно, за эти две квартиры, то есть если одну за 4 тысячи, вторую тоже, за 3 тысячи, то в общей сложности у вас арендная плата составляет 7 тысяч шекелей. Не нужно думать, что за каждую квартиру нужно считать по отдельности, да, то есть 5600 за одну и вторую тоже. Нет, они считаются вместе, да, то есть сложенный вариант 7000, поэтому вы превышаете ту сумму, которую можно не декларировать. Ну и, кстати, если ваш, например, муж вместе сдают квартиру, да, я опередила вопрос.
0: Нет, я хотел спросить, а дурачком можно притвориться, что ты не знал? У меня две квартиры по 4 тысячи, я не должен был платить налог. Нет, так не пройдет.
1: Ну да, мы, кстати, говорим, что незнание закона, Павел, мы помним.
0: Не освобождает, да.
1: Не освобождает, да, да. Ну, кстати, те же самые 7 тысяч, мне, кстати, кто-то недавно спросил, ну как это, вот я, например, как муж, да, сдаю квартиру за 3 тысячи, жена сдает за 4 тысячи. Такое можно? Нет, нельзя. Это опять-таки вы общий муж и жена, да, то есть, ну, одна семья, это одна ячейка в плане налоговой инспекции, поэтому это у вас 7 тысяч получается вместе, и с этих денег нужно считать, то есть у вас необлагаемый лимит будет 5654 шекеля, потом надо определяться, сколько у вас было превышения, да, то есть превышение будет, например, на 1300 шекелей, и эту сумму мы отнимаем от того лимита разрешенного, и вот та сумма, которая остается, то есть 4300 шекелей, она будет разрешена, освобождена от налога, да, то есть, а 2600 вы должны будете оплатить, то есть вот эта разница, она будет немножко сокращается, и с тем, чем больше вы превышаете лимит, то, естественно, эта разница будет увеличиваться, поэтому нужно, когда вы сдаете квартиру, взять эти все нюансы во внимание. Угу. Ну, кстати, не все, есть еще два режима, которые можно обязательно, их нужно проработать, и обязательно нужно проработать эти вопросы с аудитором, да, который понимает и может вам действительно проверить, где вы будете платить меньше. Первый режим – это когда вы можете платить 10% от стоимости квартиры, от стоимости вашей, от налога, который вы должны заплатить, да, то есть от вашего дохода за ту квартиру. А второй вариант – это когда вы можете платить полностью обычный налог, но тогда вы можете учитывать все расходы, например, маклерские расходы по поводу, сколько вы заплатили маклеру, чтобы сдать эту квартиру, или там вы покрасили эту квартиру, опять-таки вы можете все это можете учитывать. Например, если вы пользуетесь 10% режимом, то вы это все можете, поэтому у вас будет оставаться, естественно, выбор, как бы, какой вам больше подходит режим.
0: Инга, я вспомнил о том, что у нас продолжается как бы сезон отпусков, да, мы между летом и праздниками mm-hmm. находимся, и задам вам один конкретный вопрос, который mm-hmm. может быть актуален. Человек пришел в дьюти-фри, увидел мобильный телефон новые модели, да, который стоит, условно говоря, на 800 шекелей дешевле, чем он увидел его в городе где-то, в стране. Но, тем не mm-hmm. менее, намного больше, чем допустимые там $200, по-моему, да. Значит, в случае покупки этого телефона, он должен будет еще платить таможенный налог на него какой-то, да? Так я понимаю?
1: Нет, то, что вы покупаете в duty-free, да, то есть да. Изначально, если человек приходит в duty-free, он покупает это все, вы уже заплатили тот самый налог, который полагался на этот телефон, да, то есть если вы покупаете его в duty-free, естественно, в Израиле. Если вы говорите про duty-free за границей, то это другой вопрос.
0: В Израиле, допустим, в Израиле, за границей стран много, там все по-разному. Есть же ограничения, там, насколько я помню, вещи до $200 не облагаются дополнительно. Купил там за $180 какой-то прибор электронный в duty-free, и ты свободен. А если я купил за $300 его, то ничего доплачивать не надо? Там вложен туда этот налог, который, вот когда я выхожу из аэропорта, мне там
1: сидят дяденьки. Нет, если опять-таки, если за 200 долларов, до $200, да, то есть вы купили телефон, то он входит в ограничения, которые, ну, связаны
0: с личным... Ну да, но сейчас таких личным... нет, они дороже обычно.
1: Если, всем, да. Если свыше 200, то на него появится вот это вот частичное, так сказать, освобождение, да, а на... часть, которая не освобождена, да, то есть, например, за $300 вы купили, то за эти $100 вам нужно обязательно, конечно же, пройти через красный коридор. И за него нужно заплатить 15% налог. Вот. Если, может быть, какой-то особый телефон, то, может быть, нужно будет заплатить за него еще какой-то налог, то есть, ну, то есть, если маскния, да, то есть налог на покупку и так далее. Но обычно телефоны этим не облагаются.
0: Ну, хорошо, а экран телевизора mm-hmm. я увидел, вот там 75 дюймов, классный, mm-hmm. стоит на 2000 дешевле, чем я видел тут в магазине, условно говоря, электроники в Израиле. Я его покупаю. Стоит он, условно, $800. Mm-hmm. Что в этом случае со мной будет? Знаете? Или я вас огорошил?
1: Не, вы меня не огорошили. А на самом деле, мам, вот этот самый НДС, 18%, он будет считаться $1000, потому что если он покупался за большую часть, то он должен будет считаться, ну, с той суммы, за которую он купился.
0: Понятно. То есть тут не все так просто, я бы так сказал. В этом деле надо знать правила, чтобы потом не попытаться сэкономить.
1: Но это все равно будет, скорее всего, дешевле, чем покупать это в Израиле.
0: Может быть.
1: Скорее всего.
0: Инга Азенберг. Инга, спасибо большое за эту беседу сегодня.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Всего доброго. Bye-bye.
2: Первое радио.

0: Реклама.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: Ля Вака Лока.
4: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
6: Медина Теудин, 60.
5: Ля Вака Лока.
6: Ля Вака Лока.
7: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Пельмени?
11: Да.
10: Вареники?
11: О, да.
10: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
12: Библиотека PM.
13: Будь мягок с людьми и строг к себе. Марк Аврелий.

Мне кажется, если опросить любителей творчества Рода Стюарта, спросить их, какая главная песня его творчества, большинство назовут вот эту. «Sailing». Я плыву через штормовое море к тебе, чтобы быть дома рядом с тобой и чувствовать себя свободным. Некоторые мужчины скажут, как это рядом с ней свободным. Я думал, наоборот, как раз таки. У героя песни так. Он соскучился по своей любимой и по своему дому. Сообщение от батьки Махно пришло вот такое. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Хорошего нам эфира. Вот вы, Павел Михайлович, часто желаете, чтобы 2 часа нашего с вами общения прошли незаметно. А я вот, например, слушаю Первое радио, пишу в различные программы передач, участвую во многих обсуждениях и даже иногда звоню для того, чтобы время прошло заметно. И я смог для себя, подчеркнуть что-то новое. Имхо. Ну, вы знаете это сокращение, да, имхо, по моему мнению. Значит, уважаемые, тут вопрос почти философский, батька Махно. Когда мы говорим о времени, в прошедшем времени, что описание «время прошло незаметно» и «время прошло заметно», мне кажется, имеет один и тот же смысл. Когда оно течет медленно, говорят, что-то время как-то медленно идет, вообще хочется, чтобы скорее вот это все кончилось, там все не кончается, не кончается. В прошедшем времени оно всегда, мне кажется, незаметно. Человек, который прожил довольно много лет, оглядываясь назад, говорит, ой, как быстро все это прошло. А оглядываясь вперед, думает, ну, у меня есть еще лет 10, 20, 30. А оставшиеся позади лет 30, 40, 50, 60, думает, ой, как прошло незаметно. Поэтому незаметно я имею в виду, что это не исключает того, что вы узнаете что-то новое, участвуете в каких-то наших мероприятиях. Когда ты увлечен чем-то, время течет незаметно, проходит незаметно. И это хорошо в этом плане. Это не значит, что программа прошла быстро и впустую. Нет, другой смысл. Программа прошла, чтобы интересно, и время пролетело незаметно. Вот какой смысл я вкладываю в эти слова. Кто знает, какой год по счету встречаем? Дворник. Слушайте, ну у меня тут есть календарь. Тавшин Пейзайн будет год. Сейчас заканчивается Тавшин Пей Вав. А будет Тавшин Ташпас, если хотите сокращенно. Мы будем встречать. Наблюдательные. Вот и опять в Милуим позвали. Я в Милуим хожу как на парад. Опять в Милуиме будем боксировать по груше. А груша — это арабы. О, Господи ты Боже. Вы что, их там бьете, что ли? Это вам доставляет удовольствие? Наблюдательное. Так. По-моему, все. Я просто проверяю Facebook, проверяю WhatsApp. Все, что пришло к этой минуте, я прочел. И поэтому, господа, напоминаю, прежде чем мы расстанемся с этим часом, пишите или в Facebook, или напоминаю наш WhatsApp-овский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. И у вас есть еще 35 минут для сегодняшних сообщений. А пока песня для любителей и коллекционеров живописи. Евгений, не осень, а осень.

0: Реклама.
1: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
3: Центркар Азур.
4: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Алло, ты где?
7: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
7: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
8: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель ликвидировал террориста, ранившего израильтянина в Самарии. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль сообщил, что около деревни Идна был ликвидирован террорист, ранивший израильтянина на ферме Маус Иуда около Усарина к югу от Шхема. В сообщении говорится, что военные преследовали автомобиль террориста и смогли догнать его около Идны. Террорист был застрелен командиром роты 411-го батальона. Появились и дополнительные подробности самого нападения. Палестинец приехал на ферму на Белой Газели и спросил находившегося там молодого человека, есть ли у него оружие. После этого он вышел из машины с ножом и набросился на израильтянина. По данным полиции, нападавший продолжал наносить удары до тех пор, пока нож не сломался. Израильтянин получил ранения головы, шеи и конечностей, но оставался в сознании. Jerusalem Post сообщает, что пострадавший – житель Мигдаля-Эмика в Нижней Галилее. Что именно он делал на ферме в Самарии, не уточняется. Пострадавшего доставили в больницу Бейлинсон. Состояние молодого человека оценивается от средней степени тяжести до тяжелого. Министр в Министерстве финансов Зеев Элькин дает показания в окружном суде по делу 2000. В рамках этого дела премьер-министр Беньямин Нетаньяо обвиняется в обмане общественного доверия в связи с переговорами, которые премьер вел с главой концерна «Идиот Охранот» Арноном Мозесом. Зеев Элькин дает показания как свидетель защиты. Речь идет о первом свидетеле, который дает показания после возвращения судебной системы с летних каникул и возобновления судебного процесса. Элькин начал давать показания еще до ухода суда на каникулы. Элькин рассказывал о попытках предотвратить утверждение закона, запрещающего распространение бесплатных газет в Израиле, а также о встречах премьер-министра с Арноном Мозесом. «Мы, разумеется, знали, что идет война с «Идиот Охранот», но не было никакого криминального аспекта», — сказал Элькин. В районе бедуинского населенного пункта Бир-Хададж в Негеве обнаружены более 30 пустых ящиков, предназначенных для крупных беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает i24 News, сами дроны на месте найдены не были. Речь идет о беспилотниках, способных нести значительную нагрузку. Подобные аппараты могут использоваться в том числе для перевозки грузов через границу или сброса взрывных устройств. Пока нет данных, позволяющих связать найденные ящики с конкретной операцией по контрабанде или подготовкой теракта. Неизвестно также, кому принадлежали находившиеся в них беспилотники и где они сейчас находятся. В районе Эйлата и в пустыне Арава сегодня проходят учения, в которых участвует полиция Южного округа, силы ЦАЛИ и другие структуры. Учения проводятся в рамках процесса извлечения уроков из событий 7 октября. В ходе маневров будет отрабатываться ряд сложных экстремальных сценариев, таких как внезапное нападение, одновременные события в нескольких точках, контроль над транспортными артериями, поддержание общественного порядка и оперативное скоординированное реагирование с участием всех действующих в регионе сил. В течение дня в регионе ожидается интенсивное передвижение полицейских и силовых подразделений, оперативной техники, а также авиации и морских судов. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.
2: Слушайте, у меня появился вопрос. Показания Элькина в первой части суда, да, до того, как суд ушел в отпуск, и в тот момент, когда Элькин надеялся попасть на реальное место в списке Ликуда, и показания его сейчас, когда он не попал на реальное место в списке Ликуда, отличаются друг от друга или нет? Хотя у Зеева Элькина есть еще надежда, что Нетаньяху поместит его на какое-то из его бронированных мест. Иногда даже представить себе не можешь, как люди зависят друг от друга. Думаешь, все, а потом оказывается, нет, ты зависишь. Думаешь, зависишь, а потом оказывается, нет, свободен.

0: Билли Айдол, Джон Уэйн. Открыл вторую часть программы PM. Приветствую всех наших слушателей. Мы первое радио 89.1 FM. PM, вторая половина. Сегодня Йомшини, понедельник, 7 сентября. Идем дальше. Знакомимся с вашими сообщениями. Для сообщения осталось 20 с небольшим минут. Пишите, господа. Делитесь чем-то. Батька Махно написал про меня: «Ай, красавчик, как технично выкрутился», я бы сказал философски. Ну почему сразу выкрутился? Я сказал свое понимание, определение: время прошло незаметно или время прошло заметно. Хотя люди, которые достигли многого, про них можно сказать, что их время прошло заметнее, чем у тех, кто достигли меньшего в жизни. Согласитесь. Дальше. Здравствуйте. Завтра у меня с женой годовщина. 7 лет со дня знакомства. Поставьте что-нибудь романтичное. Наши имена — Захар и Наталья. Уважаемый Захар, большинство песен, которые звучат в эфире первого, романтичные. Можете считать, что я их посвящаю завтрашней вашей годовщине. Я просто не могу выполнять конкретные музыкальные заявки. Это не в правилах программы. Но большинство песен романтичные. Поздравляю вас. Зугин. Когда я включаю голосовое сообщение Зугина, я задаю себе вопрос: он сегодня нас чем-нибудь порадует или опять у него не получится? Давайте вместе послушаем.
1: Добрый день, это Зугин. Я весь в предвыборной кампании. Смотрел эту партию РАМ. На втором месте бывший полицейский. Весьма интересный симбиоз. Будут бороться с арабской преступностью. Да, именно так это и называется. А я хочу напомнить нам про нашу любимую партию НДИ с Авигдором Либерманом, которая по всем опросам как бы пожинают плоды алии из Советского Союза. Как будто мы все идем голосовать за них. Юлия Малиновская принимала участие в передаче «От реки до моря» у Аксельрода и Яна Левинзона. Они ее слушали прямо внутрь, смотрели ей в рот, можно сказать. И что я услышал? Вернее, не услышал. Она говорит: я достигла всего сама. Это было естественное, что она вошла в Кнессет. А то, что она получила адвокатуру после того, как прошла стаж в Министерстве транспорта. А кто был министр транспорта? А Виктор Либерман. Так тебе что, не помогли вообще? И у тебя не было этого витамина С? Так зачем же ты скрываешь факты твоей политической истории? Юля, врать нехорошо.
0: Господин Зугин разоблачил Юлию Малиновскую. Это первое. Во-вторых, вы вначале сказали, что вы полностью погружены в избирательную программу. И вам что, делать больше нечего в жизни? Там еще 50 дней, вы уже погрузились настолько. Вы же утонете в этом вообще. У вас что, нет других каких-то забот в жизни так погружаться? Я понимаю, люди, которые по профессии погружают. Я вчера был, например, на презентации партии НДИ, презентации списка. Смотрел, как это все происходит. А Виктора Либермана там исключительно называли как будущий глава правительства, между прочим. Под аплодисменты большого количества людей, которые там присутствовали. Юлия Малиновская, я так думаю. Вы ее не поняли, ее фразу, что я всего достигла сама. Для того, чтобы лидер партии обратил на нее внимание, понятно, что без его добра ее бы не включили ни в какой список, она должна была чего-то достигнуть. И тогда на нее обратили внимание. Пустышек в список партии на реальные места не берут. Поэтому она чего-то достигла для того, чтобы на нее обратили внимание. Я так это понимаю, господин Зугин. Но вы мало позитивного опять принесли к нам сегодня в эфир. Почему так? Что у вас там за настрой такой внутренний? Дальше. Добрый день, Павел. Я с подружкой купили билеты на стендап на иврите. Даниэль Коэн, Марина. Даниэль Коэн — классный мужик. Хорошо. Вам должно понравиться, Марина. Мне попадаются в ленте его иногда фрагменты. Я был недавно на Адир Миллер. Адир Миллер — это обязательная программа для каждого израильтяна, я считаю. Попасть на его стендапы. Но Даниэль Коэн тоже красавчик. Так что я надеюсь, что вам понравится, будет смеяться и хорошо проведете время. Молодцы вы, и подружка ваша тоже молодец. Сам спросил, сам ответил. Встречаем 5787 год, с чем и поздравляет дворник. То есть вы на самообслуживании. Сначала спросили в первом сообщении, а во втором ответили на свой собственный вопрос. Окей. Ну, понятно, если буква «Зайн» в конце, значит, 7 должно быть. 5787-й. Ташпас, Тавшин Пейзайн. Наблюдательный, Павел, мы их не бьем, мы их воспитываем. Проводим, как говорится, профилактические работы. Это он про арабов, которые он собирается бить милуями, как он сказал. Ну и многих вы перевоспитали, наблюдательные. Список уже составили перевоспитанных вами арабов. Второе сообщение. Паша, интересно, какая из наших фирм по продаже воды зарабатывает больше? Мэй Эден, Навиот или Энгеди? Как-то на стоянке супера спросил чувака из Мэй Эден, каковы у нас запас воды? Он сказал, Альтидак, на твой век хватит. Ну и последнее. Был пару дней назад у нас на фирме милуимник, а у него навалено в багажнике полулитровые бутылки воды. И что ты думаешь? Правильно, он со мной поделился. Я же охель хинам лапу. Слушайте, как вот вообще? Я ничего не думал по этому поводу, и надо же, он с вами поделился. Не пкида, так милуимник вам что-то вам угощает. Вы, наверное, таким взглядом смотрите на еду или на воду, что люди вас жалеют, говорят, ну на, попей водички-то, лопух. Ну что ж ты мучаешься так? На тебе водички попей, бутылочку тебе. Рита Роза. Доброго денечка всем. Вчера посмотрел новый криминальный боевик 26-го года «Мангуст». Главный герой Лиам Нисон. Советую посмотреть. Ну, Лиам Нисон в последних фильмах играет такого крутого мужчинку. «Мангуст». Новый фильм от Риты Розы. Рекомендация, господа. Обратите внимание. Рита Роза, спасибо. Добрый день, Павел. Сегодня у меня с супругой 52 года свадьбы. Была хупа, и время прошло как один день. И главное, убеждаюсь, что я сделал правильный выбор, Иосиф. Вот я подумал, после 52 лет совместной жизни, можно ли, что кто-то из супругов скажет другому супругу, я что-то думаю, что выбор был мой неправильный. А что ж тогда делал 52 года с этим неправильным выбором? Конечно же, правильный выбор, раз вы так долго вместе. Молодцы! Мазальто, Иосиф, не знаю, как зовут вашу супругу, вас обоих поздравляю. Коля кого? 52 года – это серьезное испытание для двух человек. Ира, это то, что волнует Зугина? Он уже сказал, что он весь погрузился с головой в предвыборную кампанию, и вот он тут вот сейчас на эту тему нам будет, я чувствую, присылать. Все остальное у него отошло на задний план. Антон В. Здравствуйте. Жаль, что в предвыборный список НДИ не попал Михаил Пелеверт. Толковый человек. Ну, Михаил, наверное, надеялся попасть в список. Но не попал. Более того, я думал даже, что там Евгений Сова будет на более высоком месте, а он на 8-м. Самое высокое там Юлия Малиновского, на 5-м, по-моему. Ну, Михаил Пелеверт думал, вот я сейчас вступлю в партию, сразу раз и в Кнессет. Видимо, так легко это не бывает. Не попал. Чувствуется в ее сообщении на эту тему, что у него такое огорчение было. Но ничего. Он сказал, что он в партии остается, будет продолжать бороться за принципы, ради которых он пошел в политику. Так что ему бы от слаха, несмотря на желчь, которую на него выливают некоторые люди из поклонники других партий. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что самая такая серьезная война, во всяком случае, в Фейсбуке, идет между сторонниками Ликуда и Либермана. Вот они друг друга поливают по полной программе. Эти этих, а те тех. Вот вы такие. Вот вы. А вы, а ты, а ваш, а наш. Смотришь, думаешь, господи, боже мой. Как люди принимают слишком близко к сердцу вот это все. Павел, пожалуй, на мужчинку тянет Дэнни Девита. Лиам Нисон, пожалуй, на мужчину. Нет, ну ладно. Года Лёкове. Ира, вот что я вам скажу. Лёкове. Кстати, вот сейчас у меня попало Семён Графман. Помните, он опять же организовал с партии, идет на выборы. Бетахон Хеврати будет называться у него партия. Бетах, по-моему, сокращенно. Он опять хочет попытаться удачи. И на этот раз... Это для тех, кто знает, кто такой Семён Граф. Жену зовут Роза. Это Иосиф, который написал про 52 года совместной жизни. Она инженер и проработала в Израиле по специальности 33 года. Сейчас на пенсии. А я тоже инженер-мостовик. Еще работаю, сейчас строю очередной мост в Израиле. Молодец, Иосиф. Ну, вы оба молодцы, я уже сказал. Молодцы. Я всегда говорил, когда вот вижу, люди пишут, что они столько лет вместе, что обоим надо дать медали, даже ордена за терпение, проявленное на протяжении столь большого количества лет. Так, я, по-моему, все прочитал, что пришло к этой минуте. У вас есть еще минут 15 на сообщение, господа. Мы возвращаемся к музыке. Сейчас Джейн Бордо. Она предлагает нам послушать песню «Йому ледет». И для того, чтобы вы не думали, интересно, сколько же ей. На обложке сингла она держит в руках две циферки. 4 и 0. Джейн Бордо.

0: Пришло время загадки, уважаемые дамы и господа. Напоминаю о правилах, они простые. Я загадываю загадку, и ответы прошу присылать нам только по телефону. Никаким другим способом мы ответы на загадку не принимаем, потому что нам важно определить, человек, который даст правильный ответ первым, у него появляется право сделать музыкальную заявку. У одного единственного в программе PM. Итак, я хочу вам кое-что рассказать про одного датского художника, которого зовут Йенс. Он жил в 18 веке, был довольно известным. Профессор Датской Королевской Академии Живописи. А потом был ее директором. Рисовал много портретов. Но таких много было людей, в общем-то, за последние 200-300 лет. Но я могу сказать про нашего героя, про которого я вам рассказываю, что его автопортреты, именно его работы... Нет, не автопортреты, и автопортрет тоже, но его портреты женские, которые он писал, чаще всего в Дании копировали с другими людьми. Вот именно его. Скажите мне, почему? Уважаемые дамы и господа, как вы думаете? Я не скажу, что, может быть, в мире чаще всего копировались его работы, но в Дании наверняка его работы копировались другими людьми чаще всего, чем работы любого другого человека. Ваши версии прошу названивать нам по телефону 0752-891. 0752-891. Фамилия даже не обязательно, как его там, координат, как его звали, когда, что. Попробуйте догадаться, почему именно его работа. Почему именно его портреты, которые он писал. Он много портретов писал. Ну, не все, но некоторые из них копировались чаще всего другими людьми. Причем намного позже, даже после его смерти. Так. Я смотрю сообщение. Об открытиях, пишет нам дед Изя. Для меня было большим открытием, что вспомнить вчера Шатунова оказалось нужнее или важнее, чем вспомнить Фредди Меркури. Дед Изя. Ну, поздравляю вас с открытием, уважаемый дед Изя. Шалом, Павел. Поздравляю вас и всех слушателей с наступающими праздниками. Желаем вам и им мирного неба над головой, крепкого здоровья, много радости и обилия Божьих благословений во все сферы вашей жизни. С большим уважением, Вальдемар и Геннадий. Обратите внимание, какое пожелание, господа. Обилие Божьих благословений во все сферы вашей жизни. Уважаемые Вальдемар и не менее уважаемый Геннадий, большое спасибо. Так, есть звонок. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Борис.
0: Слушаем вас, Борис, в эфире.
1: Ну, я думаю,

0: Это что за люди, вы имеете в виду?
1: Фальшивомонетчики.
0: А, Борис, вот это я хотел из вас вытащить. Фальшивомонетчики перекопировали портреты нашего героя Юльца, Йенса Юля в Дании. Ну и выпускали каждый по-своему эти купюры. Он там рисовал многих женщин, в том числе и его автопортрет, по-моему, был на одной из купюр в Дании. И поэтому можно считать, что его копировали больше, чем остальных, в том числе, ну и для официальных купюр, и для фальшивых монетчики то же самое делали. Борис, правильный ответ. Ваша музыкальная заявка.
1: Ну, если можно...
0: Прямо называется «Совки»?
1: Ну да, «Совок совки».
0: Какое первое слово вы сейчас сказали до «Совки»? Я просто не помню, я хочу уточнить, чтобы мы точно нашли эту песню.
1: Ну, «Совки» — вот такие...
0: Имеется в виду, я просто думаю, тогда в 91-м году было уже такое выражение, да, использовал «Совки»? Окей, Тов, я надеюсь, что мы ее найдем, и после рекламы она прозвучит в нашем эфире. Борис, спасибо вам большое, всего доброго, хорошего дня, бай-бай.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: «Центркар Азур».
10: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
11: Алло, ты где?
12: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
11: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
12: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
11: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
13: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
0: Продолжаем. Сначала до выполнения заявки звоним нашему командировочному, чтобы человека не держать на линии. Игорь Красковский с нами. Игорь, приветствую, ты в эфире.
15: Да, привет, привет, Павел Михайлович. Привет, я сегодня в командировке. Сегодня в Бикюр-Лейзер. Итак, Бикюр-Лейзер, 7 клинических исследований позади, и они доказали эффективность. Бикюр-Лейзер – это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи. Празднику Рош ха-Шана, друзья. И только сейчас, в преддверии праздника, специальная акция модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%, всего лишь 1490 шекелей. Ну и подарок стоимостью 500 шекелей тоже для вас, а также 60 дней пробного использования на особых условиях. Звоните и заказывайте Bicure Laser Pro, звездочка 3-4-1-4, звездочка 3-4-1-4. С наступающим праздником, друзья, будьте здоровы и живите без боли. Павел Михайлович, спасибо.
0: Игорь Красковский, спасибо. Игорь, бай-бай.
4: Реклама.
5: Первое радио.

0: Это Кристофер и Мэткон с песней «Лимузин». Есть среди наших слушателей те, кто ездили на лимузине? То есть длинной такой машине. Длиннющей такой машине. 10 метров, сколько там? 12 метров. Которые обычно арендуют там для торжественных мероприятий, для свадеб или еще что-то. Есть те, кто ездил? Как там? Просторно? Читаю ваше сообщение. А, тут было голосовое, по-моему, сообщение. Да, прислал кто-то голосовое. Давайте послушаем.
1: Доброго дня всем. Лёна Ждоцкий. Так, походу, просто услышал рекомендации фильма. И хочу посоветовать фильм. Он не новый. Сейчас просто идет третий сезон. Называется «Отряд Львица». Ну, я не знаю, меня зацепило очень. Плюс там еще, ну, обыгрываются ситуации современного времени.
0: Что-то я не расслышал название фильма, господа. Это у меня что-то с ушами, или вы тоже не расслышали? Значит, это Леон Ждоцкий, по-моему, да. Вы можете написать и прислать нам буквами название фильма, чтобы я его прочитал. Второе сообщение от него же.
1: И что еще хотел сказать. Там показали... Я не знаю, насколько это правдиво, но показали боевые действия между российской и украинской армией сегодняшней. Я немножко в шоке. Если это действительно так, то людям там спастись, допустим, при боевых действиях такого рода, ну, я не знаю, очень мало шансов. Поэтому, видимо, и гибнет столько людей с обеих сторон. Это ужас, скажем так. Всем хорошего дня и мирного неба!
0: Ну, автор услышал, он написал, сериал называется «Львица». То есть есть лев, а есть львица. Слушайте, ну, известно, что там гибнут и погибло даже не десятки, а сотни тысяч людей с обеих сторон. Только ответственен за это один человек, за гибель этих сотен тысяч людей. Один человек, и мы знаем, как его зовут. И история будет знать и помнить, как его зовут. Ха, рассмешили вы, ПМ, Либерман премьер. Это кот Пиночет, извините. Слушайте, я вам рассказывал, что было вчера на мероприятии. Если вам было смешно, так беседер. Но вчера под аплодисменты очень большого количества людей, мне кажется, там около 1000 был человек. Встречайте Роша Мемшала Аба, а Виктор Либерман. И все там аплодисменты, крики. Так это было. Анти Арсават написал нам вот что. Расскажу я вам, ребята, о моей сегодняшней поездке в Бнейбрак. Мне нужно было быть там по делам в 10 утра. Я наивный идиот. Думал, что доеду из района Ришино за час. Выехал за полтора. И только через полтора часа 15 километров я въехал в город. Опоздал на 15 минут, но все обошлось. Спасибо, миленький Регев, что бьет делегацию в Марокко Туареги съели. Так получилось, что я ходил по центральной улице Бнейбрака. Во втором сообщении продолжает антиарсават. Около получаса. Я был одет в длинные шорты и футболку с коротким рукавом. И знаете что? Ни одного кривого взгляда. Зашел в пекарню кое-что прикупить. Там много местных религиозных девушек. Никаких проблем. Всем все равно. Поэтому повторюсь. Не надо их в армию. Пусть живут своей жизнью. Но за свой счет и в своей стране. А если захотят с нами светскими сделать военный союз, то, как говорят в Западной Европе, «Аллан усаллан». «Ахлан весахлан». Ну, это арабское приветствие. Есть же у нас союзы с Грецией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Мароккосами, немцами и так далее. Так почему с ними не может быть? Но еще раз, две страны, два народа и доброе добрососедство. Извентиляйте за тавтологию. Всем здоровья, антиарсава. Так, дворник написал. Я инженер-строитель, специалист металлоконструкции. Мостовики всегда внушали уважение в расчетах на бешеную динамику. Готовили их только в железнодорожных институтах. Очень серьезные расчеты, дворник. Ну, мостовики те, кто проектировали мосты, видимо, да? Уважаемое радио, поздравьте, пожалуйста, мою жену Лею, Людмилу, с нашим юбилеем. 60 лет в браке за ее любовь и терпение. Владимир Левиев, Кирьят-Гат, и спасибо вам за передачу. Любим вас. Вы хотите сказать, ох, и натерпелась же она за эти 60 лет от вас. Владимир, Смотрите, я с удовольствием поздравлю вашу супругу. Я уже говорил про такое количество лет, которые люди прожили вместе. Обоим положены высшие награды Родины. Вообще, и семьи, и детей. Но терпение и любовь же... так долго можно прожить, когда есть любовь и терпение с обеих сторон, как вы понимаете. То есть и ваша заслуга тоже в этом есть. Не меньшая, наверное. Надеюсь, ваша супруга Лея, которая Людмила, с этим согласна. Так что поздравляю вас. Мазаль вам тов обоим. За такую долгую совместную жизнь. Да, вот это репертуар. Песня шикарная. Какой позор. Все ниже и ниже «Львовский рагуль». Львовскому рагулю не нравится. Видимо, это про «По следам песни Игоря Талькова». Что есть люди, которые называют совки. Он пишет: «Какой позор». Есть такая категория людей, уважаемый Львовский рагуль. Может быть, вы только сейчас первый раз услышали, но оказывается, Тальков спел это еще лет 30 тому назад. О такой категории, довольно известной категории людей. Ниже и ниже. Почему ниже? Это была заявка нашего радиослушателя. Есть такая категория, она обидная. Но есть люди, которые под эту категорию попадают. Да если бы был бы совок, Талькова бы не застрелили, а так погиб в свободной России из-за бабок, написал Эдуард. Если бы, да кабы, откуда вы знаете, что было бы, если бы? Вопрос тем, кто хочет голосовать за Азенкота. А как вы собираетесь побеждать КСИР, дорогие друзья? Или опять подпишем фиктивный мирный договор и будем смиренно ждать, когда на нас снова нападут исламисты? Ведь очевидно, что у него кишка тонка. Михаил, вы задаете вопрос для чего? Для того, чтобы вам ответили наши радиослушатели? В 13:37 вы присылаете такой вопрос? Конечно же, он же был начальником генерального штаба. Конечно, у него кишка тонка. А как еще может быть? Не сравнится с нашим мужественным премьер-министром? Так, второй рекламный блок.
2: Реклама. Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
7: «Мантис» – невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. «Мантис» – Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
2: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Джордж Эзра или Эзра Джордж. Anyone for you, так называется его песня. Время уже много, 49 минут 14. Кстати, давайте я вам напомню, что сегодня в программе «Прямой ответ» вечером в 7 часов мы включаем запись интервью, которое взял Давид Бен-Басад, генеральный директор нашей радиостанции, у председателя Кнессета Амира Оханы. Так что, кому интересно, послушайте в 7 вечера.
1: Как случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь.

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь.

0: Алла Борисовна, конечно же, «Прости, поверь», так называется ее песня. Кстати, я вспомнил, забыл задать вам, ну, можно сказать, риторический вопрос. В конце прошлого часа звучала песня Евгения Осина «Портрет работы Пабло Пикассо», в которой строчка, что «у меня после тебя остался портрет работы Пабло Пикассо». Мой вопрос, как это? Откуда у него портрет работы Пабло Пикассо, его девушки? Как такое возможно? Так, ну, может быть, он был знаком с Пикассо и вместе со своей девушкой приходил к нему в гости, и Пабло быстренько набросал портрет и подарил. Так, голосовое сообщение прислал нам кто-то. Давайте послушаем.
1: ПМ, здравствуй. Как у тебя дела? И хотелось бы спросить одну вещь. Перед 7 октябрем 23 года Первое радио должно было праздновать день рождения. И я один из немногих тех слушателей, который должен был прийти и побыть в эфире. Когда праздновать будем день рождения Первого радио, бутылки и рюмочки я уже приготовил. И спасибо за классное настроение и позитивных эмоций. Всем классной недели.
0: Вам надо было сразу начинать с того, что вы бутылочки приготовили и рюмочки. Мы бы вас пригласили первым вообще с утра. Я не знаю подробностей. Я знаю, что идет серьезная работа, подготовка и все такое. Надеюсь, что и про вас тоже не забудут. Тем более, что вы так это нас уже практически купили всех своей бутылочкой и рюмочками. Так. Надеюсь, что в этом году нам ничто не помешает отметить четверть века существования нашей радиостанции. Все, по-моему, да, господа, больше сообщений я не вижу. Все прочитал, голосовые включил в эфир. Так что пришло время благодарности тех, кто слушал программу PM сегодня. Двойная благодарность тем, кто не только слушал, но и был радиоактивен и писал нам сообщение или отправлял голосовое. Ну и, как всегда, спокойствие за рулем и терпение к близким. Это залог здоровья, мне кажется, прежде всего, и физического, и душевного. Спасибо всем. Хорошего продолжения дня. Завтра услышимся в 9 в обзоре газет и в 12 в программе PM. Bye-bye.

0: Реклама.
1: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
2: «Ля Вака Лока»
1: – аргентинский мясной ресторан в Герцли.
3: Мединат Иудим, 60.
2: «Ля Вака Лока».
3: «Ля Вака Лока».
4: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
8: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: В Иерусалиме открылось посольство Науру. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», Республика Науру сегодня официально открыла свое посольство в Иерусалиме. По этому случаю в столицу Израиля прибыл вице-президент и министр иностранных дел Лайонел Рувен Айнгимея, который сказал, что дипмиссия – это выражение тесной дружбы между двумя странами и стремление Науру к углублению отношений с Израилем. Решение о переносе посольства в Иерусалим было принято после встречи с министром иностранных дел Гиданом Саром, с которым я встречался на Фиджи. «Наш девиз – Бог прежде всего, и Израиль всегда занимал особое место в наших сердцах. Мы всем сердцем верим, что поддержка Израиля приносит нам Божье благословение. В Науру очень высоко ценит Израиль», — заявил вице-президент. Он также сказал, что его страна намерена и далее последовательно голосовать на всех форумах ООН в поддержку Израиля. Науру стало 9-м государством, чьи посольства находятся в Иерусалиме. Среди них США, Гватемала, Гондурас, Косово, Парагвай, Сомалиленд, Папуа-Новая Гвинея и Фиджи. Кроме того, Колумбия и Демократическая Республика Конго объявили о намерении в ближайшее время перенести свои посольства в Израиль. Столицу. ЦАЛЬ завершил внезапную проверку готовности Генштаба, командования и основных штабов к резкому развитию масштабного кризиса на нескольких фронтах. Учения «Алот-Ашахар 2.0» прошли накануне и были направлены на проверку способности армии одновременно реагировать на сложные события на нескольких направлениях. В ходе учений отрабатывались наземные, воздушные, морские проникновения, ракетные обстрелы, вооруженные нападения, массовые потери, похищения и захват заложников. По тревоге были подняты батальоны и специальные подразделения, которые перебрасывались в различные районы, как по земле, так и по воздуху. Отдельно проверялись взаимодействие сухопутных войск ВВС и ВМС, работа резервов, а также принятие решений на всех уровнях, от территориальных командований до генштаба. В ЦАЛе заявили, что результаты учений будут подробно изучены с целью выявления слабых мест и дальнейшего повышения готовности армии к различным сценариям. Учения проводились в рамках плана подготовки оперативного управления на текущий год. Министр Зеев Элькин дает показания в окружном суде по делу 2000. В рамках этого дела премьер-министр Бениамин Нетаньяу обвиняется в обмане общественного доверия в связи с переговорами, которые Нетаньяу вел с главой концерна «Идиота Хронот» Арноном Мозесом. Зеев Элькин дает показания как свидетель защиты. Речь идет о первом свидетеле, который дает показания после возвращения судебной системы с летних каникул и возобновления судебного процесса. Элькин начал давать показания еще до ухода суда на каникулы. Элькин рассказывал о попытках предотвратить утверждение закона, запрещающего распространение бесплатных газет в Израиле, закон Исраэль Айом, а также о встречах премьер-министра с Арноном Мозесом. «Мы, разумеется, знали, что идет война с Идиота Харанот, но не было никакого криминального аспекта», — отметил Элькин. Как сообщает информационный портал «Вести», власти Таиланда выдали ордер о депортации Кевина Димино, французского менеджера парка дикой природы, который вывесил на входе палестинский флаг и таблички о том, что израильтянам вход запрещен. В обосновании к депортации говорится, что француз обвиняется в разжигании расовых и религиозных противоречий. Бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о добавлении 46 еженедельных рейсов из Тель-Авива. Воздушное сообщение возобновлено на 5 маршрутах, включая лондонский аэропорт Гэтвик, а также Венецию и Катанию. На 11 других маршрутах будет увеличено количество рейсов. Среди направлений, которые получат дополнительные рейсы – Будапешт, Милан, Рим, Афины и Варшава. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной и переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 31 градус, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кеннерет 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
0: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
11: Спасибо, Лидия, за то, что познакомила нас с выпуском новостей. Действительно, тема дня на Первом радио 89.1 FM. Я Марк Кричевский. Мне помогает Дарья Достоевская за звукорежиссерским пультом и на телефоне, а на номер телефона все тут же 07-528-91 Екатерина Вергунова. WhatsApp также без изменений 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Ну и перед тем, как вы будете писать, звонить и, в общем, коммуницировать, я скажу, что задело на этой неделе меня. Вы знаете, конечно же, много политики. Безусловно, много политики. О ней, я думаю, мы будем говорить. Но больше всего меня задела надпись на стене сожженной мечети по поводу привета Хаккаби. Дело в том, что Майк Хаккаби – самый произраильский посол, который вообще может существовать на этом свете. Он протестантский священник, собравший сотни миллионов долларов для поселения Иудеи Самарии. Человек, который посвятил жизнь помощи Израилю. И когда он очень сильно помогал Трампу на выборах, то попросил Трампа сделать его послом нашей стране. Это для него, ну, такая религиозная миссия. Этот человек приходил на суд над Нетаньяху с этим, с куклой Банцбаги, с этим кроликом, да. И, в общем, троллил израильское правосудие, показывал всячески, так сказать, поддержку правительству и все такое прочее. И этот человек, а он все-таки посол государства США, постепенно становится чуть ли не врагом поселенческого движения, говорю, собравший сотни миллионов долларов для них, потому что он выступает против поселенческого экстремизма. И он три раза назвал, что это еврейский терроризм. И последний раз он сказал об этом в Турмус-Ай, это населенный пункт Самарии, в котором живут арабы, и 80% из них жители США. И разумеется, не жители США, прошу прощения, имеют гражданство США. И разумеется, Хаккаби, ну, в общем, призывал наше правительство с этим что-то делать. А наше правительство с этим ничего делать не собирается, с нападениями на арабов, потому что это и социально близкий их, собственно говоря, электорат коалиции. И сегодня уже начали говорить, что Хаккаби чуть ли не противник поселений. В общем, короче говоря, я не знаю как. Можно разругаться со своей женой, можно разругаться с детьми, я это понимаю. Но как поселение, их часть, могут разругаться с Хаккаби, для меня большой вопрос. Я надеюсь, конечно, что борьба с экстремизмом, а я считаю, что борьба с экстремизмом важна не для американского посла. Борьба с экстремизмом важна не для арабов. Она важна прежде всего для евреев, прежде всего для поселенцев. Потому что если мы искореним еврейский экстремизм, мы, разумеется, будем эффективнее работать с арабским, тем более вот сегодня очередной теракт. Конечно, арабский террор никуда не делся. Но для того, чтобы с ним более эффективно работать, мы должны разобраться прежде всего с еврейским. Это факт. Поэтому вот это для меня, конечно, огромный, ну как они умудряются. Завтра в 22 часа закроется один из самых важных этапов избирательной кампании. Задолго до того, как мы с вами придем на избирательные участки, это будет 27 октября, и определим, выберем партию, за которую будем голосовать, завтра определяется пул людей, из которых, из части которых, не всех которых, не всех, разумеется, будет состоять Кнессет 26-го созыва. Ну, посмотрим. Ну и вчера уже мы знаем, да, Нафтали Беннет представил свой список. Яир, этот самый, господи, Лапид представил свой список. В общем, там один только представитель русскоязычной общины, это Олеся Кантер, это она, по-моему, в общем списке на 25-м месте. Но, судя по сегодняшним опросам, в общем, мягко скажем, нереально. И Виктор Либерман вчера представил свой список. Коллега Маргулян там был, маечку получил. Вот. Так вот, очень многим этот список, ну, скажем так, показался не очень. Ну, по одной простой причине, скажем, представители русскоязычных, израильтян, там Малиновская на пятом, восьмой Сова, Калихман, она вице-мэр Лода, она, по-моему, девятая. Но тут вопрос такой. Можно, ну и Пелеверта, многие ждали, вот Пелеверта в списке не было, за полтора часа он сделал заявление, за полтора часа до того, как список представляли, что типа я устал, я ухожу. Ну, а если серьезно, то тут у Либермана встал очень серьезный вопрос. С одной стороны, основа его избирателей — это русскоязычные израильтяне. С другой стороны, Либерману тесно, в отличие, скажем, от Дерри или Смотрича, у которых такие нишевые партии. Либерману тесно в одной нише. Либерман себя позиционирует как общеизраильский политик, как будущий премьер-министр Израиля. И выстроил список именно под это. Ну и еще и Либерман постоянно, и это правильно, мне кажется, педалирует вопрос 7 октября и не дает Нетаньяху забыть эти вопросы. Хотя, вы знаете, вот работает пропаганда Ликуда в том плане, что я увидел где-то в Фейсбуке, кто-то написал. Опять же, это ж как бы, я не знаю, бот, не бот. Как надоело это 7 октября, сколько можно. Ну, сколько можно. Ну, очень долго можно. Особенно, когда мы не знаем, как все это было. Особенно, когда версии, мягко скажем, расходятся. Хотя, ну и так далее. То есть, этот список Либерман, мне кажется, рискует, скажем так, по-моему, с моей точки зрения. С одной стороны, он идет ва-банк или сегодня, или никогда я могу стать премьер-министром, и позиционирует себя как будущего премьер-министра, правильно, неправильно, и создал вот такой список, где много людей, связанных с 7 октября, с вопросами безопасности и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, непонятно, как на это отреагируют русскоязычные его избиратели. Не знаю. Ему виднее, у него там, наверное, есть... То есть, как бы так. Насколько вам... Что вам по этому поводу есть сказать, говорите. Ну и пока мы не знаем, вот... Те места, которые закроют в Ликуде вот эти ширьюним, то есть бронированные места. Единственное, что мы знаем, что Рубику Даниловичу предлагали, очень популярному мэру Беэр-Шевы, он пока не дал ответ, но ему предлагали полцарства плюс коня, плюс жену, плюс я не знаю еще чего. Ему предлагали быть вторым номером, вице-премьером, Батавкид Бахир, то есть какой-то очень тяжелый министерский портфель, если коалиция победит, не знаю. То есть соблазняли, ну, я не знаю, как вот в чем могли соблазняли. Пока он ответа не дал, но поживем и увидим. Ну и последнее, наверное, мы слышали с вами, мы много говорили, что после знаменитого интервью на 14-м канале Сары Нетаньяху, когда она намекала, скажем так, на предательство со стороны генералов, что они спали одетыми и все знали. Именно поэтому рано утром прибыли на юг. Нетаньяху тогда выступил и сказал: «Ой, ва-вой, если бы меня разбудили вовремя, ой, вовой, я бы тогда, тогда все по-другому. И вот и Тамара Эйхнер, и до этого Бен Каспит, но вот сегодня была большая статья, мы давали ее, я не буду ее пересказывать, мы ее давали в нашем, так сказать, колесе обозрения. И вот, ну, разбудили. И вот здесь, конечно, большой знак вопроса. Вот проснулся, и что? И вот, вот это вот «меня не разбудили, иначе я бы», это, конечно, повисло в воздухе. Это действительно будет сопровождать всю избирательную кампанию, и на эти вопросы оппозиция не даст забыть эти вопросы, потому что действительно и... Итак, 0752-891, телефон прямого эфира, 0752-891 и 0542-70-800, номер нашего WhatsApp. И, кстати, Новый год уже. Уже мы следующий понедельник, да, уже после Рош-ха-Шана мы с вами встретимся. Поэтому и пожелания можно, все, что хотите. Все, что хотите, давайте поактивнее, потому что всегда происходит, сначала вы раскачиваетесь, а потом, Кричевский, ты занимаешься, так сказать, цензурированием, не даешь то, что я написал, ну, а я просто не успел. Итак, уважаемый Марк, если вы в теме, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Почему именно Катар взял на себя роль знаменосца в борьбе против Израиля? Ведь есть еще кроме него 5 богатых арабских монархий в Персидском заливе. Почему именно он? Заранее спасибо, Антирасават. Но это вообще довольно простой, собственно говоря, ответ, потому что Катар придерживается идеологии братьев-мусульман. Это такая пан-исламистская, если вы знаете, пан-исламистская идеология. И вот все остальные страны Персидского залива, там идеология братьев-мусульман запрещена. За это, например, в Саудовской Аравии могут вздернуть, в прямом смысле этого слова, повесить. Вот, поэтому полный запрет, кстати, практически во всех странах Арабского Востока, практически везде запрещена организация братьев-мусульман. Она запрещена в Египте, но практически везде она запрещена. А вот Катарский королевский дом принял эту идеологию. А идеология братьев-мусульман, она предполагает, кроме всего прочего, внедрение в западные институции. Сейчас у нас, ну, сейчас я просто объясню. Поэтому они вложили миллиарды долларов во все учебные заведения Запада, ну, самые крутые, да, самые престижные. В институты, которые занимаются исследованием в области политики и безопасности. Они вложили кучу денег в средства массовой информации. Одна «Аль-Джазира», чего стоит, действительно очень мощный, очень влиятельный телеканал, да и скупают и другие СМИ в Европе, так в том числе. Короче говоря, Израиль — это всего лишь точка на карте. Дело в том, что идеология братьев-мусульман говорит простую вещь. Помните, как Ленин называл Россию «слабое звено в цепи мирового империализма»? Для братьев-мусульман Израиль — это слабое звено в западной цивилизации. То есть надо на самом деле уничтожить, сначала начать со слабого звена и потом продолжить дальше. Поэтому на самом деле для братьев-мусульман Израиль — это всего лишь точка на карте, которую надо уничтожить и идти дальше. Наоборот, как только бы они уничтожат Израиль, ну если, не дай бог, ну по их, так сказать, концепции, они на этом не остановятся. Недаром они вкладывали миллиарды и миллиарды, и вкладывают. И именно поэтому, когда они дали отмашку, антиизраильская вот эта вся риторика уничтожения легитимации Израиля началась уже 8 октября. Да, конечно, мы тоже сделали очень много, наши министры, наши политики, идиотическими заявлениями, о которых мы говорили. Да, идиотизма с нашей стороны тоже было много. Но 8 октября не было никакого идиотизма. А они уже тогда включили кнопку. Поэтому, и, кстати, вот идеологию братьев-мусульман сегодня разделяет и, ну, разделяет всегда. Ну, и сегодня это президент Турции Эрдоган. И такая же, именно поэтому, когда, помните, в 2018 году была блокада Катара со стороны арабских стран Персидского залива, и там же вообще ничего не производят, ну, я имею в виду, ни еды, ничего. Именно Катар самолетами поставлял туда продукты и все такое. Катар, прошу прощения, Турция, конечно, Турция. Вот, поэтому две страны, где братья мусульман у власти, это Катар и Турция. Ну, Турция еще и страна НАТО, в общем, там свой дурдом, ну, вот с Катаром как-то так. Страна маленькая, но денег столько, что она действительно серьезный игрок, потому что, ну, денег, ну, просто какое-то невероятное количество. То есть очень опасная страна, враг, и когда, и которая купила, обратите внимание, мы говорим, она купила... Израильтян покупает и покупала пачками. Она работает против Израиля, покупая из сотрудников, которые работают в канцелярии Нетаньяху, и там одного генерала забыл, который с ним работает. Куча компаний там работала. Поэтому Катар скупает вообще все, что движется, в том числе и в Израиле. Это так. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте, Марик.
11: Как вас зовут?
12: Меня зовут Сергей. У меня есть две темы, на которые я хотел бы поговорить.
11: Давайте, Сергей.
12: Да, я работаю водителем, и вот у меня вчера такой случай произошел. Я ехал по Сороковой дороге в районе между Гедерой и Кирьят-Малахи. Есть Соми, такой Масмия называется.
11: Да,
12: его называют Соми Трем. Большой такой специфический Соми. В общем, это было часа два дня. Я проезжал в сторону Кирьят-Малахи, а светофоры на нем не работали. Ну, в два часа дня еще как бы нету особого движения, поэтому плюс-минус проехать можно было нормально. Опять-таки, я повторяю, светофоры не работали ни в какие стороны. Что вы думаете, спустя два часа времени, это уже было 4, начало 5-го, я возвращался обратно, той же дорогой, естественно, в сторону Гедеры, и опять-таки сомит перекресток, не работают светофоры. И что вы думаете, естественно, там уже балаган, там куча машин, там куча грузовиков. В общем, я набрал полицию. Я набрал полицию, ответила девушка. Я ей объясняю, на Сороковке, перекресток Масмея, не работают светофоры. Да-да, я сейчас проверю, да, я вижу, окей, спасибо за... Я говорю, а почему вы, говорю, не присылаете ни полицейских, никого? Иро-Батипуль, ну, то есть инцидент в обработке. Я говорю, я не понимаю, я два часа назад ехал в противоположную сторону, ни полицейских, никого, светофоры не работают. Вы кого, говорю, ждете, как бы, ну, чтобы случились аварии и только...
11: И что вам ответили? Давайте так, что вам ответили?
12: Ничего, ничего. Адони, Иро-Батипуль. Вот и все, и положили, а спасибо, и положили трубку. Я не знаю, когда поломали светофоры, я не знаю, когда их починили, но вот в течение 3 часов, грубо говоря, 2-3 часов, это то, что я как бы был очевиден.
11: Окей, да, я понял.
12: Ни полицейских, никого нету. Я говорю просто, да, как бы, что им легче понатыкивать всяких разных камер, запрещающих знаков, и с нас водителей... как баранов встречи.
11: Это да. Хорошо, Сергей.
12: Но я еще...
11: Но давайте окей. Так, Сергей, да, еще но... у нас да, уже да. Реклама. Сергей, 20...
12: Секунду, очень важно.
11: Но давайте одна секунда, потому что меня уже одна секунда.
12: Меня очень-очень удивил и разочаровал предвыборный список НДИ. Если честно, мне очень жаль за Пелеверта, мне очень жаль за... есть такая Бородач Ялова, и, конечно...
11: Не Бородач, а Бардач.
12: Чалова и, конечно, за Евгения. 8-е место очень-очень я разочарован.
11: Смотрите, очень. Смотрите, вот это, вот, да. Я об этом и сказал, и идем на
12: я
11: рекламу.
12: Слышал,
11: да, я слышал. Да, я об этом и сказал. Да, это...
12: И я очень, честно, меня список очень удивил.
11: Я понял.
12: Странные фамилии выходцев из Северной Африки меня удивили, которых я даже не знаю, кто это и что это. А Евгений, который, я извиняюсь со всем уважением к Жене, рвал глотку на девятке и на радио, и везде за НДИ на 8-м месте.
11: Окей, спасибо вам, счастливо. До свидания. У нас сейчас 054-2070-800, номер нашего WhatsApp, 075-2891, телефон, реклама.
0: Тема дня на Первом радио. Реклама.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
14: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
15: Лэптопы по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Лэптопы по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
18: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
11: Дорогие друзья, наша программа продолжается. 07-5-2-8-9-1 телефон, 05-4-20-70-800 номер нашего WhatsApp. Ну вот, разговор, собственно, с Сергеем и подтвердил, что выбор — это еще, кроме всего прочего, это мотивация. И список должен давать избирателям эту мотивацию. Я понимаю, то есть то, что делает Либерман, оно вполне объяснимо. Еще раз повторяю, очень логичный список. Понятный для меня список. Но будет ли он понятен для основной массы избирателей, я не знаю. И вот это вот та опасная игра, в которую, в общем, и играет политик. Например, если партия ШАС говорит, мы партия вот Мизрахим, Мосортиим и Датиим. Все, там все понятно. Или там партия там Смотрича, это партия, где все люди, которые там баллотируются, жители поселений. И то хардальники, то есть самые-самые. Это понятно. Ну, то есть, с партиями Харидим тоже понятно. Здесь Натаньягу, Либерману тесно в этой вот, в лагуне, скажем так, секторальной партии. А вот будет ли у его основной массы избирателей мотивация голосовать за этот список, я не знаю. Я не знаю. Вот я не знаю. Это уже зависит от того, как они отработают, ну, в избирательную кампанию, скажем так. Марк Шалом. Читаю многих комментариев на 9-м канале под постами Либермана, Беннета, Лапида, Айзенкота. Столько ненависти пишут русскоязычные, о каком единстве можно говорить. Потом они говорят...

0: Ну вот я смотрю по Фейсбуку, да, грубо говоря, 1% жителей Фейсбука, назовем так, генерируют, наверное, 95% постов. Поэтому вам кажется, что, например, грубо говоря, там все про одно и то же, все про, я не знаю, там, какой кто-то хороший, какой кто-то плохой, а потом вы смотрите, это один и тот же человек строчит, строчит, строчит, строчит. И, в общем, получается, что 1-1,5% генерирует всю, на самом деле, всю ленту. Ну, если у вас там, например, израильская политическая лента, ну, назовем это так. В этой связи, поэтому не обращайте внимания на это. Это мне кажется, то есть не мне кажется, я знаю. Это все политтехнологии для того, чтобы вас заставить усомниться. Ну, например, вы хотите голосовать за, ну, скажем, я не знаю, за Кричевского. Ну, почему за Кричевского? Потому что я не баллотируюсь. А все пишут, что Кричевский лысый болван. И вы думаете, блин, я что, идиот, голосовать за лысого болвана? Я один буду голосовать за лысого болвана? Не-не-не-не-не-не-не. Вот, поэтому это вас демотивирует. А я еще раз говорю, на выборах важно мотивировать своих и демотивировать противника. Это как игра, знаете, это как в снукер. Важно не просто забить свой шар. Важно, если ты не можешь забить свой шар, выставить шар так, чтобы не смог забить твой противник. Это еще основа игры. То же самое здесь. Мотивировать своих, да мотивировать чужих. Это как бы основа выборов. И поэтому все, что вы читаете, это попытка демотивировать вас. Да, не голосовать за Кричевского. И воспринимайте это исключительно, исключительно так. Так, Марк, еще раз для тех, кто в танке. Либерман не взял список Пелеверта, Ленка? Нет, не взял. Я не знаю, что между ними случилось, я даже не выяснял. Я просто прочитал там, я знал, что я не хожу на такие мероприятия. Вот, мне не, ну, не знаю, я когда-то был молодым, я ходил, но нет. Я как бы смотрю потом по телевизору, читаю. Я поэтому не знаю, что там случилось у них, какое место он предлагал. Понятия не имею, но нет. Хорошо это, плохо ли, не знаю. Опять же, все проверяется. Надо понять электоральную силу того или иного политика. Электоральную силу, предположим, Пелеверт. Если Пелеверт приносит половину мандата, это уже неплохо. Если он приносит целый мандат, это замечательно. Если полтора, молодец. А если он не приносит ничего... И мне кажется, я опять же, я не буду никого, это вообще не лезу в эти партийные вещи, просто наблюдаю, разумеется, мне интересно. Я могу сказать, мне кажется, что Михаил Пелеверт был... Как бы помягче сказать, я его уважаю, все, он молодец, умный и все такое. Мне кажется, он был чересчур резким, чересчур, ну, скажем так, как это сказать, резким синоним. Ну, не экстремистским, нет, ну, чересчур радикальным. Вот, спасибо. Дарья Достоевская не просто на кнопочке, а еще и подсказывает, молодчина. Да, мне кажется, чересчур радикальным. А вот здесь, и когда я читал его посты, да, я для себя задавал вопрос, а не перегибает ли он палку? При том, что я поддерживал эти посты и ставил лайки. Но я задавал себе вопрос, потому что я, ну, как бы у меня есть опыт какой-то, да, и я себе задал вопрос, а Миша не перегибает ли? Ну, у меня не было ответа на вопрос. Я думал, может быть, это Либерман его, так сказать, настроил на это. Но, судя по всему, это была его самодеятельность. Опять же, как мне кажется, но я никаких у меня нету информации, которую я могу с вами поделиться, потому что я вообще не выяснял этот вопрос, честное слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марк.
0: Да, как вас зовут?
1: Меня зовут Михаил. Марк, у меня к вам маленькая просьба.
0: Давай.
1: Пожалуйста. Давайте сделаем так. Я сейчас буду говорить, а вы не ко мне, пока не будете меня комментировать. Дайте 2 минуты.
0: Просто нет, две минуты это правда. Много, я не буду вашу
1: хорошо,
0: просьбу.
1: Минуту,
0: давайте
1: хорошо.
0: Так, Михаил, да. Я вашу просьбу отвергаю. Ну вот просто отвергаю. Поэтому если вы говорите, мы есть правило, так сказать,

0: передачи. Вы говорите, я с вами спорю, соглашаюсь, не соглашаюсь. Если вы выставляете свои правила, тогда до свидания.
1: Нет, договорились.
0: Хорошо, отлично, пожалуйста.
1: Отлично. Значит, я насчет того, что вот этот список, ребята, милые, то же самое было 8 лет тому назад, когда Сова, Евгений Сова, ему предложили, он не знал, пойти, не пойти. Пошел, прекрасно, он на 8-м месте. Так, я уверен на 100%, даже на 200%, что Либерман перед тем, как кого-то приглашать, он разговаривал с этими... людьми,
0: и что?
1: Которые идут депутаты.
0: Подождите, подождите. Дело же не в том, что он разговаривал, не разговаривал. Конечно, разговаривал. А как иначе? Схватает он человека
1: он
0: на шуке. На шуке кричит,
1: он
0: говорит.
1: Он приглашал всех.
0: Нет, еще приглашал. Раз. Это как-то
1: свежая,
0: странно звучит.
1: Свежая кровь. Это брошенный мой космос.
0: Еще раз. Еще раз. Звучит странно. Либерман со всеми поговорил, кого он приглашал. Но это странно звучит, нет? Конечно, говорил.
1: Нет, это не странно. Он просто...
0: Еще
1: а
0: раз.
1: Почему странно?
0: Еще
1: ну, всю русскую улицу ставить 20 человек. Русская улица, это нормально?
0: Еще раз, я не знаю. Я говорю о...
1: Ну, видите.
0: Еще раз, я спрашиваю вас, если вы уже позвонили, скажите. Вот этот список, который есть, мне кажется, он очень хороший. Я говорю, что список такой, если Либерман позиционирует себя как общеизраильского политика, в отличие там, от Дерри, смотрите...
1: И он прав.
0: То список хороший. Так вот я
1: отличный
0: спрашиваю.
1: Список.
0: Так вот я спрашиваю.
1: Женщин,
0: он вас мотивирует на то, чтобы пойти проголосовать или нет? Вот и все, что я спрашиваю. Вас лично он мотивирует?
1: Да.
0: Отлично.
1: Шикарный список.
0: Вот, смотрите. Вас он мотивирует. Вы говорите, прекрасный список, замечательный. Я с вами не спорю. Обратите внимание, я с вами не спорю. Я спрашиваю
1: спасибо.
0: Просто вашу точку зрения. Вопрос в другом. Что вот да. Вас он мотивирует, а, например, Сергея демотивирует. И тут вопрос, который я задаю вам. А кажется ли вам, что если, например, у нас два человека позвонило и уже разделились 50 на 50, вы уверены, вас уже агитировать не надо, вы уже решили, что вам, ну или, скажем, Либерману, ну вы в данном случае как бы, удастся Сергея, ну я говорю Сергея, я в кавычках, да, я Сергея в широком смысле этого слова, убедить, что список шикарный, если он его уже не принял?
1: Не могу сказать.
0: О, а буду это честно, самое главное
1: честно,
0: в политике.
1: Не могу.
0: А это в политике самое главное, потому что половины, так сказать, избирателей, которые голосовали, не хватит. Нужны все. А вот здесь у нас уже здесь два человека позвонили, и два человека уже смотрят в разные стороны. В этом проблема. И поэтому у меня нет ответа. Я понимаю, почему Либерман сделал такой список, повторяю, 48-й раз. Но я не знаю, насколько он мотивирует избирателей. Повторяю, уже 50-й. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Так, идем дальше. За Либермана голосовать больше не буду. Я ему не верю, пишет Артур. А кому вы верите, Артур, напишите. Мне интересно, вы понимаете, я опять же, я голосуйте за кого хотите, это правильно. Но тут вопрос такой, что такое верите в чем? Я всегда говорю, и это касается всех, не голосуйте за хороших, тех, которые приведут вас в рай. Нет, друзья мои, в рай ни один политик вас не приведет. Потому что политик, в рай вы можете создать себе сами. Там получить великолепное образование, создать бизнес, заработать миллиарды. Это вы сами, это не к политикам. Политик должен отодвинуть нас от ада. А мы видели, как выглядит ад. Мы помним, и 23-й год со всеми его, так сказать, перипетиями. Вот это ад. И политики часто заводят свои народы в ад. И мы голосуем за тех, если у нас еще есть возможность голосовать, кто чуть-чуть нас от ада отдалит. А если вы ждете политика, который приведет вас в рай, нет. Рай – это ваша тяжелая учеба, тяжелая работа. Это рай. И то. Поэтому, когда вы голосуете, я не знаю, что такое, я ему не верю. У него недостаточно белой одежды. Ну, окей, будете в раю, голосуйте за ангелов. Добрый день, Марк, так, Шимшин.
2: После стольких лет в Кнессете партия Либермана, он не должен опираться на русскоязычных депутатов. Тем более, что партия называется «Наш дом Израиль», а не «Наша русская комната в Израиле» Шимшин. Шимшин, опять же, тысячу раз я с вами не спорю. Я с вами не спорю. Другое дело, задаю себе вопрос. Вот смотрите. Наши, так сказать, представители восточных общин приехали в Израиль в начале 60-х. У них есть своя партия ШАС, которая представляет их интересы. Лучше, хуже, так, сяк, представляет. У религиозных сионистов есть своя партия. У харидим есть своя партия. У ашкеназов нет своей партии. Ну, кстати, когда-то Лапид сказал, что мы партия белого племени, потом, упс, вот, вырвалось у него. А вот мы приехали в 90-е и позже. Позже всех. И мы такие крутые говорим, а у нас нет особых интересов. Мы сами по себе. Мы крутые так. Нам не нужны политические представители, потому что мы что? И вот это вопрос вопросов. Может быть, нам действительно не нужны наши политические представители. Может быть, действительно мы настолько образованы, настолько умны, настолько продвинуты, что можем все сами. В отличие от тех неумных, непродвинутых, которые понимают, что получить деньги, власть и все остальное, им нужны их представители в Кнессете. А нам не нужны, потому что мы очень крутые. А может быть, нужны? Я не знаю. Я не знаю. Вы понимаете, это большой-большой вопрос, на который пока я не получил должного ответа. Идем дальше. Так, здравствуйте, по поводу надписи в этой деревне против посла США. Как узнали, что это написали евреи, не сами арабы? По почерку ли их установили прямо на месте? И хватит называть поселенцы, это граждане Израиля, живущие на своей земле, а не западный берег реки Иордан. Кстати, я так никогда не называл. Иудеи, Самария, вот это было правильно. А, кстати, не надо меня учить родину любить, потому что вы спорите с тем, который западный берег не произнес, наверное, уже лет 30. Поэтому не надо тут показывать, какой вы патриотичный. Так. А послу, кто из обладателей гражданства США арабов осуществил провокационную акцию? Вы знаете, этим делом должен... А, это Михаил из Кацрина. Я знаю там это. Михаил, вы считаете себя умнее посла Хаккаби? Или Израиль вы любите больше, чем посол Хаккаби? Но он собрал там на поселение, которое вы так защищаете от него, сотни миллионов. Что вы сделали, Михаил? Вопрос такой. На самом деле ситуация очень тут простая, однозначная. Мы в нашем, так сказать, еврейском сообществе выросла раковая опухоль под названием «Молодежь холмов». Она была очень долго с ней боролись, но вот это правительство, которое, в общем, оно закрыло на это глаза, оно перестало с этим по-настоящему бороться, и эта раковая опухоль вырвалась наружу. И она стала угрожать Израилю. Вот и все. Вот и все. А посол всего лишь поставил диагноз. А вы можете сколько угодно, это арабы. Да, арабы нападают на свои деревни. Арабы нападают на свои дома. Арабы свой скот крадут у друг друга. Ну, Михаил, ну кого вы хотите убедить? Меня вы убедили. Вы правы, Михаил. Но это такая дурость, что, ну, даже я даже не знаю, как это еще назвать. Ну, просто дурость. Потому что, когда вы живете с закрытыми глазами, и вот это «наши мальчики», «это наши мальчики». Слушайте, все тюрьмы полны нашими мальчиками, сажать некуда. И все тоже наши мальчики. Смотрите, это наши мальчики, наши. И мы несем за них ответственность. Это наши мальчики, поэтому мы должны говорить правду. И если это наши мальчики, мы должны сражаться за их будущее и наказывать их, если они допустили преступление. Или, скажем, участвовали в преступлении. Потому что они наши мальчики. Их надо сажать в тюрьму с любовью.
0: 054-2070-800 номер нашего WhatsApp, 075-2891 телефон прямого эфира.
3: Тема дня на Первом радио. Реклама.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Перех Ашива 9.
3: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Так, наша программа продолжается. Добрый день, Марк, и все радиослушатели. Мое мнение, Либерман слишком хочет быть общенациональным лидером, забывая, что для большинства израильтян он прежде всего русский. Часто его ивритоязычные депутаты приносили лишь вред. Принцесса Леви, уходя с русского поля, непонятно куда, пенсионер с дивана. Ну, что я вам скажу? Ну, не все вред. Ой, было огромное количество действительно замечательных депутатов. Но дело не в этом. Нельзя политика, знаете как, этот лейтенант очень хочет стать генералом. Так как, какого ты попёрся, я не знаю, в армию, если ты не хочешь стать генералом? Или ты хочешь украсть весь склад, вынести и заработать на это много денег? Или ты хочешь стать генералом? Но это норма. Если ты уже попал в Кнессет, а Либерман с молодых ногтей в политике, он же еще был с Нетаньяху, начинали они вместе. Если ты всю жизнь в политике, то разумеется, и был на всех постах, ты хочешь быть премьер-министром. Это норма. Это норма. Другое дело, как твои избиратели к этому относятся, это уже второй вопрос. И как все это сложится, это уже второй вопрос. Но желать быть премьер-министром, если ты в политике... Ну, извините меня, а чего еще желать? Зачем ты туда пошел? Чтобы денег заработать? Так они все заработали. Чтобы что? Вот именно этот вопрос самый главный. Конечно, все стремятся быть премьер-министрами. Но я имею в виду, это нормально. Это норма, ничего в этом нету дурного. Вот в этом точно ничего нет дурного, что Эйзенкот, Лапид, Беннет и так далее хотят быть премьерами. Мне кажется, это не очень правильно, что там Дэри там и Смотрич не хотят, потому что они как бы партии такие вот секторальные. Но это уже их выбор. У Либермана другой выбор. Окей, норма. Здравствуйте.
8: Марк, добрый день, это Виктор.
0: Да, Виктор, давайте быстро, у нас просто много сообщений. Вы умеете быстро, Виктор?
8: Ой, как придется мне сейчас концентрироваться.
0: Давайте.
8: Марк, в первую очередь я опять вернулся вас слушать за то, что вы вчера не были на этой кампании, где провозглашался список партии НДИ.
0: Я вообще не хожу на такие мероприятия, поэтому...
8: Значит, уважуха, потому что вы должны быть независимым корреспондентом.
0: Окей, давайте, спасибо. Теперь к делу.
8: А теперь к делу. Я вернулся. Да, я вернулся опять в партию НДИ. Я буду за нее голосовать.
0: Отлично.
8: Почему?
0: Потому что давайте так, все. Давайте предвыборную пропаганду мы оставим на потом. Спасибо вам, Виктор. Спасибо. Ну, на самом деле, действительно, вот я не хочу... Я голосую за этих. Вы можете говорить, мне нравится, не нравится, я это, но прямая пропаганда нет, не к нам. За деньги. А так вот бесплатно нет. Эдик Саждода. Добрый день. Как Либерман может рассчитывать на русские голоса? Половина наших вообще на выборы не ходят. В Ликуде нет русских, но 5 мандатов с русской улицы у них есть. Я считаю Либермана умным, очень опытным политиком. Он знает, что делает. Я ему доверяю. Ну, смотрите. Как Либерман может рассчитывать на русские голоса? Убедить русскоязычных израильтян, что он единственный, кто представляет их интересы. Как? Ну, вот так. Что касается «в Ликуде нет русских, но 5 мандатов» — нет, 5 мандатов никогда не было. В лучшее, самое большее, я вот видел всю эту статистику, это 4 русских мандата, тоже немало. В этот раз, по-моему, 2,5 в последний раз, но тоже, да. А то, что Либерман умный, опытный политик, согласен, тут как бы с этим спорить. Опять же, умные, опытные тоже допускают ошибки, тактические, стратегические. Если бы умные, опытные не допускали ошибки, разве у нас было 7 октября? Разве был бы развал 23-го года с этой реформой, полностью, так сказать, развал общества на части? Нет. А Нетаньяху что, неопытный и неумный? И опытный, умный. Ну,
2: Ничего себе. Но он допускал столько ошибок, что мама не горюй. Хотя опытный, умный. Ну да, поэтому как бы опытный, умный такое дело. Так, в прошлый раз голосовал за Мерец, хотя наши взгляды совсем не совпадают. В надежде, что они бы прошли в Кнессет. В этот раз только за Либерман. Окей. Окей, хорошо. Опять предвыборная пропаганда. Максим. Ага, так, с первого года, что я в Израиле, я голосую за НДИ, кроме того года, когда он шел на выборы вместе с Биби, да, 12-й год, по-моему. Но в этот раз список немного меня удивил, и где-то в душе меня теперь вот, ну, я испытываю сомнения. Пишет Максим, вот это то, о чем я, собственно говоря, с чего начал. Сомнения. А что такое сомнение? Это мотивация. Это мотивация. То есть, когда я четко знаю, что мне надо прийти проголосовать за ту или иную партию, и я отвечаю себе на вопрос, почему. Потому что мы тысячу раз с вами говорили, и я думаю, многие наши радиослушатели пытаются, так сказать, отключить сердце и включить мозг. Потому что голосовать надо не сердцем, не эмоциями, не страхом, потому что будут, вот нас сейчас уже пугают, значит, если будет, придет оппозиция, наши войска покинут буферные зоны, тут же будет создано палестинское государство, у нас установится, ну это Нетаньяху говорил, я цитирую, фашистский режим, у нас отключат интернет, у нас запретят концерты, у нас не будет свободы слова и отключат, самое главное, 14-й телеканал. Фашистский режим без 14-го телеканала. Вот. И когда люди это слышат, они действительно пугаются. И палестинское государство, вот тебе фашистский режим, вот тебе концертов не будет. Ну, ужас, ужас, нет. И вот это вот работа на страх, это работа на ваше сердце, на ваши эмоции. И те люди, которые умеют, так сказать, отделить эмоции, зерна от плевел, эмоции и реальность, они понимают, что все это полная, как говорится, чепуха. Вот. А те, кто пугаются, вай-вай-вай, пошел... Да. Поэтому Либерману придется уговорить таких, как Максим, и объяснить, почему и для чего он это сделал. Потому что, еще раз, я логику вижу. Но то, что вижу логику я, это не значит, что с этой логикой согласится Максим. Боже упаси. Потому что сколько людей, столько и представлений и так далее. Здесь это абсолютно так. Разочарование, пишет, разочарование не список, а в Либермане. Окей. А, вы знаете, я вам скажу. Мне в этом смысле намного легче, чем многим из вас, потому что я никогда, никогда не разочаровывался в политиках. Никогда. Потому что никогда в них не очаровывался. Еще раз. Потому что для меня политик — это как всего лишь инструмент. Для меня политик — это не человек. Это функция, которая ведет или в одну сторону, или в другую. Для меня это функция. Человек он для своей жены, для лечащего врача. Это вот он человек. Там у него там потроха могут быть больными, там я не знаю что. Или жене гадости наговорил. Вот это человек. А для меня это функция. И я не представляю, как люди, которые... Как я люблю там Либермана, или как я люблю там этого самого Нетаньяху, или как я... Я не понимаю, как вы можете любить совершенно чужих для вас людей? Я понятия не имею. Они же совершенно чужие вам люди. Но они нам нужны, потому что представительская демократия так работает, для выполнения функций. И мне кажется, что здесь вот как-то так. Поэтому не очаровывайтесь в политиках, не надо. И разочаровываться не придется. Функция, а не человек. Сергей, женщины в списке, а сколько было перебежчиц? Нет, ну, имеется в виду, я, вы знаете как, вообще, конечно, женщины в списке — это всегда позитивно. Но я ж как феминист вам могу сказать так. Я четко заявляю, женщина ни на миллиметр, ни на сантиметр, ни на там, ни на еще там мера измерения не лучше мужчины. Но и не хуже. Не хуже. Другое дело, что женщина может внести какую-то немножко другая, может быть, взгляд на вещи, чуть другой. Но я считаю, женщина не лучше мужчин и не хуже мужчин. Поэтому, но так как общество состоит из мужчин и женщин, ну, хотя меня бы за это сейчас, помните, когда это самое, Ну, кто написал, господи, Гарри Поттера, это... Джоан Роулинг, да, спасибо, Даша, опять же. Когда она сказала, что... Она, помните, когда она, ее все затроллили, и даже на фильм о Гарри Поттере такой большой ее не взяли, потому что она сказала, женщина — это та, у которой ей... наберусь наглости сказать, что мир состоит из мужчин и женщин, то и представительство в парламенте, в бизнесе должно быть состоять из мужчин и женщин. А так женщины не лучше, не хуже, такие же... И часто и святые, и, извините меня, такие же твари, как мужчины, такие же святые, как и наоборот. Я говорю, что всякие есть, и в этом смысле без иллюзий. «Ни за кого не агитирую, кроме агитирую за то, чтобы 27 октября, пишет сержант, все вышли на избирательные участки, а не в лес на шашлыки. Хотя потом можно и в лес. Люди, вторую каденцию этой ОПГ-коалиции Израиля не выдержит. Давайте будем как минимум не глупее венгров, которые недавно сменили власть в стране, сержант». Ну вот давайте будем не глупее венгров. Хотя венгерскую модель вот строили с 23-го года. Надо сказать, что Орбану очень много удалось. Действительно, Орбану удалось очень много. Но... Казалось бы, что шансов у его противников нет, потому что он, в отличие от Нетаньяху, он взял под свой контроль все практически СМИ, все практически СМИ. Не только был там 14, там все каналы были 14-ми. Он взял под свой контроль Центральную избирательную комиссию, он взял под свой контроль суды. И тем не менее люди вышли, а все потому, что, знаете, венгров спас Евросоюз. Но не в том смысле, что Евросоюз послал свои войска, боже упаси, а в том смысле, что если ты член Евросоюза, какие-то нормы должны все-таки быть. Проблема Израиля, как и проблема Турции, что Турция, она пошла же вообще диктатура. Она же шла по этому пути и дошла до диктатуры, судьи сидят. Все, что, о чем мечтал Ярив Левин и компания, там в Турции все уже есть, все нормально. Но в Турции нет ограничителей в лице Евросоюза, в Венгрии было. Я боюсь, вот когда я смотрю, вот Венгрия, там Польша, да, когда вот, я смотрю и думаю, а у нас-то ограничений тоже нет. У нас страна может просто сорваться с катушек, как Турция. Опять же, как Турция, которая держалась и благодаря Эрдогану просто сорвалась с катушек и превратилась в диктатуру, где мэру Имамоглу, мэру Стамбула дали там сколько там, 1460 лет или 2000 с чем-то лет. Посмотрите, сколько дали там в чате GPT мэру Стамбула бывшему. Там тысячи лет. Мы об этом уже говорили, уже это даже не смешно обсуждать. Поэтому у нас тоже нету тормозов. И мы тоже можем скатиться непонятно куда. Это огромная проблема. Да еще у нас враги, которые так желают нас уничтожить. Поэтому... Так. Либерман должен объяснить для тех, кто не понимает, ну, его логику. Выборы — это для получения мандатов, а не для любви Миха. Миха совершенно с вами согласен. Именно поэтому остается еще 2 месяца до... дня голосования. Сегодня у нас 7 сентября. Получается, 7 октября, ну, меньше, да, там, ну, скажем, 1,5 месяца. За 1,5 месяца есть, наверное, какой-то предвыборный штаб. И каждая партия, не только НДИ, а каждая партия должна будет объяснить избирателям, почему она лучше для них. Ну, кроме тех партий, например, там Харидим не должны ничего объяснять, а у них раввины сказали, пошли проголосовали. Вот. Поэтому, естественно, дальше ты сделал вот что-то. Ты сделал первый шаг, скажем так. Ты сделал первый шаг. А дальше ты народу, который является твоим потенциальным избирателем, должен объяснить, ну не только ты, но все, так сказать, вся структура, должен объяснить, почему этот шаг правильный. Вот и все. И, кстати, это должен объяснить не только там Либерман, это должен объяснять Айзенкот, почему голосовать должны за него, Беннет, Лапид и так далее. И вот если они сумеют объяснить, ну, значит, получится. Ну, Ликуд, Нетаньяху должен объяснить, почему нужно стране продолжение его правления. Но он уже начинает объяснять, потому что безопасность, потому что без меня все будет плохо, и без меня враги как бы захватят родную хату. Это он уже объясняет. Вот, и мы должны уже потом принимать решение. Каждый примет свое. Я согласен с сержантом, что главное —

0: принять решение и найти 5 минут пройти проголосовать. И еще раз я подчеркиваю, тысячно раз, и буду повторять. Друзья, не голосуйте за любимых. С любимыми живите, встречайтесь, проводите время. Голосуйте за тех, кто отодвинет нас от ада, а не приведет нас в рай. Еще раз повторяю, может быть, уже кому-то надоело, рай вы строите себе сами. Вот, как-то так. Все, на этом все. Почему колесо обозрения? Тема дня. Да, тема дня. На Первом радио 89.1 FM. Дарья Достоевская, Екатерина Вергунова, Марк Кричевский. Встречаемся в этой студии, в этой передаче. Уже, кстати, после Роша Шана. Так что я с вас с наступающим-то и поздравляю. Пока.
1: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: Ля Вака Лока.
2: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
4: Мединат Иудим, 60.
3: Ля Вака Лока.
4: Ля Вака Лока.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
9: Белая карта.
10: Помогите мне, я хочу узнать все.
11: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
12: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
11: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
12: И он меня до сих пор любит?
10: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
1: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
13: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦАЛЬ подтвердил удары по объектам Хизбаллы в Южном Ливане. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью боевики Хизбаллы запустили два ударных беспилотника в направлении военнослужащих ЦАЛя, действующих в районе хребта Алият-Тахер в зоне безопасности на юге Ливана. Пострадавших среди израильских военнослужащих нет. В ответ ЦАЛь нанес удары по нескольким объектам Хизбаллы в разных районах Южного Ливана, в том числе по складу вооружений. Кроме того, были атакованы несколько боевиков, замеченных при перевозке оружия в районе Кфар-Руман. В армии сообщили, что перед ударами были приняты меры для снижения риска для непричастных, в том числе использовались высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение. ЦАЛь проверяет сообщения о том, что в результате ударов могли пострадать мирные жители. Кроме того, после запуска ударных беспилотников накануне ЦАЛь атаковал цели в районе Набати и, по данным армии, ликвидировал нескольких боевиков Хизбаллы. Тем временем жители Кирьят-Шмуна и других населенных пунктов на границе с Ливаном получили сообщение о том, что в течение часа ЦАЛь проведет серию ударов по территории Ливана. В связи с деятельностью армии в зоне безопасности в Южном Ливане, в Галилее могут быть слышны звуки взрывов. В сообщении указано, что в случае изменения ситуации население будет оповещено. Инструкции командования тыла остаются в силе, особых указаний для населения нет. Представители командования ЦАЛя официально разъяснили статус бывшего главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томир-Ярушалми, подчеркнув, что решение отстранить ее от должности и лишить предусмотренных законом при увольнении выплат и ряда дополнительных льгот является беспрецедентным. Как сообщает издание КИПА, в результате ужесточения условий ее увольнения Ифат Томир-Ярушалми потеряет более 1,5 миллиона шекелей. В ЦАЛе пояснили, что решение было принято с учетом крайней серьезности, с которой были восприняты ее действия. При этом уже введенные против нее санкции могут оказаться не последними. В зависимости от развития судебного разбирательства могут быть введены дополнительные санкции, в том числе понижение Томир-Ярушалми в звании. В то же время вопрос о выплатах и условиях выхода в отставку бывшего главного военного прокурора Ифат Томир-Ярушалми пока остается открытым. Это связано с обращением генерального бухгалтера Министерства финансов с требованием не выплачивать ей в полном объеме суммы, предусмотренной ЦАЛем. В пресс-службе ЦАЛя сообщили в ответ, что в настоящее время вопрос находится на юридическом рассмотрении и что эти вопросы регулируются соответствующими законами и приказами в соответствии с установленными в данной сфере полномочиями. Еврейские организации Германии и мира не скрывают потрясения в связи с результатами выборов в федеральной земле Саксония-Ангальт, на которых более 44% голосов получила право радикальная альтернатива для Германии. Глава Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер сообщил, что исход выборов вызывает у него ужас. Еврейский истеблишмент назвал их пугающими. Службы безопасности ФРГ признали партию экстремистской. По данным высокопоставленного израильского представителя, исход голосования представляет серьезную угрозу для еврейской общины Израиля. «Они не за нас, они против Украины. Причем одновременно усиливаются и левые экстремисты. Это очень беспокоит. Впервые со времен нацизма в Германии может быть сформировано ультраправое правительство. Мы уже предупреждали о воинственном исконном антисемитизме партии, глубоко укоренившемся в их националистической политике. Это угроза германской демократии и будущему Европы», сообщил американский еврейский комитет. Актер и режиссер Илан Дар, почти 70 лет отдавший израильскому кино, телевидению и театру, скончался сегодня в возрасте 89 лет. Всенародную известность он получил благодаря роли Илана, мужа Тики Даян, в легендарном израильском телесериале «Близкие родственники». Илан Дар, урожденный Илан Блавайс, родился в 1937 году в Тель-Авиве в семье выходцев из Польши. Еще в гимназии Герцлия занимался в драматическом кружке, но после армии первоначально поступил в Технион на электротехнику. Проучившись год, бросил учебу ради театра. Профессионального актерского образования у него при этом не было. Илан Дар был женат на известной театральной художнице и костюмере Рут Дар. Супруги вырастили дочь. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Ашдоде 31 градус, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Так, принимаю эстафету и говорю добрый день всем, кто слушает Первое радио. 8 минут 4 в нашей стране, 7 сентября, понедельник. И ближайшие 2 часа я проведу вместе с вами. Это музыкальные часы, и будет много музыки, разумеется. Будут рубрики. В этом музыкальном часе у нас путешествие во времени. Немножечко ностальгии. Вспомним, что за песня появилась в 1999 году. В середине часа игра «Пан или пропал», и там вам придется доверять своей собственной интуиции и говорить мне, верите вы в то, что я утверждаю, или не верите. А вот в следующем музыкальном части мы позвоним в Украину, в город Умань, где собираются паломники, и большая их часть приезжает из Израиля. Как буквально неделю назад перед отлетом туда говорил нам пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман, прилетит порядка 40 тысяч человек в этот небольшой украинский городок. И что интересно, что майор Михаил Зингерман находится уже непосредственно в Умане. Вот как раз с ним мы и поговорим, для того, чтобы узнать, что происходит, как вообще начинается подготовка и что слышно там, потому что Украина – это страна, где идет война. Ну, а завершим мы музыкальный час номер 2 рубрикой «Jive Time» – музыкальным десертом. Так что есть чем заниматься. Вчера закончилось шоу «Голос» – «Voice» 2026 года. И в финале первое место заняла Эмма Зиза Коэн. Ей всего-навсего 18 лет, очень талантливая девочка. Вот, предполагаю, что мы ее имя еще услышим. Ну и должен сказать, что сегодня ночью подешевел бензин. Не знаю, приятно вам это или нет, но он подешевел примерно на 50 огород. И новая цена на станции, топливной станции, где самообслуживание, должна составлять 7 шекелей 75 огород. Это такой, не знаю, скажем так, шаг правительства в том числе, но сколько он продержится, не знаю. Мера вроде бы срочная, уровень цен высокий, если не сказать запредельный, но вот насколько долго это продержится, нам всем будет очень интересно. Ну что ж, продолжаем жить и продолжаем слушать музыку. Это Люся Чеботина.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Ну что ж, поехали, перенесемся во времени в 1999 год. Итак, летом 1999, то есть 37 лет назад, правильно? 37, нет, 27 лет назад, да, чуть было, не прибавил десяточку, 27 лет назад записывается песня, которая называется «Smooth», что, в принципе, можно перевести на русский как «замечательная», «привлекательная», «гладенькая», такая «клевенькая». Вот. И пишет эту песню Роб Томас. О нем я могу сказать, что он американец, он рок-музыкант, он поэт-песенник и он вокалист рок-группы Matchbox 20. Не уверен, что вы слышали название этой группы. Неважно. Факт тот, что он является соавтором этой песни, которая впоследствии сделает и его очень известным. Сейчас я об этом расскажу. Итак, Томас и Итал Шур, это композитор, придумывают песню. Причем изначально сам Шур пишет песню, называет ее «Комната номер 17». Но текст был очень такой сырой, я бы сказал, левоватый. И тогда он позвал Томаса и сказал: «Томас, ну-ка давай, напиши, ты же поэт-песенник, сделай». И Томас переписывает текст и, более того, шлифует мелодию и называет песню «Smooth». Ну и потом делает маленькую демоверсию и посылает ее не композитору Итало Шуру, а посылает ее Карлосу Сантане. Сантана послушал, сказал: «Oh yeah, I got it», и решает ее записать. Причем он решает записать дуэт, то есть он и непосредственно сам Роб Томас. И они это делают. Значит, под аккомпанемент группы Карлоса Сантана, под группу Сантана, они записывают эту пластинку, в смысле, эту песню, но песня входит в пластинку Сантаны «Supernatural». Сам Томас, Роб Томас, посвящает эту песню своей жене Марисоль Мальдонадо. Там отдельная история. Ну, если коротко, он ее очень любит, и поэтому он ей посвящает эту песню. И вот летом 1999-го они записывают эту песню, и эта песня лидирует 12 недель на первом месте в горячей сотне Билборда. И это бомба. Это натуральная бомба. Ну, я не говорю про другие страны, там тоже успех. Потом и ряд фильмов возьмут эту песню непосредственно в свой кадр. Но эта песня выигрывает 3 премии Грэмми. 3. Не одну, а 3. В категориях «Запись года», «Песня года» и «Лучшее совместное вокальное поп-исполнение». Итак, 27 лет назад. «Smooth», Роб Томас и Карлос Сантана.

Вот так вот 27 лет назад появляется эта композиция Карлос Сантана и Роб Томас. Мы начинаем танцевать под нее в клубах. Первое радио готовится открыться. И, конечно же, это одна из первых песен, которая зазвучала потом на наших волнах. 22 минуты 4 в стране. Сейчас реклама, и у нас в студии гость.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
2: Реклама. А в студии, как я и говорил, гость — это Денис Ганиев. Здравствуйте, Денис.
3: Добрый день, Влад.
2: Денис является генеральным директором магазина итальянской мебели Alt Livello. И у нас он здесь уже не первый раз. Вам нравится на первом?
3: Да, я хожу сюда с огромным удовольствием. Мне действительно нравится. Нравится вся ваша команда, нравится ваш подход. Мы очень многие вещи берем мы у себя в магазине, относимся так же к своим клиентам, как вы относитесь к своим радиослушателям.
2: Да, и я вам уже идеи на миллион долларов передал. Кстати, между прочим, ваша мебель начинает потихоньку появляться в разных уголках нашей радиостанции. Это шикарная итальянская мебель, которую замечают в наших видео, в фотографиях и в прямых трансляциях. Спасибо, Alt Livello.
3: С большим удовольствием. Это, между прочим, это и есть наша цель, потому что когда мы продаем диван нашим клиентам, мы прекрасно понимаем, что в ближайшие 10-15 лет именно эту пару мы уже у себя в магазине не видим, потому что не будет никакой необходимости поменять наши качественные диваны, но когда мы делаем все правильно, с душой и с большим удовольствием, мы понимаем, что любая квартира становится маленьким выставочным центром Alt Livello. То есть если человек доволен, то он обязательно рекомендует всем своим друзьям, знакомым, родственникам прийти к нам в магазин и тоже приобрести мебель Alt Livello.
2: Так, ну вот как раз о приобретении мебели. Мы хотим нашим радиослушателям и радиослушательницам сообщить о том, что на этой неделе, на этой предпраздничной неделе можно приобрести мебель в Alt Livello достаточно выгодно. Выгоднее, чем, например, на предыдущей неделе.
3: Все правильно. На этой неделе, так как мы сказали вчера, у нас есть от 40 до 50% скидки на всю мебель, 40% скидки на кожаные диваны и 50% скидки на диваны из материала, в том числе на кровати, на журнальные столы и на обеденные столы. В следующем эфире я приготовил еще небольшой сюрприз на этой неделе для всех, кто придет и приобретет у нас диваны, включая, обратите еще раз внимание, пожалуйста, в этот раз это не до субботы, а по пятницу включительно.
2: Сюрпризы всегда были, нравились, скажем так, нашим радиослушателям и были желательны в нашем эфире, так что через 20 минут вы нам расскажете об этом сюрпризе, но я хочу сказать, что магазин Alt Livello находится здесь, в центре страны, в Ришон-ле-Циони, да?
3: Да, все правильно, он находится в городе Ришон-ле-Цион, на улице Рожанский, 11, это очень удобно. Мы приглашаем к нам в магазин с любой точки нашей страны. Естественно, и отвозим и нашу мебель тоже в любую точку. Поэтому приезжайте от Метулы до Эйлата. Мы вас ждем. Ришон-ле-Цион, Рожанский, 11.
2: Это элитная итальянская мебель. Это Alt Livello. Приезжайте, посмотрите. Эта неделя того стоит особенно. Денис, через 20 минут я вас жду в студии.
3: С большим удовольствием.
4: Мантис – ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон-ле-Цион. Ицхак бен Цви, 23.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку.

0: Против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Реклама.
5: Программа «Картина маслом». Берегите себя.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то.

0: знаете ответы на все свои вопросы.
1: И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: Пан или пропал?
0: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши, то увидят.
2: Пан или пропал?
0: Итак, начнем.
3: С удовольствием начинаю. Не знаю, почему, но всегда вот жду этой игры. Вместе со мной этой игры ждет продюсер Дарья Достоевская. Она будет принимать ваши звонки. Игра построена на том, что вы сейчас в реальном времени, вот 15 часов 32 минуты, набираете номер телефона, и только номер телефона, звоните и пытаетесь с помощью своей интуиции и знаний, не слушая меня, и пытаетесь не попасться в ловушку, которую я расставил для вас.

0: Прежде чем вы наберете номер телефона, я его назову, правильно? 07-52-891. Я все время задаю вопрос в одной и той же форме. Верите ли вы что? И вам нужно сказать мне «да, верю», «нет, не верю». Пробуйте, звоните 07-52-891. Это не просто, это даже страшно где-то в какой-то мере. Но в этом заключается прелесть игры, этот азарт спортивный. А пока я должен сказать, что у меня шикарный приз. Это такой купон. Я бы даже сказал, это такой ваучер на сумму 200 шекелей в ресторан «La Vaca Loca». Это аргентинский мясной ресторан, он находится в Герцли. И те, кто разбирается в мясе, уже знают. А вот те, кто еще не разбирается, пришло время туда приехать и провести вечер в своеобразной южноамериканской атмосфере. Там можно и заказать романтический ужин, и целое семейное застолье. Вы можете приехать туда с друзьями. В любом случае, это будет удовольствие, это будет незабываемо. Ресторан «La Vaca Loca». Находится он в Герцли на улице Мединат Гайудим, 60. Достаточно в Waze написать «Меседет La Vaca Loca» или «Мединат Гайудим Шишим», и вы приедете по адресу. Итак, сегодня у меня купон-ваучер на сумму 200 шекелей в ресторан «La Vaca Loca», и первый звонок просто залетает. Здравствуйте!
1: Добрый день, Влад. Это Лев из Кириатгата.
0: Все, травма того поражения зажила?
1: А?
0: Травма предыдущего поражения зажила?
1: О, это я уже не играл 3-4 раза.
0: Я знаю. После того, как было неудачно сыграно, я думаю, вы ушли.
1: Да, ну я понял, что, думаю, нет, надо, чтобы попробовали потом... Один раз быстро все отгадали уже на этом. Игра закончилась, другой раз. Вот так вот, ничего страшного.
0: Ну, сейчас я наши дружеские отношения откладываю в сторону и расставляю ловушку для вас, Лев, в которую вы не должны попасться. Итак, трижды вы должны дать мне правильный ответ. У меня к вам вопрос вот какого плана. Ну, о Китае вы много, наверное, слышали, видели... Может быть, даже читали или смотрели в Ютубе, или, может, вам кто-то рассказывал. Не знаю, в любом случае, вопрос такой. Верите ли вы, что три цифры 996 в Китае обозначают график работы?
1: Три цифры, да?
0: 996.
1: Так, ну сейчас попробуем, пан или пропан. Нет.
0: Не верите?
1: Нет.
0: А почему вы не поверили?
1: Ну, я что-то, понимаете, так сказать, чтобы я где-то видел это, я не могу. А так, по Китаю много слышал, но об этом не знаю.
0: Вы же знаете, что китайцы очень много работают?
1: Да.
0: Верно. Так вот... Лев, дорогой мой, это один из самых популярных графиков работы в Китае. Его название отражает требования, которые выдвигаются владельцами компании. Работать с 9 часов утра до 9 часов вечера 6 дней в неделю.
1: Хорошо, буду знать.
0: Я вам такого графика не желаю, Лев. Спасибо вам за игру.
1: Вот видно, поэтому не догадался, что я не работаю.
0: Да, и в этом наше счастье, кстати. Спасибо, Лев, за звонок. До свидания. Лев, наш замечательный радиослушатель постоянный, который часто звонит в программу по заявкам. И вот сейчас, к сожалению, не прошел первый этап, но 07-52-891. И следующий игрок меняет его на поле боя. Мне наши радиослушатели в этой игре напоминают спартанцев, которые прикрывают друг друга щитами и выходят в атаку. Вот появляется следующий игрок. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина.
2: Здравствуйте.
0: Ну что ж, вам придется отомстить мне за льва, Алина, и, соответственно, выиграть.
2: Ну, попробую. Я первый раз, поэтому не знаю. Посмотрим.
0: Первый раз это дело такое, знаете, не считается первый или десятый. Играйте. Но помните, я очень коварен, Алина. Очень коварен, поэтому с вами рядом кто-то есть там?
2: Нет, никого нету.
0: Жаль, ладно. Все, думайте сами. Итак, вы когда-нибудь смотрели фильм «Клан Сопрано»?
2: Да, но не досмотрела.
0: И не надо. Там, в принципе, связь будет следующая. Дело в том, что там есть герой Тони Сопрано.
2: Да.
0: И его играет, к сожалению, ушедший уже из жизни актер Джеймс Гандольфини. Такой полный мужчина, вот, обладающий симпатичными чертами лица, обладавший. И вот у меня к вам вопрос.
2: Да.
0: Верите ли вы, что актер Джеймс Гандольфини получил 3 миллиона долларов за роль, которую так и не сыграл? Вам надо сказать, да, верю или нет, не верю. Верите, да?
2: Да.
0: Принимается. А вам бы хотелось бы, правда? Вам бы предложили роль, сказали 3 миллиона долларов, сказали, ну ладно, не надо играть, деньги просто заберите и идите, да?
2: Да, конечно.
0: Ну, так обычно принято в бизнесе. Совершенно верно, да? А что это вы смеетесь? Оказывается, не принято так в бизнесе, да?
2: Нет, да, конечно, не принято.
0: Но вы решили сказать, что да, вы верите.
2: Да,
0: в это. 1-0 в вашу пользу, правильно. Дело в том, что после ухода Стива Карелла из сериала «Офис» Джеймсу Гандольфини предложили 3 миллиона долларов за роль нового руководителя, чтобы он заменил этого актера. И в это время компания HBO, которая снимала «Клан Сопрано», сказала: «Откажитесь от роли, мы вам дадим эти 3 миллиона долларов, но не снимайтесь там, сохраните образ Тони Сопрано, потому что мы будем продолжать снимать». И он отказался. Он получил 3 миллиона долларов и не сыграл роль. 1-0 в вашу пользу. Хорошее начало, Алина. Теперь давайте мы перейдем к географии. Это тоже интересная часть наших вопросов. Верите ли вы, Алина, что самое длинное название страны в мире принадлежит Великобритании? Алина?
2: Да, верю.
0: На каком основании, Алина?
2: Если я не ошибаюсь, официальное название должно быть что-то там Соединенное Британское Королевство или даже еще может быть длиннее, поэтому я хочу попробовать сказать, что я верю.
0: Хорошо, вы сказали и даже не попробовали, мы зафиксировали ваш ответ, вы верите. А вы сейчас за рулем?
2: Да.
0: Будьте аккуратны, пожалуйста, не отвлекайтесь от
2: дороги. Да, я в Дебури.
0: 2-0 в вашу пользу, Алина, правильный ответ. Самое длинное название страны в мире, зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, принадлежит Великобритании, и звучит оно следующим образом. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Ну что ж, и я перехожу к вопросам из черной папки, где у меня лежат самые сложные вопросы. Вопрос номер 3. Вам нужно дать правильный ответ, Алина, и после этого вы становитесь победителем, и я надеюсь, что вы заберете ваучер на 200 шекелей в южноамериканский аргентинский мясной ресторан Герцли «La Vaca Loca». Итак, верите ли вы, Алина, что на северо-западе Канады номерные знаки имеют форму хоккейных ворот?
2: Канады.
0: Да. На северо-западе Канады номерные знаки имеют форму хоккейных ворот. Да, верите? Нет, не верите. Алина? Алина? Алина?
2: Да, верю. Да, верю.
0: Принимается. Чего так долго думали-то?
2: Не знаю. Я пыталась себе представить, но не сумела.
0: В смысле? Представить хоккейные ворота?
2: Да.
0: И потом представить знак в виде хоккейных ворот?
2: Ну да, пыталась себе представить, потом уже решила наугад. Ну,
0: согласен, да, трапециевидная. Но, с другой стороны, смотрите, мы же видим, например, есть номерные знаки прямоугольной формы. Причем не вытянутые, а такой вот. Когда. Так что ворота практически могут списать. Ну что ж, ответ принят. Алина сказала, что она верит, что номерные знаки на северо-западе Канады имеют форму хоккейных ворот. В январе 1970 года в честь столетнего юбилея северо-западных территорий Тогдашний комиссар региона Стюарт Ходжсон решил привлечь внимание к уникальной культуре и природе канадского севера. И он постановил: номерные знаки северо-запада Канады будут иметь форму идущего белого медведя. Да, идущего белого медведя. Ну что ж, Алина, ресторан был рядом. Придется вам теперь самим туда поехать и проверить, что же это за лавака-лока. Спасибо за игру.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.

0: Следующая игра «Панели пропал» нас ждет через неделю. И, кстати, это будет сразу после праздника Рош-Хашана. Уже в 5787 году мы с вами сыграем. Сейчас мы подходим к очередному рекламному блоку. Я попрошу вас быть внимательными, потому что нас ждет достаточно качественная, полезная и интересная информация.
1: Реклама.
0: Вместе со мной в прямом эфире мой коллега Игорь Красковский. Игорь, тебе слово.
2: Да, привет, Влад, привет все, кто слушает. Первое, я сегодня в командировке в компании Baker Laser. Итак, друзья, 7 клинических исследований доказали эффективность Baker Laser. Это мощный прибор против боли. И, кстати, это идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-Хашана. И только сейчас специальная акция. Модель Baker Laser Pro со скидкой, вы не представляете, 50% всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей. И к тому же 60 дней пробного использования на особых условиях. Поэтому звоните сейчас, заказывайте сейчас, звездочка 3414, Baker Laser, звездочка 3414. Будьте здоровы, друзья, живите без боли. И с наступающим праздником. Влад, спасибо.
0: Игорь, и тебе спасибо.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Максаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Максаны и Хашмаль.
6: Машину покупаем только в Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: В студии Денис Ганиев, и речь пойдет о шикарной итальянской элитной мебели в магазине Alta Livello. Что на этой неделе вы предлагаете?
13: На этой неделе мы с большим удовольствием предлагаем от 40 до 50% скидки на весь ассортимент, который есть у нас в магазине, но мы были бы не Alta Livello, если бы у нас не было, так сказать, вишенки на торте. Ни для кого не секрет, что вся наша мебель – это мебель под заказ, то есть вы приходите к нам сегодня в магазин, и ваша мебель придет только примерно через 4 месяца. Мы прекрасно понимаем, что Рош-Хашана вот уже буквально не за горами, через 4 дня, и мы решили буквально 5 моделей продать с выставки. Это модели из ткани. Мне немного будет тяжело описать те модели, которые мы продаем, потому что действительно качественные, шикарные, очень удобные диваны, но я попробую. Например, уже не один раз просили у меня продать этот шикарный диван. Почему он шикарный? Потому что, во-первых, он большой, 3,60 на 3,60.
0: Ого!
13: И он не просто 3,60 на 3,60, это модулярная модель, то есть вы можете сами дома поменять его размеры.
0: Угу.
13: Но это не все. А самое главное, это его наполнитель. Это подушки из пуха. Это вы когда садитесь под диван, вы как будто сидите на облаке. Это действительно шикарная посадка. Он очень Еще раз, диван шикарный, из специальной ткани, моющийся, антикоготь. И вот весь этот размер, весь этот диван вместо 39 тысяч шекелей с выставки, то есть кто первый придет и купит его, будет стоить 15 600 шекелей. 60% скидка на те модели, которые мы продаем с выставки.
0: Вот это да.
13: И есть еще один, ну вот прям... диван, который тоже мне несколько раз попросили продать, но я не соглашался. Это диван двухметровый, который открывается в двухспальную кровать, причем с матрасом, на который вы сможете спать каждый день. То есть он предназначен для того, чтобы спать каждый день. Вместо 15 тысяч шекелей с выставки мы продаем его со скидкой в 60%, 6500 шекелей.
0: Я сразу хочу уточнить, вы не соглашаетесь продавать, потому что это звучит немножко как бы так когнитивный диссонанс вызывая, потому что это на выставке, и люди должны видеть модели, да?
13: Да, все правильно, не потому что...
0: вы ничего не продаете, да?
13: Да, это потому что у нас еще раз огромный магазин, и мы уверены на 100%, что чтобы купить диван правильно и качественно, надо обязательно на нем посидеть. Именно поэтому мы чаще всего не соглашаемся продавать диваны с выставки.
0: Окей, сколько вы сказали стоит этот диван сейчас? После 60%.
13: 15 тысяч шекелей,
0: да.
13: 6500 шекелей. Ну, тут я ничего не могу обещать, кроме как того, что кто первый придет, того, тот и получит этот диван первым.
0: Белиссимо. Давайте сразу уточним, где находится магазин и когда к вам можно приехать.
13: Магазин находится в городе Ришон-ле-Цион, на улице Рожанский, 11. Огромное количество парковочных мест возле магазина. Мы работаем с воскресенья по четверг с 10 утра до 9 часов вечера. И в ближайшую пятницу мы будем открыты с 9.30 до 2. Приезжайте, мы с огромным удовольствием вам поможем.
0: Да, и все это произойдет накануне нового еврейского года, поэтому вы можете сделать прекрасный подарок и, выиграв цену замечательную, купив фантастический итальянский элитный диван.
13: И получив его достаточно быстро.
0: Спасибо, Денис.
13: Пожалуйста.
1: Реклама. Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

Завершается первый музыкальный час, который мы с вами провели. Называется он «Картина маслом». Это программа, которая выходит в 15.00 и продолжается почти 120 минут. Впереди реклама и выпуск новостей, который готовит для нас Лидия Топельберг. В следующем музыкальном часе у нас рубрика «Минута добра», «Jive Time» и много полезной информации между песнями.

0: картина маслом.
1: Реклама.
2: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
3: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик. 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Tasters Choice. 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Реклама.
7: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Полиция Израиля в Умане. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В преддверии Рош ха-Шана сотни израильских ультраортодоксальных евреев совершают традиционное паломничество в Умань. Наша полиция помогает местным контролировать ситуацию на месте. И сейчас на связи со студией Первого радио пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаил Зингерман. Михаил, здравствуйте.
2: Алло.
1: Михаил, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы добрались, какая ситуация в Умане, были ли уже какие-либо беспорядки, или вы все держите под контролем?
2: Добрались нормально, через Молдову, естественно. Сейчас, в принципе, ситуация в Умане спокойная. До настоящего момента прибыли около 7 тысяч здесь хасидов, паломников, поэтому работаем пока вот в таком стабильном режиме. И помогаем нашим украинским коллегам. Мы здесь, нужно понять, действительно однозначно, что мы находимся здесь в Украине, в Умане, по их просьбе. Это не наша инициатива. К нам обратились украинские коллеги. Мы, конечно же, дали свое согласие оказать им помощь, потому что действительно мероприятие для них это очень непростое. Обеспечить безопасность, обеспечить общественный порядок в момент пребывания хасидов. Население непростое, я думаю, вы все знаете. Поэтому действительно будем оказывать необходимую помощь. Ожидается прибытие в общей сложности около 40-45 тысяч паломников. Это действительно очень непросто. Для наших коллег и для города Умань, представьте, население города Умань 80 тысяч, и одновременно прибывает вот такой десант, необычный, причем в количестве 40-45 тысяч человек, поэтому очень много вопросов, очень много проблем, включая, конечно же, и преступность, и различные правонарушения, поэтому работаем пока, ситуация спокойная, под контролем.
1: Да, задача не из простых. Желаем вам удачи. Михаил, спасибо. Напомню, у нас на связи был пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаил Зингерман. А мы продолжаем. По данным информационного портала «Вести» со ссылкой на Financial Times, нефтеперерабатывающий завод в Джизане в Саудовской Аравии, принадлежащий крупнейшему в мире экспорту нефти Сауди Арамко, пострадал в результате атаки. Город находится вблизи границы с Йеменом и неоднократно подвергался нападениям со стороны хуситов. Масштабы ущерба оцениваются. Мировой суд Петах-Тиквы продлил еще на 4 дня срок содержания под стражей 20-летнего жителя Иерусалима, подозреваемого в похищении 10-летнего Яэля Софера из Петах-Тиквы. Представитель полиции сообщил во время заседания суда по вопросу продления ареста подозреваемого, что следствие располагает информацией о нападениях на детей, мальчиков и девочек в разных районах страны. Предположительно, эти нападения также осуществил подозреваемый. По словам адвоката подозреваемого, ее подзащитный является инвалидом и страдает умственной отсталостью. Напомним, 10-летний мальчик пропал вечером в воскресенье 30 августа, после чего полиция начала масштабные поиски с применением технологических средств. Ночью сотрудники полиции обнаружили мальчика в Бнейбраке вместе с 20-летним жителем Иерусалима. Оба были доставлены в отделение полиции Петах-Тиквы. Полиция задержала 20-летнего жителя Бат-Яма по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, с которыми он устанавливал связь через социальные сети. По версии следствия, в некоторых случаях он выдавал себя за несовершеннолетнего. Суд продлил срок его содержания под стражей до четверга, 10 сентября. Канцлер Германии Фридрих Мерц собрал экстренное заседание руководства Христианско-демократического союза для обсуждения результатов выборов в Саксонии-Ангольд. Победу здесь одержала ультраправая альтернатива для Германии. «Я потрясен исходом выборов. Наша партия потрясена до основания. Нельзя продолжать, как в прошлом. И это касается как Христианско-демократического союза, так и федерального правительства», заявил он, отметив, что результаты голосования свидетельствуют, что необходимы глубокие реформы. «Но я хочу заверить всех в нашей стране. Наши демократические институты остаются незыблемыми. Наша Конституция гарантирует закон и порядок. Эти слова адресованы и нашим друзьям в Европе, и во всем мире», подчеркнул Мерц. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей 1,2 агары, что на 233 тысячных процента выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 238 тысячных процента и составляет 3 шекеля 5,2 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Ашдоде 31 градус, в Бершеве 34, на голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках. We'll be right back.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, врываемся во второй музыкальный час. Он так и называется «Картина маслом». Здравствуйте, добрый день. 5:08 в нашей стране. И я с вами продолжаю путешествовать по волне Первого радио. Должен сказать, что чуть больше месяца остается до момента, когда мы благополучно пересечем черту 25-летия нашего существования в эфире. Надеюсь, большая часть радиослушателей, конечно, хочет, чтобы 100%, но большая часть, надеюсь, разделит с нами эту радость. Тем более, вы-то с нами практически с самого начала, и мы для вас. Так что готовимся к праздничному специальному эфиру, готовим призы, готовим конкурсы, интерактив. Будем с вами. И это все будет 14 октября. Да, теперь я должен сказать, что у нас есть два важных канала в интернете. Это телеграм-канал, он называется «Первое радио Израиль». И там сейчас вовсю разгоняется опрос, как ограничить время, которое подростки проводят в смартфонах. Это не просто взятая с потолка, с неба, скажем так, тема. Речь идет о рекомендациях Министерства здравоохранения, о том, чтобы ограничить доступ подростков к экранам. Мы дали 9 вариантов ответа, включая ответ «Никак с этим невозможно бороться». Заходите в наш телеграм-канал, подпишитесь на него и проголосуйте. Мы тем более прикрепили этот опрос вверху в интерфейсу, его видно. И второй канал – это YouTube-канал, на котором мы представляем вам, уважаемые дамы и господа, самые интересные, на наш взгляд, интервью, стримы, записи, опросы, короткие фильмы, шортс, так называемые. Наш канал точно так же называется, как и телеграм-канал «Первое радио» 891 FM. Подписывайтесь на него, будем вам признательны. Сегодня, кстати, хочу сказать, вместо программы «Прямой ответ» с Марианной Беленькой у нас будет программа в разделе «Специальный эфир». Да, генеральный директор и владелец холдинга, в который входит «Первое радио», Давид Бен Басад, взял в рамках своей программы «Невхарим» интервью у спикера Кнессета Израиля, у депутата Кнессета от партии Ликуд Амира Оханы. И это интервью мы вам представим в 19:30. Мы его перевели на русский язык. Вы сможете узнать, что думает спикер в преддверии выборов, которые состоятся, как вы помните, 27 октября.

Я хочу напомнить вам о том, что в 16 часов и 30 минут, то есть примерно через 15 минут, рубрика, которая всегда живет в понедельник в это время, «Минута добра». Мы даем возможность в 16 часов 30 минут кому-то одному из наших радиослушателей, радиослушательниц, позвонить в прямой эфир и сказать слова благодарности, сказать спасибо, кому вы считаете нужным.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
0: Спасибо.
3: Спасибо тебе, друг.
4: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
5: Спасибо. Белая
1: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
6: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
7: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
6: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
7: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
8: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
2: Программа «Картина маслом». Не проходите мимо.

Это группа Ace of Base. Песня называется «Цветок». Это жизнь. Жизнь – это цветы. Через 11 минут рубрика «Минута добра». И мы ждем звонка от одного нашего радиослушателя. Можете, кстати, позвонить прямо сейчас Дарье. Она примет звонок и забронирует ваше место. Мы дадим возможность кому-то из наших радиослушателей сказать спасибо в прямом эфире, поблагодарить кого-то, кого вы посчитаете нужным поблагодарить. Так что 07-52-891 прямо сейчас. 07-52-891.

0: Реклама.
1: В студии генеральный директор магазина итальянской мебели Alt-Level Денис Ганеев. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Мы с Денисом с воскресенья уже говорим об этой неделе и с воскресенья, в принципе, пытаемся донести до вас главную мысль. Найдите время и приедьте в Alt-Level на этой неделе. Да. В чем причина? Почему?
2: Причина, она очень простая. Новый год, Рош ха-Шана не за горами, уже в конце этой недели. В Израиле, кстати говоря, есть такая традиция обновлять всю мебель дома к празднику Рош ха-Шана, поэтому у вас есть сейчас эта возможность, и не просто эта возможность, а сделать это с большой скидкой. То есть у вас есть возможность приобрести действительно качественную, действительно шикарную итальянскую мебель и со скидками от 40 до 50%, а на модели с выставки даже 60%. И при всем этом, естественно, получить шикарный подарок от Alt-Livello. В этот раз это не секрет, это журнальный стол. То есть при каждой покупке вы получите журнальный стол в подарок.
1: Это очень хороший подарок. И я для того, чтобы радиослушатели сориентировались, скажу, что вы приедете в магазин, закажете согласно очень ярких и больших каталогов ту мебель, которая нравится вам. Через 4 месяца вы ее получите домой. Да. Но есть опция. Сколько вы выставили на продажу тех, кто на выставке? 5 моделей. Приобрести непосредственно сейчас. И эти модели будут проданы со скидкой 60%. Расскажите нам чуть подробнее, о каких суммах идет речь.
2: Да, с большим удовольствием. Мы выбрали в этот раз 5 моделей. Все эти 5 моделей из ткани. Есть модели и угловые, есть модели тройка и двойка. Вот, например, у нас есть трехместный диван и двухместный диван с 4 электрическими рекланерами. То есть и в трехместном диване, и в двухместном диване есть по 2 электрических рекланера. Это фантастически удобный диван. Вместо 36 тысяч шекелей он вам будет стоить после 60% скидки 14 400 шекелей. Угу. Итальянский диван, шикарный, серого цвета, если вам так будет удобнее.
1: Впечатляет.
2: Да, серого цвета, он на высоких ножках, iRobot проходит под этот диван. Ну, ничего, кроме как сесть сейчас в машину, завести ее и приехать в Alt-Livello, я не вижу причины этого не сделать.
1: Alt-Livello — это Ришон-Лицион, это улица Рожанский, 11.
2: Да, и у нас еще есть также короткий номер телефона, звездочка 9246, если вдруг вы не помните, как мы работаем, где мы точно находимся. Какие, кстати говоря, перед тем, как вы выезжаете, вы можете позвонить и поинтересоваться, какие диваны еще остались в продаже, чтобы не приехать просто так. Но не переживайте, вы все равно к нам не приедете просто так. Нам в любом случае будет вас чем удивить.
1: Я в любом случае, в том числе, как вы говорите, хочу сказать, что вы работаете всю эту неделю до...
2: Мы работаем всю неделю с 10 утра до 9 часов вечера, и в пятницу мы будем открыты с 9.30 до 2. Напомню, что пятница — это как раз предпраздничный день.
1: Эрев Рош ха-Шана. Итак, Денис Ганеев, мы вас благодарим. Город Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11, Alt-Livello. Приезжайте и воспользуйтесь этим шикарным предложением. До свидания. Встретимся через 20 минут.
2: С удовольствием.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: Так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 555 шекелей. 2 года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94 94. Через 3 года с момента покупки.
7: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон-ле-Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Реклама.
12: Программа «Картина маслом».
13: Цените простые вещи.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
0: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
5: Спасибо.
6: Итак, добро пожаловать в рубрику «Минута добра». Здесь у нас происходит следующее действие. Не таинство, наоборот. Мы предлагаем любому из наших радиослушателей и радиослушательниц, которые нас слышат, неважно где, но могут позвонить в прямой эфир на номер, который я сейчас укажу, мы предлагаем вам сказать слова благодарности. Кого-то поблагодарить в эфире, просто кому-то сказать спасибо. Для этого я даю номер телефона 07-52-891. Прямо сейчас вы можете позвонить. Вас встретит Дарья Достоевская, объяснит, подскажет, подтолкнет и выведет в эфир. Мы замолчим, и это будет полностью ваша минута, во время которой вы сможете сказать слова благодарности. Да, они могут быть разные. Адрес на ваш выбор, кому и как. В принципе, мы акцентируем внимание на слове «спасибо», но оно, как правило, всегда звучит. Поэтому решайтесь, звоните. Мы с удовольствием станем свидетелями маленькой истории, где благодарность отправится хорошему человеку или хорошим людям. У нас ровно 4:30 в стране, и номер нашего телефона, который открыт, 07-52-891. Кто же будет первым, мне интересно знать, мужчина или женщина? Дарье тоже интересно знать.

0: Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
0: Вы в прямом эфире, мы замолкаем, это ваша минута и ваши слова благодарности. Кому и как, решать вам.
1: Окей. Я хотел бы поблагодарить от всей души Сагал, всех солдат и офицеров нашей армии, которые, за счет которых мы можем спокойно, мирно жить и не чувствовать войны. Большое, огромное им человеческое спасибо за это. И надеюсь, что они полна получат всю благодарность от нас и от всех. Ну вот и все,
0: Ну, это... как бы, вроде, с одной стороны, как бы мало, но на самом деле это невероятная по силе благодарность, которая сейчас отправилась нашим солдатам, которым сейчас, кстати, и Аль-Тахир в Южном Ливане уничтожили. Это была супероперация. А в вашей семье кто-то служил, кто-то имел отношение к израильской армии?
1: Сын служил, дочь служила, жена служила, но я служил в украинской армии.
0: О.
1: Израильскую армию меня не взяли. Видимо, не знаю, по каким-то параметрам не подошел, но вся семья служила в израильской армии, кроме меня, я в украинской.
0: Да, ваша семья внесла очень существенный вклад в нашу армию, да. В оборону. Да, это здорово. Я, кстати, если вы не против, помяну 968 офицеров и солдат, которые погибли за время этой войны, да будет благословена их память, 968 ребят и девушек отдали свои жизни, начиная с 7 октября, в войне «Железные мечи» за безопасность страны, о которой мы сейчас с вами говорим, в которой мы с вами живем, и которую очень любим.
1: Ребята до сих пор рискуют своими жизнями ради нас. Поэтому вся благодарность только им. А те, кто не хотят служить, это позор. Просто позор. Моя дочь, она девушка, и она служила, а мужчины, которые... не хочу называть, не хотят слушать. Им лучше умереть, чем защищать свою землю. Я тогда не понимаю этих людей вообще. Да. На этом, наверное, закончим. Да, потому что у меня дальше... Я не хочу просто переходить на... Слова не хватает, честно. Не понимаю.

0: вот этой политики.
1: Соглашусь с вами. Соглашусь.
0: Я не понимаю, как учить Тору может быть важнее, чем защищать свою землю. Даже если ты учишь Тору, ты все равно должен защищать свою землю. Это не освобождает тебя от Тору. Это глупость. Это цепляется за эту ерунду, чтобы, блин, хоть кому-то не дать служить. Они все обязаны служить. Здоровые, руки-ноги есть, иди служи. Ну почему девушки должны служить, а здоровые мужики нет? Это неужели это не позор? Ладно, на этом я закончил. Спасибо. Еще раз благодарю всех солдат, всю нашу армию, всех генералов, офицеров. Они все внесли свой огромный вклад. И мы благодарны им.
1: Замечательно. Искренне, честно. Сергей, спасибо за звонок.
0: Пожалуйста.
1: До свидания.

0: Реклама.
1: Денис Ганиев, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Что там Alto Livello работает? Двери открыты, люди приходят?
2: Alto Livello работает, Alto Livello вас ждет. Двери открыты с 10 утра до 9 часов вечера. Прекрасное настроение. Большой магазин с действительно качественной итальянской мебелью. Два этажа, 1200 квадратных метров, 52 различных дивана, 52 разных моделей. Журнальные столы, обеденные столы, тумбы под телевизоры, телевизионные стенки, кровати, матрасы. В общем, все, что необходимо для вашего дома, все, чтобы обновить к Новому году вашу квартиру, есть у нас в Alto Livello. Приходите. А, еще извините, пожалуйста, так. Забыл. От 40 до 60% скидки на этой неделе. Ну, грех не прийти.
1: Классно, вы забыли, это самое главное. Так нельзя с нами поступать.
2: Согласен.
1: Я вот хотел вас спросить, вот вы денно и ночно работаете в Alto Livello, вы видите шикарную мебель элитную. А когда вы приходите в гости к кому-то, вы первым делом смотрите на мебель?
2: Да. Я знаю, что так делать нельзя, но это... Никак от этого не избавиться, да, я действительно часто очень смотрю на мебель, но в основном все знакомые мои, все друзья, все родственники знают, где я работаю, и они прекрасно знают, что я сейчас спрошу, что я сейчас скажу, но с другой стороны...
1: Да.
2: Я обычно старался раньше так не делать, а вот с того момента, как я работаю в Alto Livello, у очень многих моих друзей и моих родственников мебель от Alto Livello. То есть и вы сами понимаете, что продать родственникам, друзьям – это так себе удовольствие. А здесь нет, я с большим удовольствием честно это делаю, потому что я знаю, что мы продаем в Alto Livello.
1: Ну, я бы на вашем месте приходил бы в гости, зная о том, что, да, действительно, не нужно говорить родственникам там про мебель, но тихонько бы оставлял каталог и уходил бы. Каталог Alto Livello.
2: Очередная прекрасная ваша мысль.
1: Так, а на этой неделе вы решили сделать предпраздничные скидки. Они очень хороши. Цены на самом деле впечатляют. Я не лукавлю и не преувеличиваю. Более того, 5 моделей, которые вы даете непосредственно с выставки, то есть которые находятся в магазине, которые не нужно ждать, они вообще продаются со скидкой 60%. Да?
2: Да.
1: Что
2: да.
1: это за модель?
2: Да, все правильно. Мы выбрали 5 моделей. Все эти 5 моделей это модели из ткани. Среди них есть угловые, есть 3 плюс 2, есть, кстати говоря, есть так. Одна прекрасная модель, она очень необычная, это диван размером 2,80, и это необычный диван, он с помощью электрического механизма превращается в так называемое сапатривица, это очень глубокий диван, то есть вы сами можете регулировать глубину дивана.
1: Степень погружения в диван.
2: Можно и так сказать
1: степень
2: тоже.
1: Степень того, насколько вы утонете в этой прелести.
2: Да, это действительно так, причем его можно с помощью нажатием одной кнопки превратить либо в диван с шезлонгом с левой стороны, либо с правой стороны. В общем, надо приходить и смотреть. Тут другого выбора нет.
1: Куда приходить?
2: Город Ришон-Ле-Цион, улица Рожанский, 11, с 10 утра до 9 часов вечера. Мы ждем вас всех в Alto Livello.
1: Это шикарная предпраздничная неделя в Alto Livello. Приезжайте на Рожанский, 11 в Ришон. Денису огромное спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: Ля Вака Лока.
4: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
6: Мединат Иудим, 60.
5: Ля Вака Лока.
6: Ля Вака Лока.
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон-Ле-Цион, звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
13: Ришон ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
15: Реклама.
16: Программа «Картина маслом». Сдавать не надо. Не время.

0: Бог тебя хранит. Джайв-тайм.
1: Минутка джаза.
2: Джайв-тайм.
3: Да, 16 часов 45 минут. Это Jive Time, это музыкальный десерт. И сегодня для вас будет играть профессор. Да, представьте себе, профессор музыки в музыкальном колледже Беркли, основатель издательства музыкального Уолтер Бисли. Ему в этом году исполнится 66 лет. Да? Нет, неправда. В этом году ему уже исполнилось 65. И надо сказать, что вырос он в Калифорнии, родился в Калифорнии. Он пел в испанской группе Los Elegantes, играл в разных группах. Потом в 1984, то есть вы можете посчитать, когда ему было 23 года, он окончил музыкальный колледж Беркли и временно стал там преподавать. Вот, впоследствии это стало его постоянной работой, а сегодня он уже профессор. Но если дистанцироваться от его преподавательской деятельности, то в 1987 году он выпускает свой первый альбом, который называет, и это часто, кстати, принято, как вы обратили внимание, своим именем – Уолтер Бисли. Через 10 лет он уже входит в десятку самых продаваемых афроамериканских саксофонистов в мире. Да, он играет R&B, он играет музыку фанк, он имеет образование в области классического и джазового саксофона, он играет смуз-джаз, он и певец, он играет и на альт-саксофоне, и на сопрано-саксофоне, он пишет музыку, и, как я уже говорил, у него своя звукозаписывающая компания. И вот сегодня Уолтер Бисли готов для нас сыграть, поэтому наслаждайтесь. Я желаю вам приятного вечера. Нашу программу продолжит Алина Дарк в 17 часов, а в 19.30 специальный эфир спикер Кнессета Израиля Амир Охана даст интервью генеральному директору и владельцу радиостанции, и в том числе первого радио, Давиду Бен Басату в 19.30. Я же с вами расстаюсь до завтра.

0: Картина маслом. Реклама.
1: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Алло, ты где?
5: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
4: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
5: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
4: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
6: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
7: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
8: Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ЛеЦион. Ицхак Бен Цви, 23.
9: Только в Center Car. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Center Car Азур.
0: Реклама.
10: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
11: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
10: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
12: Вас много, я один.
10: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
13: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
10: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
14: По будням едем домой на 6-й передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози.
15: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
16: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Двое бойцов ранено в столкновении с боевиком в Ливане. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», во время прочесывания района крепости Буфор на юге Ливана бойцы спецназа бригады «Гулани» столкнулись с боевиком «Хизбаллы», находившимся внутри здания. Он начал стрелять по военнослужащим, которые ответным огнем ликвидировали его. В перестрелке двое израильских военнослужащих получили легкие ранения. Их доставили в больницу. Семьи бойцов уведомлены о случившемся. Цааль подтвердил ликвидацию в районе города Газа Юсефа Акилы, командира роты спецподразделения Нукба боевого крыла Хамаса. Операция была осуществлена накануне. В сообщении армейской пресс-службы говорится, что Юсеф Акила занимался подготовкой атак против израильских военных и гражданского населения, а также восстановлением боевых возможностей Хамаса, нарушая условия прекращения огня. Боевик представлял непосредственную угрозу и был ликвидирован для ее устранения. Перед ударом были приняты меры для снижения риска для мирных жителей, в том числе использовались высокоточные боеприпасы. Припасы и воздушное наблюдение. Двое подростков, подозреваемые в нападении на контролера общественного транспорта возле автобусной остановки в Маале-Адумим, были задержаны полицией. Инцидент произошел несколько дней назад. Подростков допросили, после чего отпустили на ограничительных условиях. Расследование продолжается. После госпитализации 9-летнего ребенка в тяжелом состоянии из-за амебного менингоэнцефалита было решено перенести массовый заплыв в Кинерете с 19 сентября на 14 ноября. Напомним, 9-летний мальчик помещен в реанимацию в Хайфской больнице Рамбам после заражения редкой амебой. Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что примерно за неделю до госпитализации ребенок купался на пляже Курси на озере Кинерет. Амеба обитает преимущественно в теплой пресной воде и в крайне редких случаях может вызывать тяжелое поражение центральной нервной системы. Заражение происходит, когда содержащая амебу вода попадает в нос, откуда микроорганизм может проникнуть в мозг. Через питьевую воду и от человека к человеку инфекция не передается. По данным Минздрава, в мире зарегистрировано менее 500 подобных случаев, а в Израиле за последние годы были диагностированы 3. Заболевание развивается быстро и характеризуется высокой смертностью. Минздрав рекомендует при купании в теплых пресных водоемах по возможности не допускать попадания воды в нос, особенно при нырянии и прыжках в воду. После такого купание, появление высокой температуры, сильной головной боли, тошноты, рвоты, а позднее ригидности мышц шеи, спутанности сознания или необычной сонливости требует срочного обращения за медицинской помощью. И о погоде. Завтра, 8 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме, в Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Далее в эфире шестая передача с Алиной Дарк.
2: Шестая передача на Первом радио.

И начнем мы сразу с сообщения. Классная песня. Песенку пою. Замечательно. А ведь это была All Around the World, ну или иначе «Ла-ла-ла». А почему я начала именно с нее? Да потому что есть такая традиция на шестой передаче. Если я вижу у себя в плейлисте песню с названием или словами «Ла-ла-ла» в тексте, я стараюсь ее поставить первой, чтобы те люди, которые едут в 7 часов... 7 часов. В 17 часов и сколько там минут, чтобы они обязательно узнали все песни в этом мире, которые содержат в себе ла-ла-ла. Вот такое вот у меня тайное желание. Итак, приветствую вас, с вами я, Алина Дарк, и этот вечер начинается, шестая передача, соответственно, которая длится сегодня... А не скажу сколько, сегодня это будет небольшой сюрприз, да-да-да. Поэтому будьте с нами на волне Первого радио 89.1 FM. Итак, что-что-что-что-что, поболтаем, естественно. Также послушаем много полезной информации. Ну и, конечно же, в 18.30 услышим рубрику «Дикие домашние» от Кристины Кипнис, в которой она расскажет что-нибудь интересненькое о животных, которые нас окружают. А прямо сейчас давайте приступим прослушанию композиции. Витер, именно так называется композиция. Калуш у нас. Давайте послушаем, я заинтригована.

Читаю сообщение. Добрый вечер, Алина. Вот вы с Екатериной Александровной любите песню со словами ла-ла-ла и на-на-на. Хорошего эфира и вечера. Виталий Криворожский пишет. Спасибо большое и вам прекрасного вечера. Да, мы такие, мы любим подобные песни. Еще одно сообщение получила. Добрый вечер, Первое радио, шестая передача. Я Влад, я прослушал тему передачи. Вы могли бы повторить специально для меня Тодораба? Влад, а вам знакомо такое слово, как «совланут»? Прямо сейчас как раз-таки и буду объявлять тему передачи. А знаете, в мире есть премия, которая выдается ежегодно самым светлым умам человечества. Конечно же, я говорю про Нобелевскую премию, и она пройдет, в принципе, с 5 по 12 октября, ну а вручение состоится уже 10 декабря 2026 года. Но также существует, приз существует за эту премию, и составляет он 11 миллионов шведских крон. Это что-то около 1,1-1,2 миллиона долларов. То есть, в принципе, неплохой такой приз, не правда ли? Но 3 сентября состоялось еще одно выдающееся событие. И, честно, я могла бы об этом и пораньше поговорить на самом-то деле, но так как 3 сентября это был четверг, а вчера что-то у меня настроения на это не было, решила это сделать сегодня. Итак, в Цюрихе прошла 36-я церемония вручения знаменитой Шнобелевской премии. У-ху! Наконец-то! Она традиционно привлекает внимание мировой научной общественности и любителей нестандартного юмора. Эта уникальная награда была учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и редакцией юмористическо-научного популярного журнала «Аналы невероятных исследований». Главный девиз премии не изменен уже много-много лет. Отмечать научные какие-то достижения, которые сначала заставляют человека засмеяться, а потом задуматься. В отличие от классической Нобелевской премии, здесь оцениваются открытия, выглядящиеся на первый взгляд абсурдными, но имеющие реальную научную ценность. Просто слушайте. Организаторы стремительно разрушают стереотип о том, что наука исключительно скучная и сухая дисциплина. Напротив, мероприятие доказывает, что исследовательский азарт может проявляться в самых неожиданных и курьезных формах. Награды лауреатам традиционно вручают настоящие нобелевские лауреаты, что придает происходящему особый шарм и статус академического фарса просто-напросто. И обычно церемония проходит в стенах Гарвардского университета в Бостоне, однако в этом году организаторы перенесли решение провести ее в Европе, и изменение привычной локации стало историческим моментом для оргкомитета. Впервые перенесенный праздник за пределы США. Поводом для переезда в Швейцарию стали существенные сложности с получением виз иностранным участникам из-за ужесточения американской иммиграционной политики. В прошлом году сразу несколько победителей из разных стран просто не смогли физически приехать в Бостон за своими призами. И в итоге европейский Цюрих принял ученых со всего мира, обеспечив открытый доступ для всех лауреатов. И несмотря на смену площадки, на церемонии сохранились все классические ритуалы, включая запускание бумажных самолетиков и строго регламентированные выступления. И победители получили не только всемирную известность, но и традиционный денежный приз. Напоминаю, за Нобелевскую премию у нас дается 1,2 миллиона долларов. Правильно? А что же получают шнобелевские лауреаты? Денежный приз. Копилку в виде купюры, дань достоинства в 10 триллионов зимбабвийских долларов. Данный транш несет чисто символический характер из-за гиперинфляции в Зимбабве и подчеркивает ироничный дух всего события. 10 представленных номинаций хватили широкий спектр дисциплин от физики писсуаров до глубоких исследований человеческих отношений. И каждый представленный проект вносит свой уникальный оригинальный вклад в развитие нашей современной науки. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Буду рассказывать вам, за что же получили Шнобелевскую премию. Но давайте немножечко попозже. А то заговорилась я!

0: Шестая передача.
1: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
2: Реклама.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
11: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
12: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
13: Ну что ж, продолжим шестую передачу. И сразу задам вопрос. Вы знаете, что такое поцелуй? Его научное определение. И если нет, сейчас совсем разберемся, потому что именно за это дали премию, Шнобелевскую премию, по биомеханике. Международная группа ученых, в которую входили биологи Матильда Бриндл и Стюарт Уэст из Оксфордского университета, а также психолог Кэтрин Телбот из Флоридского технологического университета, объединила усилия для решения фундаментальной задачи. Исследователи задались целью сформулировать универсальное и строго научное определение поцелуя, которое можно было бы применить к различным представителям животного мира. Ну, мы к нам с вами в том числе, в принципе. В ходе своей масштабной работы специалисты проводили детальный сравнительный анализ поведения людей, различных видов птиц, белых медведей и даже муравьев. Ученые проанализировали сотни часов видеозаписи и изучили биомеханические особенности контактов между особями внутри одного вида. Главной сложностью было отделить истинный поцелуй от процесса передачи пищи, проявлений агрессии или элементарного гигиенического ухода. В результате кропотливых наблюдений команда сформулировала исчерпывающий термин, вошедший в материалы исследования. Согласно их выводам, поцелуй – это неагонистическое взаимодействие, включающее направленный внутривидовой орально-оральный контакт с некоторым движением губ или ротовых частей без передачи пищи. Это определение позволяет четко разграничить социальные ритуалы и пищедобывательное поведение у самых разных биологических видов. Данный труд помогает биологам и этологам лучше понять эволюционные истоки невербальной коммуникации и проявления привязанности в природе. Работа показала, что подобные формы взаимодействия возникли в процессе эволюции как важный инструмент снижения социальности и стресса. Жюри премии высоко оценило то, как авторам удалось привести столь трепетный и эмоциональный человеческий жест на строгий язык академических наук. Так что Предложение. Приходите сегодня к своему мужу, к своей супруге, к любимому человеку и говорите: а не хочешь ли заняться неогонетическим взаимодействием, включающим направленный внутривидовой орально-оральный контакт с некоторым движением губ или ротовых частей без передачи пищи? Звучит, как по мне, очень романтично. Не, серьезно, загуглите эту формулировку и спросите, а завтра, пожалуйста, читайте, кто это сделал, у кого реально что-то из этого получилось. Будет весело.

0: Ну что ж, вечер продолжается, и сейчас, я думаю, самое время для полезной информации.
1: Реклама.
0: Ведь с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет!
2: Да, привет, Алина, привет всех, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке в компании Битюр Лазер. Итак, 7 клинических исследований доказали эффективность Битюр Лазер. Это мощный прибор против боли. Идеальный, к слову сказать, подарок для всей семьи к празднику Рош ха-Шана. И только сейчас специальная акция. Модель Битюр Лазер Про со скидкой 50%. Всего лишь за 1490 шекелей, а также вы получаете подарок стоимостью 500 шекелей, а также вы получаете 60 дней пробного использования на особых условиях. Так что звоните и заказывайте. Звездочка 3414, Битюр Лазер, будьте здоровы и живите без боли. Звездочка 3414, с наступающим праздником. Алина, спасибо.
0: Спасибо, Игорь.
1: Реклама.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
9: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Шестая передача.
0: О, я думаю, следующая Шнобелевская премия будет интересна абсолютно всем. И знаете, она касается богатства, конфет, казалось бы, да, все так мило звучит. Но слушайте, если вы не очень много зарабатываете, у вас проблемы с финансами, может быть, вы просто хороший человек? Итак, поговорим об этом. Ведь это Шнобелевская премия по экономике. Психолог Пол Пиф совместно со своей исследовательской группой, представляющей научные институты США, Канады и Мексики, провел серию резонансных экспериментов. Главной целью этого масштабного проекта было изучение влияния социально-экономического статуса человека на его склонность к соблюдению этических норм. Ученые провели множество полевых и лабораторных наблюдений, задействовав участников с самым разным уровнем дохода и положения в обществе. В ходе дорожных наблюдений выяснилось, что владельцы дорогих премиальных автомобилей значительно чаще подрезают других участников движения, не пропускают пешеходов на переходах, нарушают скоростной режим. В лабораторных тестах люди с высоким доходом демонстрировали готовность идти на обман и сделку с совестью ради получения небольшой финансовой выгоды. Один из самых наглядных примеров включал банку с конфетами, которая стояла в холле и предназначалась исключительно для детей, участвующих в соседнем проекте. Испытуемые с высоким статусом прямо сообщали о предназначении, им сразу сообщали о предназначении сладостей, однако они все равно брали из банки в среднем в 2-3 раза больше конфет, чем участники с низким доходом. Исследователи пришли к выводу, что изобилие ресурсов и финансовая независимость могут снижать уровень эмпатии и развивать чувство собственной исключительности. Богатые люди чаще оправдывают алчность и склонны ставить личные интересы выше общепринятых правил поведения и морали. Это исследование вызвало широкую дискуссию в обществе, так что оно наглядно демонстрирует психологические деформации, возникающие под влиянием больших денег. Работа авторов подчеркивает, что социально-экономический статус напрямую воздействует на повседневное бытовое поведение и принятие этических решений. Это не мои слова, это ученых слова, поэтому живите теперь с этим, как хотите.

Следующая тема Шнобелевской премии может быть неприятна некоторым нашим слушателям. Но слушайте, мы живем в таком мире, что за эти исследования выдают премию. Вот, например, вы знаете, как правильно сморкаться. А это, на секундочку, Шнобелевская премия по медицине. Премия в области медицины была посмертно присуждена японскому ученому Такудзи Унно, посвятившему свои изыскания детальному изучению аэродинамики гигиенических процедур. Исследователь задался целью количественно оценить физические параметры и давление, возникающие в носоглотке во время сморкания. Главным побудительным мотивом для Унно стало желание создать четкие медицинские инструкции для людей, которые не умеют правильно очищать носовые пути. В ходе экспериментов он фиксировал показатели движения воздуха и распределения давления внутри носовых пазух при различных техниках выполнения процедуры. Ученые доказали, что чрезмерные усилия и резкие выдохи создают избыточное давление, которое может забрасывать слизь с бактериями глубоко в слуховые трубы или евстахиевы каналы. Это, в свою очередь, существенно повышает риск развития отитов, синуситов и других инфекционных осложнений дыхательной системы. По итогам многочисленных измерений Унно сформулировал идеальную с точки зрения физиологии и безопасности методику. Он пришел к выводу, что для эффективной профилактики заболеваний верхних и нижних дыхательных путей следует делать глубокий и продолжительный выдох через нос. Спокойно. Награду за покойного ученого на торжественной церемонии в Цюрихе получил его коллега по медицинскому университету Асахакиева Мики Такахара. Помощь этой работы заключается в том, что простая повседневная привычка получила под собой строгое научное обоснование. Исследования Унно напоминают, что даже самые банальные бытовые действия требуют грамотного подхода ради сохранения здоровья. И на этой ноте мы прощаемся с первым часом шестой передачи и переходим во второй. Оставайтесь со мной, чтобы узнать, за что же еще в этом мире присуждают Шнобелевскую премию. Ну, в этом году, 2026, она прошла 3 сентября. Так что это все свеженькое исследование. Ну что ж, переходим в следующий час. Так что оставайтесь с нами. С вами я, Алина.

0: Шестая передача.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио». На Первом радио. Реклама.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
11: Алло, ты где?
12: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
11: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
12: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
11: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
2: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
13: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
14: «Ля Вака Лока»
13: – аргентинский мясной ресторан в Герцли.
15: Мединат Иудим, 60.
14: «Ля Вака Лока».
15: «Ля Вака Лока».
16: Машину покупаем только в «Центркар Азур».
0: 03-558-5458.
2: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Двое бойцов спецназа «Голани» получили легкие ранения в столкновении с боевиком в Ливане. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. На юге Ливана во время проведения рейда в районе крепости Бофор произошло боестолкновение бойцов спецназа бригады «Голани» с боевиком «Хизбаллы», находившимся внутри одного из зданий. Ответным огнем террорист был ликвидирован. В перестрелке двое наших бойцов получили легкие ранения. Они были госпитализированы, и их семьи уведомлены о случившемся. Тем временем Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 12 погибших и 10 раненых в результате двух израильских ударов по Кфар-Руман на юге страны. Среди погибших двое детей, четыре женщины и сотрудник медицинской службы, утверждают источники. Один удар пришелся по жилому дому, второй по автомобилю. По данным Associated Press, целью одного из ударов был боевик «Хизбаллы», перевозивший оружие. Первоначально ливанские источники сообщали об 11 погибших и 5 раненых, однако позднее Минздрав обновил данные. ЦАЛЬ сообщил о ликвидации Юсефа Акилы, командира роты спецподразделения «Нукба» военного крыла «Хамаса». Удар был нанесен накануне в районе города Газа. По данным армии, Акила готовил нападение на израильских военнослужащих и мирных жителей, а также участвовал в восстановлении боевых возможностей «Хамаса» в нарушении режима прекращения огня. Сообщается, что перед ударом были предприняты меры для снижения риска для гражданского населения, включая применение высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение. Из Саудовской Аравии сообщают об ударе по нефтеперерабатывающему заводу «Арамко» в Джизане на юге страны. После атаки предприятие приостановило работу. Масштаб ущерба оценивается, по словам одного из источников, последствия сопоставимы с повреждениями после атаки беспилотника «Хуситов», произошедшей месяц назад. Нефтеперерабатывающий завод в Джизане расположен неподалеку от границы с Йеменом и способен перерабатывать до 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо с ультра низким содержанием серы и другие нефтепродукты. После выявления случая амебного менингоэнцефалита массовый заплыв на озере Кинерет был перенесен с 19 сентября на 14 ноября. Напомню, ранее 9-летний мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию больницы Рамбом с симптомами этого заболевания. Примерно за неделю до этого он купался на пляже на озере. Редкая амеба, переносчик, обитает в теплой пресной воде и может попасть в мозг через нос, вызвав быстро развивающееся заболевание с высокой смертностью. Через питьевую воду или от человека к человеку инфекция не передается. Минздрав советует не допускать попадания воды в нос при купании при высокой температуре, сильной головной боли, тошноте, рвоте, спутанности сознания или необычной сонливости. Необходимо срочно обратиться к врачу. Ну и хорошие новости напоследок. После получения всех необходимых разрешений израильский авиаперевозчик Исраэль объявил о начале продажи билетов на рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком. Первый рейс из Израиля в аэропорт имени Джона Кеннеди запланирован на 15 сентября, обратный на 17. В период осенних праздников цены на билеты будут находиться в диапазоне 800-900 долларов в одну сторону. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus A330. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода в Иерусалиме и Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 37 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
19: Шестая передача на Первом радио.

18 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами по-прежнему я, Лена Дарк. Второй час шестой передачи начинается. И я сразу предупреждаю, что в 18, приблизительно 30, ну давайте плюс-минус там пару минут, мы с вами услышим рубрику «Дикие и домашние» от Кристины Кипнис и узнаем что-нибудь интересное о животных. Между прочим, о животных мы сейчас и продолжим наш разговор, потому что мы сегодня говорим про Шнобелевскую премию, которая произошла 3 сентября, то бишь на прошлой неделе, а какой это был день недели, я уже забыла, если честно, так, это был четверг, да, именно поэтому не могла о нем рассказать раньше, но вчера не было настроения, а сегодня оно есть, вот поэтому и рассказываю, что ж там такое люди наоткрывали, о чем узнали, за что дали Шнобелевскую премию. Следующая отрасль у нас биология. Как заставить ядовитую змею укусить? Да-да, именно в этом и разбирались. Междисциплинарная команда ученых из Бразилии, Австралии под руководством Жоана Мигеля Алвес Нунеса провела рискованную серию экспериментов с ядовитыми змеями. В составе группы там было очень много людей. Их имена я даже называть не буду, потому что мы просто до вечера здесь будем сидеть. Хотя уже вечер, не правда ли? Исследователи задались целью выяснить точные триггеры и внешние факторы, которые провоцируют оборонительную агрессию у рептилий. Для этого ученые в специальной защитной обуви, запомните, в специальной защитной обуви, множество раз осторожно наступали на различные участки тела ядовитых змей. Звучит, конечно, очень страшно. Эксперименты проводились в строго контролируемых условиях. В разное время суток, при разном уровне освещения и при различных температурах окружающей среды. Авторы фиксировали каждую реакцию рептилий, отслеживая корреляцию между внешними раздражителями и вероятностью нанесения удара. В результате обработки большого массива данных выяснилось, что агрессивность змей напрямую зависит от температуры их тела и времени суток. Змеи проявляли наибольшую склонность к укусам в дневное время суток в условиях высокой температуры окружающей среды, когда их метаболизм максимально ускорен. Самым надежным способом спровоцировать мгновенную атаку оказалось физическое воздействие на область головы рептилии. В то время как при наступании на хвост змеи чаще, не всегда, запомните, не всегда, чаще пытались уползти. Полученные результаты имеют огромное значение для разработки рекомендаций по безопасности в регионах с высоким риском змеиных укусов. Работа помогла развенчать некоторые мифы о поведении рептилий и предоставила спасателям и туристам точные данные о факторах риска. Но все равно никогда не рискуйте собой, старайтесь убежать, спрятаться и подальше держаться от этих рептилий. Ну его! Вот так-то. Ну, такие вот исследования получают Шнобелевскую премию.

Если вам не понравилось прошлое исследование, то это касается нижнего белья. Да, а точнее, Шнобелевская премия за почвоведение. Франц Бендер из Тюрихского университета вместе с коллегами из Швейцарии, Нидерландов и Германии реализовал нестандартный экологический проект. Исследователи решили разобрать простой, недорогой и одновременно наглядный метод оценки биологической активности и здоровья почвы. Для этого ученые закопали 1000 абсолютно одинаковых пар хлопкового нижнего белья в грунт на территории более чем 25 стран мира. Белье оставалось под землей ровно 2 месяца, подвергаясь воздействию местной почвенной фауны и микроорганизмов. По истечении этого срока ткань аккуратно выкапывали, промывали, сушили и взвешивали для определения степени его разложения. Логика эксперимента проста. Чем быстрее разлагается натуральный хлопок, тем активнее в почве работают бактерии, грибы и черви. На основе полученных данных авторы создали так называемый индекс нижнего белья, позволяющий сравнивать качество почвы в разных экосистемах. Выяснилось, что самая высокая биологическая активность и скорость разложения ткани наблюдается в частных органических садах и огородах. В то же время почвы на полях с интенсивным применением пестицидов и минеральных удобрений показали крайне низкие результаты. Это ироничный подход позволит привлечь внимание широкой общественности и фермеров к проблеме истощения почвенных ресурсов. Простой тест с нижним бельем стал отличным способом визуализации того, насколько живой является земля под нашими ногами.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
8: Только в Center Car. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: Center Car Azur.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А с нами в эфире Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет, привет, Алина, привет, все, кто слушает первое радио сейчас. Я в командировке в Бикюр-Лейзер. Итак, 7 клинических исследований доказали эффективность Бикюр-Лейзер. Это мощный прибор против боли. А также это идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ха-Шана. И только сейчас, друзья, только сейчас специальная акция. Модель Bcure Laser Pro со скидкой, вы не представляете, 50%. Всего лишь 1490 шекелей. Это раз. А далее подарок стоимостью 500 шекелей. Это два. И третье. 60 дней пробного использования на особых условиях. Поэтому звоните и заказывайте. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Бикюр Лейзер. Живите без боли. Будьте здоровы. И с наступающим праздником Рош-Ха-Шана. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.
1: Ну что ж, продолжим с вами шестую передачу. И хотелось бы рассказать о следующей призе Шнобелевской премии по физике. И опять-таки, он может кого-то из слушателей задеть. Господи, Алина, да как ты смеешь о таком говорить? Это не я, это ученые. Группа инженеров из Канады, США, Китая и Саудовской Аравии. Интересно получилось, не правда ли? Под руководством Джао Паня из университета Уотерлоу посвятила работу гидродинамике. Ученые поставили перед собой задачу сконструировать форму писсуара, которая полностью минимизирует и исключает образование брызг при использовании. Проблема разбрызгивания жидкости имеет не только гигиеническое, но и экономическое значение, влияя на расходы по уборке в общественных туалетах. В ходе исследования инженеры провели глубокий теоретический анализ движения струи и смоделировали различные сценарии взаимодействия жидкости с твердой поверхностью. Для проверки расчетов была создана экспериментальная установка с анатомически точной форсункой, подающей жидкость с заданной скоростью под разными углами. С помощью высокоскоростной съемки ученые фиксировали процесс образования капель и траектории при ударе о стенки фаянса. Было теоретически предсказано и экспериментально подтверждено, что угол падения струи играет решающую роль в предотвращении брызг. Если струя соприкасается с поверхностью под углом менее 30 градусов, капли практически не отскакивают от стенок. На основе этих данных команда разработала идеальную геометрию сантехнического изделия, получившего название «Наутилус». Изгиб стенок этой конструкции гарантирует, что при любом росте пользователей угол падения струи останется в безопасных пределах. Результаты этой работы могут быть применены не только в сантехнике, но и в промышленности для снижения разбрызгивания опасных химических жидкостей.

0: Вот и пришло время, чтобы услышать рубрику «Дикие домашние» от Кристины Кипнис. Надеюсь, вы готовы? Погнали!
1: Дикие и домашние.
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир полосатого тенрека. Полосатый тенрек – маленький и очень необычный зверек с Мадагаскара.
3: Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был. В таинственной стране Мадагаскар.
2: На первый взгляд кажется, будто природа решила смешать ежа, землеройку и маленькую пчелку. У него черная шерсть с яркими желтыми полосами и множество острых иголок. И самое интересное, тенреки умеют общаться при помощи своих иголок. Часть игл на спине они быстро трут друг от друга и создают звуки. Это называется стридуляция. Он не еж, хотя очень на него похож. Тенрек относится совсем к другой группе животных. Специальные иглы на спине трутся друг о друга, создают высокие звуки для общения.
4: Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки, колючие. Ля-ля-ля-ля-ля.
2: Некоторые звуки мы почти не слышим. Часть сигналов находится на очень высоких частотах. Его иголки – настоящее оружие. Если появляется опасность, тенрек поднимает их и может боднуть противника колючей спиной. Его родина – Мадагаскар. В природе полосатые тенреки встречаются только там. Он настоящий охотник за червями. Дождевые черви – одна из его самых любимых вещей в меню.
5: Ты червя,

0: длинной мордочкой он ищет их в земле. Детеныши очень быстро взрослеют. Уже примерно через месяц после рождения молодые тенреки становятся довольно самостоятельными. Температура его тела может заметно меняться. В отличие от нас, тенрек не всегда поддерживает одну и ту же температуру тела. В прохладе она может снижаться. И маленькая поправка для точности. Тенрек не использует иголки для эхолокации. Он создает ими звуки прежде всего для общения с другими тенреками. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.
2: 6-я передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Белая карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
0: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее. Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
8: Алло, ты где?
9: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
8: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
9: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
8: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
0: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса. Реклама.
10: Шестая передача.
11: Ну что ж, продолжим шестую передачу. И как вам ароматы младенцев? А мы говорим про Шнобелевскую премию, и это премия интересная. Агнешка Сороковская из Дрезденского технического университета вместе с коллегами из Германии, Польши и Швеции исследовала особенности человеческого восприятия запахов. Ученых интересовало, как родители воспринимают естественный запах своего потомства на разных этапах его взросления и развития. В эксперименте приняли участие сотни родителей, которым предлагалось идентифицировать и оценить запахи образцов одежды, принадлежащих детям разных возрастов. Образцы собирались строго контролировать контролируемых условиях, чтобы исключить влияние парфюмерии, мыла или сторонних бытовых ароматов. Участники оценивали приятность, интенсивность и родство запахов по специально разработанной психометрической шкале. Результаты статистической обработки данных показали, что такую четкую закономерность. Чем младше ребенок, тем более приятным и привлекательным кажется его запах родителям. Запах младенцев активировал головной мозг матерей и отцов, зоны, отвечающие за систему вознаграждения и формирование эмоциональной привязанности. По мере взросления детей, особенно с наступлением пубертатного периода, оценка приятности их запаха родителям существенно снижалась. Исследователи считают, что этот механизм имеет глубокие эволюционные корни и направлен на стимулирование заботы о самых беспомощных членах семьи. Приятный запах младенца провоцирует выброс гормонов счастья у взрослых, снижая уровень стресса и усталости от ухода за новорожденным. Эта работа помогает лучше понять химическая и обонятельная основы формирования родительского такого инстинкта и семейных уз.

А вы знали, что Шнобелевская премия выдает еще премию мира? И в этом году лауреатами стали Джейми Арона Кермс из университета штата Оклахома и ее коллеги из США, Аргентины и Австралии. Социальные психологи посвятили свою работу исследованию тонких механизмов дружбы, межличностной лояльности и социальных ожиданий. Ученые пытались выяснить, какие качества люди ценят в своих близких людях больше всего и как оценивают поведение друзей по отношению к внешним угрозам. В ходе серии опросов и социальных экспериментов авторы предлагали участникам оценить гипотетические и реальные сценарии поведения их знакомых. Результаты показали, что идеальный друг в представлении большинства людей должен быть не просто добрым, отзывчивым и мягким человеком. Участники исследования выразили готовность прощать близким определенную жестокость, если она направлена вовне, против их личных врагов или недоброжелателей. Выяснилось, что люди гораздо больше ценят и считают более надежными тех друзей, которые способны проявить злобность и агрессию по отношению к их оппонентам. Такое проявление суровой лояльности воспринимается как залог надежной защиты и гарантия поддержки в потенциальных социальных конфликтах. Психологи пришли к выводу, что с эволюционной точки зрения агрессия к врагам группы всегда ценилась не меньше, чем альтруизм внутри нее. И данная работа проливает свет на причины сложных и порой противоречивых социальных предпочтений в человеческих коллективах. Вот так-то теперь вы будете знать, как мы выбираем друзей. Ну а также хочу сообщить, что на этом подходит к завершению второй час шестой передачи, но на сегодня я с вами еще не прощаюсь. Ведь сегодня, к сожалению, не будет программы «Прямой ответ», но где-то приблизительно в 19:30 вы услышите специальный эфир интервью с израильским политическим и государственным деятелем, спикером Кнессета, депутатом от партии Ликуд Амиром Ахана. С ним пообщался наш журналист и генеральный директор нашего радиохолдинга Давид Бен-Басад. Так что в 19:30 будьте поближе к радиоприемникам. Это будет безумно интересное интервью. Ну а дальше, в ближайшие полчаса, мы с вами тоже будем слушать музыку, разговаривать и хорошо проводить время. Так что оставайтесь с нами на волне 89.1 FM.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: Вечер.ком. Реклама.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон-Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствую мероприятию.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
16: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
17: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
18: Ришон-Лицион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рыховат, Эрцель 196.
5: Реклама.
19: Первое радио. Новости.
20: Косово присоединится к международным силам, размещаемым в Газе. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Косово официально оформило участие в международных силах стабилизации, которые планируется развернуть в секторе Газа в рамках мирного плана Дональда Трампа. Соглашение подписали сегодня в Приштине представители Косово, Совета мира и командования международными силами. Решение об отправке нескольких десятков военнослужащих, включая специалистов по разминированию, парламент Косово одобрил еще в апреле. Контингент будет выполнять гуманитарные и обеспечивающие задачи, в том числе в сфере логистики и взаимодействия с гражданскими структурами. Помимо Косово, представить военных согласились Индонезия, Марокко, Казахстан и Албания. Международные стабилизационные силы планируют начать присутствие в районе Рафиаха, а затем расширить деятельность на другие части сектора. Сроки ввода сил в Газу пока не объявлены. На юге Ливана во время проведения рейда в районе крепости Бофор произошло боестолкновение бойцов спецназа бригады Галани с боевиками Хизбаллы, находившимися внутри одного из зданий. Ответным огнем один из террористов был ликвидирован. В перестрелке двое наших бойцов получили легкие ранения. Они были доставлены в больницу. Их семьи уведомлены о случившемся. Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, Махаш, предъявил обвинение сотруднику правоохранительных органов, подозреваемому в нападении на подростка и попытке скрыть произошедшее. Дело передано в мировой суд Хайфы. По версии обвинения, полицейского вызвали в реабилитационный центр для подростков в Герцлии из-за буйного поведения одного из воспитанников. Отведя его в комнату, полицейский в ответ на саркастическое замечание толкнул подростка на кровать, начал душить, ударил по лицу и, приставив к голове электрошокер, пригрозил применить его. В обвинении говорится, что перед нападением обвиняемый отключил нагрудную камеру. К другим новостям. 8 и 9 сентября в Иерусалиме и Маалиадумим пройдут учения медицинских и экстренных служб. Они затронут больницу Адаса Арацуфим, а также отделение больничных касс Клалит и Макаби. Будут отрабатываться действия специальных служб при терактах с применением опасных химических и биологических веществ. В эти дни возле медицинских учреждений будет наблюдаться повышенное скопление автомобилей служб безопасности и скорой помощи. Больницы и поликлиника продолжат принимать пациентов в обычном режиме. Заместитель мэра Бершевы Шимон Тубуль призвал на время Йом-Кипура закрыть въезд в город для обычного транспорта, сообщает Маариф. В письме мэру Рубику Даниловичу и начальнику местной полиции Кфиру Саломону он предложил разрешить проезд только экстренным службам, силам безопасности и также в других неотложных случаях. Тубуль объяснил инициативу угрозой для пешеходов. Ежегодно в Йом-Кипур, заявил чиновник, некоторые водители въезжают в город на высокой скорости, подвергая опасности детей и пожилых людей. Он также предложил усилить полицейские патрули на въездах и центральных улицах города. Начиная с этой недели, израильтяне впервые смогут вносить отложенные чеки через мобильные приложения банков. Речь идет о чеках с будущей датой оплаты и пометкой «Только получателю». Через приложение можно будет внести чек на сумму до 100 тысяч шекелей, выписанный на срок до 13 месяцев. Банк сохранит его изображение и предъявит к оплате только в указанную дату. Услуга будет доступна круглосуточно и не требует посещения банковского отделения. После получения всех необходимых разрешений израильский авиаперевозчик Исраэль объявил о начале продажи билетов на рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком. Первый рейс из Израиля в аэропорт имени Джона Кеннеди запланирован на 15 сентября, обратный на 17 число. В период осенних праздников цены на билеты будут колебаться в диапазоне от 800 до 900 долларов в одну сторону. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus A330. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода в Иерусалиме ночью 21 градус и днем 33. В Тель-Авиве 24-33, в Хайфе 23-30, в Бершеве 23-37 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Группа Fun вместе с композицией Tonight We're Young. Да, действительно, ведь мы с вами молоды, и неважно, сколько вам лет, я знаю, что нас слушают и более старшего поколения, все равно в душе-то мы все, ну, не прям дети, ну, хотя почему нет, может быть, немножечко. Итак, приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM, с вами я, Алина Дарк, и пробуду здесь еще полчасика, а потом домой. Но это все будет сразу после интервью, конечно же, я уже о нем рассказала вам, так что ждите, совсем скоро оно начнется. Ну а пока у нас с вами есть время немножечко почилить, отдохнуть, расслабиться, послушать несколько композиций, например, вот и все от Red Max и Vintage прямо сейчас и для вас.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
3: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Шестая передача.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Да, вот так, нежданно-негаданно. Ну а далее... Подождите, давайте так, сначала я попрощаюсь нормально по-человечески, а потом уже расскажу. Прощаюсь с вами до завтра, конечно же, встретимся на волне Первого радио. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. А далее вас ожидает специальный эфир, интервью с израильским политическим и государственным деятелем, спикером Кнессета, депутатом от партии Ликуд Амиром Ахана. С ним пообщался журналист и генеральный директор нашего радиохолдинга Давин Бет-Басад. Поэтому слушаем, дорогие друзья. Всем пока. Наслаждайтесь.
1: Специальный эфир. Депутат Кнессета от партии Ликуд, спикер Кнессета Амир Охана.
2: Председатель Кнессета, депутат Амир Охана Ликуд, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Давид. Здравствуйте, радиослушатели.
2: Я очень рад, что вы пришли к нам. Я знаю, что вы сейчас находитесь в гуще этой системы перед выборами. Прежде всего, спасибо.
3: Я всегда рад приходить сюда.
2: Вы знали, что вы будете выбраны на одно из ведущих мест, на второе место?
3: Я предполагал, что я буду в открывающей пятерке.
2: Можно спросить, почему?
3: Прежде всего, нужно об этом спросить самих членов партии Ликуд.
2: Напомните мне, я у них об этом спрошу.
3: Я полон гордости и благодарности всем тем людям, десяткам тысяч ликудовцев, которые избрали меня на то место, на которое меня избрали. Я пытаюсь себе сказать и сделать за правило одну очень важную вещь, которая не очень принята в политике – скромность. И я надеюсь, что я оправдал то доверие, которое мне оказали. И сейчас мой путь начался с 32-го места, потом я был на 18-м, потом на 5-м, и теперь... Я на втором. Здесь есть вот явная тенденция подъема и есть потенциал.
2: У вас есть претензии?
3: У каждого в политической жизни есть какие-то стремления
2: стать премьер-министром,
3: но поскольку в моих глазах Бенямин Нетаньяху – это тот самый верный человек на нужном месте, который ведет корабль под названием «Государство Израиль» в этом штормовом море, я думаю, что было бы достойным, если бы он продолжал работать еще каденцию, и приложу к этому все силы.
2: Спасибо. Для того, чтобы он стал премьер-министром, правая коалиция должна набрать 61 мандат минимум. Я знаю, что можно и 58 с поддержкой извне.
3: Вы знаете, что наше стремление, как вы прекрасно это определили, получить большинство.
2: Я спрашиваю вас то же самое, что я спрашиваю оппозицию. Как вы справляетесь с этими цифрами, если вы потеряли сейчас 10 мандатов?

0: Вы избирались от Тель-Авива. 24 самые опросы, самые лучшие для Ликуда. Это такая была ситуация. Как и сегодня. 50 дней примерно до выборов. И эта тенденция перевернется. Мы получили 30 мандатов, получили большинство, мы создали правительство. По моим оценкам, есть вероятность, что так же будет и на этот раз. Мы имеем все данные для того, чтобы привести общество проголосовать в нашу пользу.
1: Я хочу вам рассказать что-то. Когда вы избирались, ко мне позвонил кто-то, как это принято, и сказал: «Я хочу, чтобы ты взял интервью у парня по имени Амир Охана». Я спросил: «Амир, кто?» Я спросил его: «Какой к черту...» Извините. «Какой к черту Охана?» Он сказал мне: «Возьмем у него интервью, и потом посмотришь, кем он станет. Он будет во главе Ликуда». Сколько времени?
0: Прошло 10 лет со дня выборов 2015 года.
1: Почти 11 лет. Он говорил со мной 2 недели назад. Он сказал мне: «Ну, что ты теперь скажешь?» Я сказал: «Мне нечего сказать». Итак, я бы хотел уменьшить резолюцию.
0: Пожалуйста.
1: Вы надеетесь, и правые, и левые все надеются. Когда я спрашиваю депутатов с противоположной стороны политической карты, Либерман говорит: без харидим и без арабских партий. Объясните мне, как стыкуются числа? Нет, нет, это был еще не вопрос, это было предисловие. И он говорит: мы добудем 61 голос сионистов. Объясните, как вы этого добьетесь? Цифры не стыкуются. Еще один член Кнессета из Исраэль Байтейну сказал мне то же самое. Без арабов и без харидим. Добудем 61 голос сионистов. Как вы этого добьетесь? И была Хавар Кнессет, которая сказала мне: арабы, их 20%, они сионисты, и они будут голосовать и будут частью правительства. Тогда я спросил ее: что вы можете сказать про Мансура Аббаса? Она ответила мне: он сказал, что он поддерживает Израиль демократический и еврейский. Я этого не слышал, но давайте послушаем, что он сказал. Остальные стали спрашивать, почему он выскакивает. Вы поняли?
0: Примерно.
1: Я вам переведу. Нет у вас, у евреев, права на мечеть Эль-Аксу. У вас нет права на западную стену и на Иерусалим. Вы оккупируете этот город. Вы оккупируете эту страну. Мы пришли изнутри Палестины, чтобы подчеркнуть. Наш враг, враг это мы, отбирает нашу землю и захватывает ее. Когда мы смотрим на политическое требование Израиля стать сионистским, мы думаем о вас как о коррупционерах. Или еще больше коррупционерах. Это точный перевод. Эта мечеть — это живое свидетельство того, что происходит на нашей земле, Палестина. Я написал по этому поводу: никогда не было государства Палестины, никогда не было народа Палестины. Вы это выдумали. Это я написал. Это вы забрали у нас, мы останемся в наших святых местах, на нашей земле, и освободим ее, Аллах с нами. И есть еще деревни, земли и так далее, и так далее. Я не буду тратить время эфира на это. Что вы скажете на это?
0: Это волк в овечьей шкуре. Это то, что есть. Волк в овечьей шкуре. На личном уровне он приятный человек. Имеет вид такого медвежонка, приятного. На самом деле это радикальный который имеет ультра... Самое, что есть опасные позиции, стоящие на опасных позициях, и вы озвучили только часть из них. Речь идет о человеке, который не только не принимает Израиль как еврейское государство.
1: То есть, по сути, это программа уничтожения Израиля.

0: Конечно, это то, что внедрила организация освобождения Палестины еще при Арафате. Они не согласны с тем, чтобы хотя бы одно поселение осталось на территории Эрец-Исраэль. Это ООП существует 1964 года. От чего освобождать Палестину? От кого?
1: Иерусалим, Яфо.
0: То есть, что такое Палестина? Вот о чем спор. Когда Ханин Зоаби несколько дней тому назад говорила и называла хамасовцев не террористами Хамаса, а бойцами Хамаса. Они пришли не на земли евреев, а на их земли. Они пришли на их земли. И они убивали, резали, насиловали и сжигали. На их землях. Я напоминаю, речь не идет об Иудее и Самарии. Или о поселениях Отниэль или Гдумим. Речь идет о Нир-Оз, Квар-Аза, и по существу то, что раскрывают этими вещами Мансур Аббас и Зоаби, что для них оккупация в кавычках не 67-й год, а 48-й. И у Айзенкота нет правительства без Мансура Аббаса. Этого не может произойти. И вы увидите, по мере приближения к выборам, такая вероятность еще будет уменьшаться, его и так нет. Иногда, еще раз, люди голосуют по принципу, кто понравится. Айзенкот приятный человек. Да, верно, невозможно говорить, что нет. Но мы не голосуем сейчас за кого-то, с кем мы пойдем на какой-то необитаемый остров. Мы голосуем за того, кто будет вести государство Израиль, кто будет им руководить. Есть очень опасные люди. Вы упомянули Мансура Аббаса. Аббаса я добавлю. Яир Голан, генерал, заместитель начальника генерального штаба, еще будучи в форме, заявлял о том, что он видит какие-то процессы. Еще тогда, когда он был офицером в форме, заявлял, что опознает в Израиле процессы, похожие на те, которые происходили в нацистской Германии, тем самым вручив
1: заместитель главнокомандующего
0: оружие в руки наших врагов, самым сильным врагам Израиля. Я как раз тогда был в Америке, когда он произнес это. Накануне дня катастрофы евреи Соединенных Штатов Америки могут это спокойно слушать, при том, что они действуют, пытаются оказывать всяческую помощь нашей стране. Он причинил колоссальный ущерб. И это, вы спросите, это была какая-то случайная одноразовая оговорка? Нет. Он повторял и возвращался к этим высказываниям. Более того, он сказал, что израильские солдаты убивают палестинских младенцев как хобби, как увлечение. Самые худшие наши враги взяли это на вооружение и сделали из этого грандиозную кампанию, якобы из Израиль устраивает геноцид. Предположим, Гади Айзенкот говорит без арабов, также и без Яира Голана.
1: Только ради журналистской точности он сказал: «Я надеюсь, что государство Израиль и ее армия не убивают детей ради развлечения». Но что из этого следует? «Я надеюсь, что не убивает детей ради развлечения». То есть убивает, но не для развлечения.
0: Я готов идти по этой линии вместе с вами.
1: Это то же самое.
0: Сам факт, существо такого высказывания, что это значит? Израиль убивает детей и младенцев.
1: Давайте я удивлю вас и дам вам послушать отрывок недавний.
0: Мы выйдем огромными массами. Мы парализуем государство. Мы устроим гражданское неповиновение. Когда мы придем к власти, мы закроем 14-й канал.
1: Смотрите, вы знаете, вы спикер Кнессета, вы номер два после президента. Я спрашиваю вас, господин спикер Кнессета, что вы можете им ответить?
0: Я думаю, что эта партия, она одевается в одежду, которой у нее как раз нет. Там ничего нет демократического. Речь идет о фашистских позициях. Речь идет о затыкании ртов. Речь идет о ужасном лагере, который накануне открытия учебного года, их люди, я хотел об этом позже говорить, но скажу это сейчас, они сделали все для того, чтобы уничтожить первый учебный день в той школе, где учатся мои дети. Они развесили отвратительные, оскорбительные лозунги. Теперь я хочу задать вопрос, что произойдет, если эти люди, не дай бог, получат в свои руки рычаги власти? Они скажут, да, конечно, закрытие каналов — это благословенная вещь. Почему? Потому что мы плюралисты, мы за свободу слова. И поэтому те каналы, которые с утра до вечера подстрекают, их нужно закрыть. Мы же за единство народа, излечение и вот это вот единство. Путь к единству — это затыкание ртов. Это опровергнуть, перевернуть мнение многих и многих, большинство народа. Не нужно много воображать. Они говорят открыто то, что они собираются. Мне об этом пишет господин Амир Шперлинг. Я никогда с ним не встречался, но он один из кампейнеров Яира Гулана. И он открыто говорит о том, мы только начали. Тогда каково будет продолжение? И если мы себя спросим, каково будет продолжение и что они планируют делать, это, на мой взгляд, то, что должно беспокоить каждого из нас. Поведение части из этих партий и из представителей. То сделали Гилад Карив и Наама Лазини во всей каденции Кнессета, кроме того, что подниматься на трибуну Кнессета и говорить, подстрекать ненависть к другим. Я, когда слышу такие вещи, мои уши горят. Но их право говорить.
1: Нетаньяху обвинен в том, что он получил какие-то услуги от Валла. И он обвинен в получении взятки. Суд сказал, заберите это заявление, нет здесь никакой взятки, нет ничего. Но не дай Бог, чтобы это не услышали. На прошлой неделе я разговаривал со своим другом Авнером Розенблюмом, который был известным ведущим в Израиле, который сказал мне, моя жена работает в Израиль-Эйд. Вы знаете, что это? Это организация, которая организует прибытие израильтян из Америки. Это организация, которая находится здесь, в Израиле, и также в Америке. Я спрашиваю, привести людей, у которых известна их политическая ориентация, это не может выглядеть, не дай бог, как коррупция?
0: Прежде всего, ответ «да».
1: Я не адвокат.
0: Есть статья, которая однозначно запрещает это. Я сказал, что у меня нет, я не знаю материалов, доказательств.
1: У меня тоже нет доказательств.
0: Но запрещено платить за доставку, человека на избирательный участок.
1: Но вы же не знаете, как он проголосует. Может, он проголосует как раз за вас.
0: Но нельзя это делать. Это закон существует, и такое явление, такая доставка — это нарушение закона. Это однозначно, и тут не нужны толкования.
1: Один мой друг позвонил мне и сказал, я понимаю, что ты берешь интервью у спикера Кнессета. Спроси у него очевидный вопрос. Почему вы не хотите создания государственной комиссии? Может, это именно то, что объединит народ?
0: Мы хотим что-то, что объединит народ.
1: Почему? Почему вы смеетесь?
0: Я скажу, почему я смеюсь. Потому что такая комиссия государственная — это все, что угодно, только не государственная комиссия.
1: Судья Верховного суда? Что в нем плохого?
0: Много. Но одна вещь не имеет отношения к тому, что, о чем мы сейчас говорим. Этот человек ведет себя абсолютно политизированно. Этот судья, который был назначен не в соответствии с законом, а в противоречии с ним, возглавляет нашу судебную систему, и его единственная цель — это сместить, уничтожить правительство. Говорил покойный судья Хэшин, И тот, кто поднимет свою руку, я отрублю им эту руку. Так именно будет вести себя государственная комиссия, которую возглавит Ицхак Амит. Она не будет заниматься вопросом, что на самом деле произошло. Мы предложили следственную комиссию не правительственную, ни одного министра, а совместную от оппозиции и от коалиции, равным представительством, несмотря на то, что мы имеем большинство. Мы говорили, такая комиссия, которая включает представителей и коалиции, и оппозиции, задаст все вопросы.
1: Но она не политическая. Одну секунду. Скажите, если это люди не из политики, то откуда?
0: Нет, нет, я не говорю, что в комиссии будут заседать депутаты Кнессета. Там могут заседать генералы, политики, профессора. Любой, кто вот эта самая политическая сторона политической карты решит, что такой человек достоин быть такой комиссии, такая комиссия, конечно же, получит гораздо более широкое доверие, и оппозиции тоже. Конечно, почему нет, там же есть ее представители. Она получит гораздо более широкое доверие, и самое главное, она задаст вопрос, как такое могло случиться. Это не должно было случиться. Но это случилось. Мы хотим ответ на этот вопрос.
1: Кто будет заседать в этой комиссии?
0: Смотря какие представители будут туда избраны. Но тот, кто будет избран, это в равной степени депутаты Кнессета с обеих сторон. Это уже прошло, законопроект прошел первое чтение, и мы, я надеюсь, что в следующем Кнессете это пройдет законотворческий процесс до конца. Он хочет получить правдивый ответ на вопрос, как это случилось.
1: Это приводит меня к следующему вопросу. Нетаньяху, премьер-министр, в интервью 14-му каналу сказал, что планирует опубликовать заседание правительства, чтобы все узнали, что Зенкот собирался делать во время войны. Я вас спрашиваю. Я не знаю. Он не может это опубликовать.
0: Я не думаю, что это находится в полномочиях премьер-министра. Если не он, то кто?
1: Я не знаю.
0: Я объясню.
1: Кто определяет секреты государства?
0: Речь идет о чем-то, что может нанести ущерб обороноспособности государства. Понятно. Но здесь речь идет о том, что было, а не то, что будет. Так, нет? Так, нет? Я не вижу препятствий этому, общественных препятствий. И я призываю премьер-министра опубликовать эти вещи.
1: Вы призываете?
0: Я думаю, что если глава правительства решит это опубликовать, с моей точки зрения, это благословенно.
1: Пока что и правые, и левые атакуют своих внутри лагеря. У вас... Справа, в другом лагере, каждый атакует другого, с кем он, возможно, будет сидеть в правительстве. Почему вы не объединитесь? Почему Нетаньяху давит на этого, на этого? Есть какое-то единство по краям, но это важно. Это важно, но это не принесет результата.
0: Сейчас есть... подготовка к тому, что через несколько дней на следующей неделе будут подаваться списки, окончательные списки, партийные списки. И если, не дай бог, какая-то из партий национального лагеря получит 2 или 3 мандата, но этого не хватит, чтобы пройти в Кнессет, мы получим правительство левых с Яиром Голаном и остальными, и Мансуром Аббасом. И единственная партия, которая осталась пока что под знаком вопроса, это Винтер. Он единственный, кто сейчас говорит о том, что не готов ни с кем объединяться, при этом партия явно находится под угрозой непрохождения электорального барьера. И если две партии объединятся, то вероятность непрохождения в Кнессет снижается. Но Винтер тем самым заблокировал сам себя.
1: Когда он сказал, каждый, кто был 7 сентября в правительстве, не будет со мной в коалиции. Со мной в коалиции.
0: Или он не сядет, он себя сам
1: заблокировал.
0: Вопрос — это технический блок. Нужно понять одну вещь. Нужно его спросить.
1: Как он это говорит? Я его спрошу.
0: Попробуйте, попытайтесь, посмотрим.
1: Он дает интервью? Мы его пригласим и посмотрим, что он скажет.
0: Партия Зеут не влилась в религиозный сионизм или наоборот. Они создали технический блок.
1: То есть вы говорите, что он создал технический блок?
0: Да, он может создать технический блок с одной из таких партий.
1: Вы знаете, я спросил члена Кнессета Ализу, возможно, в будущем члена Кнессета. Я задал ей тот же вопрос. Она улыбнулась. Я спросил, почему вы улыбаетесь, вы что-то скрываете? Будут еще какие-то объединения дополнительные. Но вы ничего не знаете.
0: Оказывают давление. Кто оказывает давление? Правые оказывают давление.
1: Хорошо, давайте продолжать.
0: Потому что мы опасаемся, что партии не пройдут электоральный барьер, чем откроют путь к созданию левого правительства с арабами.
1: Гилад Ардан и Юли Эдельштейн, члены Ликуда. Почему они, по-вашему, ушли?
0: Спроси их. Я не поддерживал этот шаг. Я не призываю голосовать за них. Я призываю голосовать за Ликуд под руководством Нетаньяху.
1: Они не исключают возможности работы с
0: Нетаньяху. Я не отрицаю никаких возможностей. Помните, перед прошлыми выборами Беннет подписал документ, что ни при каких обстоятельствах не приведет к тому, что Лапид будет премьер-министром. Но тот, кто хочет быть уверен в будущем Израиля и в правительстве, которое будет способно противостоять этим испытаниям, голосует за Ликуд, Махаль, под руководством Беньямина Нетаньяху. Я говорю, тот, кто хочет Беньямина Нетаньяху, голосует за Нетаньяху.
1: Армия энергично действует и в Газе, и на севере. В противоречие тем, кто говорил, что вы боитесь, что вы не будете действовать,
0: мы изменили лицо Ближнего Востока.
1: Но одно я не понял. Я вчера прочитал, что... Я слышал, Нетаньяху сказал несколько недель тому назад, что у нас в руках 70% Газы. Но вчера я прочитал, что армия сделала заявление, что... то мы держим на 10% меньше 60%. Как вы можете это объяснить?
0: Я думаю, что цифра от 60 до 70%, точную цифру, я назвать не могу. Идея заключается в том, что мы должны уничтожить Хамас. И я говорю уверенно о том, что Хамас, я знаю, каким он был и какой он сейчас. Я напоминаю, что около 3 месяцев назад мы ликвидировали Азадина Хадада, одного из глав Хамаса, который продолжал путь Синвара. И мы в ответ не получили ни ракет, ничего. Не потому, что Хамас стал другом Израиля, а потому, что у них нет такой возможности. Через 80 лет после катастрофы я не могу сказать, что нету нацистов в мире. Есть неонацисты.
1: Да, мы говорили о том, что происходит в Европе, в Голландии.
0: Нету нацистов, которые у власти в Германии. Это сейчас ситуация в Газе. Есть ли люди, которые все еще придерживаются таких взглядов? Да, возможно. Но задача заключается именно в этом. Но есть «но». Это задача, которую мы поставили перед собой. Но если мы получим правительство, которое не способно произнести «Хамас» — это террористическая организация, такое правительство будет способно воевать с «Хамасом» или с «Хизбаллой», или с кем-либо другим. Те, которые не способны сказать «Хамас» — это террористическая организация, осуждают убийство граждан, гражданских лиц. Что они, гражданские лица? И это то правительство, которое будет воевать с террором? Даже если во главе стоит генерал-лейтенант, бывший начальник генштаба, но в политической жизни он новобранец.
1: Вчера, сегодня, на протяжении нескольких недель мы видим массивные атаки. Недавно была атака на Иорданию. Соединенные Штаты атакуют Иран. Но я понимаю, что все это видят. Нас они не трогают. Я в первую очередь отметил это как факт. Но я хочу вас спросить.
0: Я постучу по дереву.
1: Но, допустим, если они рискнут атаковать Израиль, какой ответ планирует дать Израиль?
0: Прежде всего, я рекомендую не раскрывать тут никакие планы и не помогать нашим врагам.
1: Да, конечно.
0: Но я могу сказать с достаточной долей уверенности, что если, не дай бог, Иран решится атаковать Израиль, они получат жесткую, очень жесткую атаку целым спектром военных средств. И я очень сомневаюсь, что они будут способны оправиться от такого удара.
1: Последний вопрос. Наше время истекает. Я бы хотел знать, видите ли вы возможность, что Айзенкот и Нетаньяу придут к какому-нибудь соглашению о ротации на посту премьер-министра?
0: Я говорю вам, и вы знаете эту историю, Ликуд каждый раз, когда проигрывает выборы, уходит в оппозицию. Была ротация, но тогда была ничья. Я не думаю, что сейчас будет ничья. Мы говорили о том, и Нетаньяу говорил об этом, что если мы не выиграем выборы, мы будем служить народу из оппозиции. Но мы выбрали человека стоять во главе нашего движения, и этого человека зовут Биньямин Нетаньяу.
1: Спикер Кнессета, депутат Кнессета Амир Охана, Ликуд. Спасибо.
0: Спасибо. Шаббат шалом.
2: Реклама. Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
7: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
8: Ришон Лицион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рыховат, Эрцель 196.
2: Реклама. Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
9: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
2: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
9: Рекомендую в поезде, в самолете.
10: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
11: Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
12: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Цааль в Газе ликвидировал террористов Хамаса и исламского джихада. Пропалестинская организация добивается ареста главы МИД Израиля во время его визита в Словению. Израиль объявил о начале продажи билетов на рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. «20 часов в Израиле» в эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. В Цаале сообщили, что накануне был нанесен удар по цели в районе Шати в секторе Газа. Были ликвидированы боевик исламского джихада Сабхи Хадер Хашим аль-Батрихи. Этот террорист принимал участие в закладке взрывных устройств против действующих на территории сектора Газа израильских военнослужащих. И Ахмад Фуад Халиль Халас. Он был ликвидирован несколько дней назад. Это боевик Нухбы в военном крыле Хамаса. Он также принимал участие в закладке взрывных устройств и действиях против военнослужащих Цааля в секторе. Тем временем Косово официально оформило участие в международных силах стабилизации, которые планируется развернуть в секторе Газа в рамках мирного плана Дональда Трампа. Соглашение подписали Приштине, представители Косово, Совета мира и командование международными силами. Решение об отправке нескольких десятков военнослужащих, включая специалистов по разминированию, парламент Косово одобрил еще в апреле. Контингент будет выполнять гуманитарные и обеспечивающие задачи, в том числе в сфере логистики и взаимодействия с гражданскими силами. Международные стабилизационные силы планируют начать присутствие в районе Рафеха, а затем расширить деятельность на другие части сектора. Сроки ввода сил в Газу пока не объявлены. На юге Ливана во время проведения рейда в районе крепости Бафор произошло боестолкновение бойцов спецназа бригады Голани с боевиком Хизбаллы, находившимся внутри одного из зданий. Ответным огнем террорист был ликвидирован. В перестрелке двое наших бойцов получили легкие ранения. Они были доставлены в больницу, их семьи уведомлены о случившемся. Пропалестинская организация добивается ареста министра иностранных дел нашей страны Гидеона Сара во время его визита в Словению. Неправительственный пропалестинский фонд «Хинт Раджаб» подал в прокуратуру и полицию Словении заявление против Гидеона Сара, обвинив его в причастности к военным преступлениям, геноциду и пыткам в секторе Газа. Организация потребовала начать официальное расследование. Жалоба подана накануне визита Сара в Любляну, запланированного на 9-10 сентября. Израильский министр встретится со словенским коллегой Тони Кайзером и примет участие в открытии посольства Израиля. К другим новостям. Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, Махаш предъявил обвинение сотруднику правоохранительных органов, подозреваемому в нападении на подростка и попытке скрыть произошедшее. Дело передано в мировой суд Хайфы. По версии обвинения, полицейского вызвали в реабилитационный центр для подростков в Герцлии из-за буйного поведения одного из воспитанников. Отведя его в комнату, полицейский в ответ на саркастическое замечание толкнул подростка на кровать, начал душить, ударил по лицу и, приставив к голове электрошокер, пригрозил применить его. В обвинении говорится, что перед нападением обвиняемый отключил нагрудную камеру. Пользователи сообщают о сбое в работе популярного платежного сервиса «Бит» в банке «Апуалим», которому принадлежит сервис, подтвердили неполадки. Мы выявили сбой, влияющий на работу приложения. Специалисты занимаются его устранением. Приносим извинения за неудобство, сообщили в банке. 8 и 9 сентября в Иерусалиме и Маалиадумим пройдут учения медицинских и экстренных служб. Они затронут больницу Адаса Арацуфим, а также отделение больничных касс Клалит и Макаби. Будут отрабатываться действия специальных служб при терактах с применением опасных химических и биологических веществ. В эти дни возле медицинских учреждений будет наблюдаться скопление автомобилей служб безопасности и скорой помощи. Больницы и поликлиники продолжат принимать пациентов в обычном режиме. Начиная с этой недели, израильтяне впервые смогут вносить отложенные чеки через мобильные приложения банков. Речь идет о чеках с будущей оплатой и пометкой «Только получателю». Через приложение можно будет внести чек на сумму до 100 тысяч шекелей, выписанный на срок до 13 месяцев. Банк сохранит его изображение и предъявит к оплате только в указанную дату. Услуга доступна круглосуточно и не требует посещения банковского отделения. Ну и приятные новости напоследок. После получения всех необходимых разрешений в Израиле и США, израильский авиаперевозчик Исраэль объявил о начале продажи билетов на рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком. Первый рейс из Израиля в аэропорт имени Джона Кеннеди запланирован на 15 сентября, обратный на 17 число. В период осенних праздников цены на билеты будут находиться в диапазоне $800-$900 в одну сторону. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus A330. А теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме 21 градус ночью и 33 днем. В Тель-Авиве 24-33. В Хайфе 23-30. В Бершеве 23-37. И в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире самая таинственная и загадочная программа нашей радиостанции «Белая карта».
0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Рада вас приветствовать в нашей программе «Белая карта». С вами Лидия Топперберг
0: и Кристина Кипнис.
1: По традиции, быстренько номер телефона.
0: Давай.
1: Да. Значит, если ты, дорогой наш радиодруг, хочешь стать участником нашей таинственной программы, то звони по номеру телефона 03-944-7777.
0: Или же подписывайтесь на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где вы можете оставить заявку на участие в нашей программе. Напоминаем, что сегодня у нас обычный понедельник, где мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей, и эти ответы на вопросы мы готовили заранее, поэтому если вы хотите стать участником, то это уже следующих программ, но звонить по номеру телефона 03-944-7777 вы можете прямо сейчас, потому что вы попадете на автоответчик, где ваш номер будет зафиксирован, и в ближайшее время мы выйдем с вами на связь. И я хотела бы, вот еще у меня есть такой крик души,
1: ну, давай,
0: буквально про крик души говорили с тобой до эфира, а сейчас я хочу его озвучить.
1: Ой.
0: Неожиданный крик души.
1: Да, мне даже страшно, потому что мы столько всего успели обсудить. Так, слушаю
0: тебя.
1: Дорогие
0: радиослушатели, когда вы звоните нам, и вы звоните настойчиво, чаще всего вы звоните не один, а несколько раз, ваш номер фиксируется, и мы непременно с вами связываемся. Это не происходит вот прям в момент.
1: В моменте,
0: это
1: да.
0: Чаще всего происходит спустя несколько дней, может быть, даже через неделю. И вот бывают иногда такие случаи, когда нам звонили, звонили, звонили, мы вам перезваниваем, чтобы сказать «добрый вечер» или «добрый день». Это первая радиопрограмма «Белая карта». Вы оставляли свою заявку. Здравствуйте, мы хотим услышать, что же у вас за вопрос. А на том конце провода кладут трубку. И ты слышишь пип-пип-пип.
1: Ты знаешь, я, наверное, немного встану на их защиту, хотя, наверное, лучше бы это не делать, но все-таки встану. Возможно, вопрос перестал быть актуальным. Такое тоже возможно. Может быть, они в наших с тобой, например, вот Лидия Топперберг активно ведет свои странички Facebook, Instagram, TikTok, и также у нее есть телеграм-канал «Звезды новости от Лидии Топперберг». Возможно, эти люди подписаны на тебя, и там уже они получили всю им нужную информацию.
0: Либо же вы подписаны на Кристину Кипнис, которая точно так же очень активно в последнее время особенно ведет свои соцсети, TikTok, Facebook и Instagram, так что да, может быть, вы действительно просто зачитались и заслушались нас, и вы понимаете, что вы уже не знаете, какой вопрос задать, но, тем не менее, нам было бы приятно, если бы вы хотя бы рассказали нам, что вы уже не хотите задавать вопрос.
1: Вот.
0: А то я ощущаю себя, знаешь, как такой на холодных прозвонах.
1: Вот это я и хотела свою мысль довести, то есть, как бы, с одной стороны, понятно, что вопрос может быть неактуальным, но бросать трубку очень обидно и печально, и неприятненько.
0: Да.
1: Хотелось бы просто сказать, ну, чтобы вы нам какую-то обратную связь дали. Это всегда приятно. В конце концов, человеческие какие-то факторы никто не отменяет.
0: Именно. А еще вы можете писать сегодня нам в наш WhatsApp любые комментарии, приветствия, смайлики, обратную связь. Может быть, вы хотите сказать что-то хорошее, а может быть, наоборот, что-то
1: вы
0: не
1: были участниками.
0: Или вы были участниками, хотите поделиться опытом, то пишите нам в наш WhatsApp 054-20-70-800. Кристина Кипнис сидит у нас на страже WhatsApp и будет в перерывах читать ваши сообщения.
1: Да, все верно. Ну, а теперь, Лидочка, я хочу, чтобы ты сказала, что нас ждет в ближайшее время по астрологии, по звездам. Так что здесь и сейчас начинаются звездные новости от Лидии Топперберг. Кстати, так и называется ее телеграм-канал.
0: Благодарю, Кристина. Да, действительно, мы переходим к основной теме первого блока «Звездные новости». И я хочу вам сказать, что пришло время активно врываться в астрологический ритм, потому что осень нас ожидает непростая,
1: не
0: очень спокойная, не очень тривиальная. У нас будет очень много событий, которые нас взбодрят, и даже сентябрь обещает быть веселым. И самое...
1: Прости, у тебя веселое в кавычках?
0: А веселое во всех смыслах. Наша жизнь вообще увлекательное путешествие,
1: это
0: что бы ни
1: да.
0: происходило. А когда ничего не происходит, и все так ровненько, изо дня в день одни и те же события, рутина, дом, работа, дом, и никаких ретроградов, ты же думаешь, как-то скучненько становится нам жить на этом
1: Нет.
0: свете. Тебе
1: Нет.
0: не скучно?
1: Нет.
0: Ну, в общем, извини, Кристина, но в ближайшую неделю первое событие у нас случится 10 сентября. В 10 сентября аж 3 будет интересных звездных перехода, скажем так. У нас 10 сентября Венера переходит в Скорпиона. И в Скорпионе, а Скорпион у нас для темы любви очень такой хороший товарищ, потому что там будет проявляться вся наша внутренняя подноготная, все наши страсти, какие-то пороки. В общем, интересно, нас ожидает время. И, собственно, Венера в Скорпионе пробудет аж до 7 января, хотя обычно Венера намного меньше пребывает в одном знаке. А все потому, что в октябре Венера у нас станет ретроградной. И поэтому она будет устраивать медленное, плавное течение по знаку очень-очень долго. 10 же сентября у нас Меркурий переходит в Весы, и там он пробудет до 30 сентября, и Меркурий очень быстро переходит из знака в знак, так что у нас буквально там 2-2,5, максимум 3 недели бывает на то, чтобы получить, извлечь всю пользу из этого периода. Собственно, Меркурий в Весах очень хороший дипломат, соответственно, в переговорах, в налаживании каких-то связей у нас будет максимально все идти как по маслицу, мы не будем лезть на рожон, при этом мы будем выбирать какой-то очень верный путь для решения каких-то вопросов, искать баланс и делать так, как интересно нашему собеседнику, при этом учитывайте свои собственные интересы в том числе. И 10 сентября Уран, планета, которая отвечает за революцию, инновацию, за всякие новшества, она у нас становится ретроградной. Это не такое сильное влияние мы чувствуем в этот период, потому что Уран у нас высшая планета, и все-таки мы чувствуем только личные планеты. А высшие планеты типа Урана мы не будем ощущать прям вот в повседневной жизни. Это больше просто для справки нам, что вот у нас будет один из периодов ретроградности. Но это была только затравочка. Если вы, дорогие наши радиослушатели, подписаны на все наши соцсети Первого радио, то наверняка вы заметили, что у нас был необычный анонс нашей программы, где мы обещали раскрыть секреты, как же правильно формулировать ваши желания, чтобы они у вас могли легче исполняться, а мы не мечтали о том, что нам нужна золотая рыбка, джин из волшебной лампы Аладдина или кто-то, кто за нас будет вообще исполнять наши мечты. Я думаю, что, как Кристина Кипнис в конце каждой программы говорит, что вы сами властелин вашей вселенной, вот это работает вообще во всех сферах и в исполнении желаний в том числе. Почему же вообще мы заговорили про желания? Да потому что 11 сентября нас ожидает новолуние в Деве. Можно много говорить про новолуние, и практически каждый раз, когда я более детально разбираю тему новолуния в своем канале, я делаю акценты с учетом на нашу израильскую реальность, что еврейский календарь, он основан на лунном, и многие важные события в еврейском календаре привязаны к лунным событиям. И, соответственно, новолуние в Деве у нас будет старт нового еврейского года. У нас Рош ха-Шана именно в этот день начинается. Соответственно, это тоже очень важно для вот всех жителей Израиля. И новолуние — это время, когда у нас завершаются все циклы предыдущего лунного месяца. Мы перезагружаемся, обнуляемся, перезагружаемся и с новыми силами запускаем новую энергию на ближайший месяц. И именно в новолуние важно правильно формулировать ваши желания и составлять те планы, которые вы хотите осуществить в ближайшем месяце.
1: У меня есть очень важный вопрос. Перед тем, как ты скажешь, как формулировать свои желания, есть точное время, когда нужно сесть для того, чтобы их записать?
0: В эзотерической традиции, назовем это так, есть рекомендация начинать составлять списки планов и желаний за сутки до, то есть когда открывается вот этот коридор новолуния, назовем это так, то есть где-то утром 10 сентября можно спокойненько начать составлять эти списки, можно это делать в момент, в день самого новолуния и еще сутки после, то есть по сути у нас есть где-то период с 10 по 12 сентября.
1: Три дня получается.
0: Ну, да, три дня у нас есть для...
1: Скажи, это должно быть на одном дыхании, я имею в виду, что вот сел, написал и, ну, грубо говоря, отложил. Или ты можешь вот на протяжении этих трое суток добавлять?
0: Ты знаешь, я как-то не рассматривала с точки зрения добавлять. Я могу сказать, что все-таки, наверное, лучше это делать на одном дыхании, чтобы ты был сосредоточен в моменте. Это своего рода медитация, когда ты остаешься наедине с самим собой. Очень важно, чтобы вам никто в этот момент не мешал. То есть вы должны уединиться, либо закрыться в своей комнате, либо, может быть, вообще пойти медитировать на природу. И самое важное в составлении этих списков писать не просто «я хочу то-то», «я хочу и еще что-то, и еще что-то». Это скорее из детских сказок. А для посыла грамотного в пространство нужно составлять список в настоящем, либо в уже прошедшем времени, как будто бы то, о чем вы мечтаете, или то, чем вы хотите заняться в ближайший месяц, уже совершилось. Например, у вас в планах там сменить работу, и вы пишете: «Я перешел на новую работу, такую-то, такую-то», и пишете прямо в деталях, как вы это видите. То есть чем детальнее вы напишете то, о чем вы мечтаете, тем лучше будет для грамотного посыла вашего желания в пространство. И, собственно, опять же, это, ну, как бы моя такая рекомендация. Сколько бы желаний у вас не было, это может быть одно желание, 10, 100, если вам хватит фантазии, вы действительно этого хотите. Но очень важно потом поблагодарить пространство за то, что оно дает вам энергию для реализации всех ваших поставленных целей.
1: Правильно я поняла, что под этим списком, да, нужно написать благодарность Вселенной.
0: Да, свободные формулировки, но, по крайней мере, я делаю именно так. То есть после я стараюсь каждое новолуние писать такие списки, а потом спустя месяц, перед тем, как написать следующий список, я проставляю галочки, что исполнилось, что нет. Разумеется, в моменте не может, наверное, а хотя, может быть, и может, зависит от духовной прокачанности, я думаю, человека, но у меня очень часто галочек становится все больше, поэтому я делюсь с вами вот этой рекомендацией для того, чтобы и вы могли правильно формулировать ваши желания, а не ждать принца на белом коне или золотую рыбку.
1: Если у вас остались еще вопросы или вот в процессе прослушивания этой рекомендации от Лиди Топельберг у вас появятся вопросы, то подписывайтесь на ее телеграм-канал как минимум для того, чтобы задать ей лично эти вопросы. Телеграм-канал называется «Звездные новости от Лиди Топельберг», и, соответственно, она вам там еще более подробную инструкцию либо повторит, либо расскажет. Ну, а сейчас по регламенту у нас реклама.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: Алло, ты где?
4: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
3: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
4: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
3: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
2: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
5: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы к вам возвращаемся, и прежде чем мы начнем беседу с нашим первым участником, я напомню вам номер телефона, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, чтобы зафиксировать ваш номер в системе. Мы бы с вами связались в ближайшее время, уточнили бы вопрос, ваши данные, назначили дату участия в программе. 03-944-7777. Записывайте, сохраняйте, звоните, и, возможно, в следующей программе именно вы сможете задать ваш вопрос. Ну, а у нас на связи наша первая на сегодня участница Лена. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Лена, по традиции просим вас озвучить вопросы, с которыми вы сегодня пришли в нашу программу, чтобы все слушатели понимали, о чем мы будем с вами разговаривать.
2: Да, ну, у меня уже долгое время, года два уже, не в каких-то постоянных серьезных отношениях. Хочу понять, что говорят звезды и карта Таро на эту тему, когда у меня будут, наконец, нормальные, серьезные отношения с кем-нибудь противоположного пола. Желательно, чтобы они еще были адекватные и хорошие.
1: Хороший запрос, такой жизненный, очень жизненный.
2: Больная тема, заболела.
1: Да, понимаем. Сейчас будем разбираться. Я тогда, наверное, позволю себе,
3: да, собственно,
1: начать с астрологии. Лена, смотрите, что говорят вам звезды. Звезды говорят вам, что глобально в данный момент времени у вас есть какие-то страхи и ограничения, которые либо вы сами себе поставили, установили, где-то внутри вас они находятся, и вы не можете их отпустить. Либо есть влияние какого-то для вас авторитетного, более старшего человека, который своим либо примером, либо, может быть, какими-то жизненными установками не позволяет более широко посмотреть на эту тему. Потому что глобально, вот опять же, если говорить про хорарную астрологию, которая начала отвечать на ваш вопрос, хорарная астрология рассматривает период где-то около 2,5 месяцев. То есть в это время есть потенциальная возможность, что у вас завяжется знакомство с каким-то мужчиной, но, скорее всего, опять же, исходя из того, в каком состоянии вы находитесь именно в этой теме, это будут более дружеские отношения, то есть они нету 100% вероятности, что они перерастут в какой-то романтический союз. То есть получить какой-то опыт для общения именно с противоположным полом, да, возможно, он будет, и это не исключено, что, опять же, с точки зрения хорарной астрологии, это будет происходить где-то через 8 единиц времени. 8 единиц времени в хорарной астрологии может быть как 8 минут, 8 часов, 8 недель, 8 месяцев тоже бывает, но это скорее больше исключение, если из контекста понятно, что там именно речь про месяцы. То есть вам нужно сейчас покопать в вашем окружении и в вашем внутреннем вообще ощущении саму-то тему. То есть насколько вы, чего вы конкретно хотите и что вам мешало, например,

0: личность и проявление ваше для мира и для социума, у вас там сейчас находится южный узел, который кармически, ну, немножко так привносит какую-то смуту, какие-то, может быть, что-то кармическое из прошлого, что вам может, ну, стоять на вашем пути для более свободной реализации. И по теме именно романтических отношений, не партнерства и серьезных отношений, а романтических отношений, у вас там тоже сейчас находится фиктивная точка, которая говорит о том, что вот есть что-то такое порочное, может быть, запретное, таинственное, что вам нужно проработать. Вот это то, что вам отвечают звезды.
1: Спасибо звездам.
0: Во благо.
2: Леночка, скажите, у вас этот же вопрос остался и к картам Таро, правильно я понимаю?
1: Да, хочется как бы Таро, это для меня такое, что более, ну, не знаю, даже не знаю, что-то более таинственное, чем астрология. Астрология, я очень много времени уже как бы увлекаюсь и так далее. Как бы, ну, вот что-то такое, конечно, у меня в душе было где-то там, но я сама себе признаваться не хотела. Вот хотелось бы еще узнать про того, что они по этому поводу думают.
2: Благодарю вас, хорошо. Смотрите, значит, у вас в плане то, что вы сделали определенную работу, и у вас пришла потрясающая идея для того, как правильно выстраивать свои границы для того, чтобы вот мужчина, о котором вы мечтаете, вошел в вашу жизнь. Но ностальгия о прошлом, это может быть о прошлых каких-то отношениях, либо есть конкретный человек, о котором вы периодически, скажем так, в своих воспоминаниях возвращаетесь, это вам немного мешает и сбивает вас с намеченного пути. Карты также говорят, что на самом деле вот вам нужно вернуться вот в ту точку, из которой вы начали двигаться в направлении для реализации своей личной жизни. Я сейчас, вам пока понятно то, что я говорю?
1: Ну, стараюсь.
2: Смотри, то есть, что я имею в виду? Скорее всего, либо вы начали работать со своим внутренним миром, либо вы проработали определенные какие-то страхи, комплексы или какие-то те установки, которые работали не на вас, а они работали против вас. И здесь вам пришли определенные мысли, идеи, как это все правильно воплотить и уже, как говорится, получить результат в своей жизни. Но в ностальгии о прошлом немножечко как будто бы вас сковывает для того, чтобы вы двигались в этом направлении вперед. То есть все попытки, которые вам оказывают в виде знака внимания, противоположный пол, вы вроде бы такая, с одной стороны, принимаете, но в какой-то момент, когда хоть что-то не соответствует, причем это достаточно резко, смотрите, это вот вы с этого правильно начали, что какие-то моменты, которые нарушают ваши личные границы, вы обрубали, но сейчас вот этот вот, скажем так, детектор, который вот направлен на то, чтобы вас не обидели, не нарушили ваши границы, не перешли дозволенного, который вы сами устанавливаете, стали очень сильно жесткими, и из-за этого вы как будто бы надели на себя маску непроницаемую, да, то есть вы не видите, что как бы, ну, с этим можно, например, даже хотя бы, я имею в виду, с каким-то действием, можно хотя бы найти какой-то общий язык, то есть объяснить человеку, что мне бы хотелось, чтобы ты делал это по-другому. Очень сыро объясняю, но я примерно пытаюсь объяснить ту картинку, которая
1: мне идет. Я понимаю, о чем вы говорите на самом деле, и в этом много правды. Вот по факту я прям могу подписаться под некоторыми предложениями.
2: Угу. Тогда я продолжу. Осталась еще одна карта, которую я бы хотела вам прочитать. И также, то есть, раз мы с этим разобрались, идем тогда дальше. И что еще вам говорят карты? Что на самом деле у вас есть сейчас какой-то незаконченный вопрос, который как бы занимает большую часть вашей жизни, и вам нужно его, это как типа какого-то проекта, но это не совсем, что вот прям вот проект, я имею в виду, как, например, какой-то род деятельности, а вот что-то такое, что вы остановили, потому что ваше внимание переключилось на вот этот вопрос, который вас стал беспокоить, и беспокоить он вам начал, вот как раз-таки здесь я дополню то, что говорила вам астрология, что вам говорила Лидия, что есть люди, которые вас сбили, может быть, какими-то, ну, как бы уже пора, а вот что люди скажут? Ну, то есть совершенно не теми комментариями, которые вам действительно нужны, потому что вы на самом деле изначально, вот в последнее время я

0: возьму на себя предположить где-то последние полгода, вы очень правильно начали выстраивать свою жизнь. То есть вы начали работать над собой, над своими женскими энергиями, да, то есть вы начали правильно прорабатывать определенные какие-то моменты, которые помогают вам расчертить ваши границы, да, то есть вы стали отстаивать и понимать себя, но при этом у вас есть еще какое-то дело, которое вам нужно сначала закончить, а вы, получается, из-за вот каких-то вот неправильных да даже не советы. Вот не то чтобы установки, это вот не. Да, кстати, да, правильно вы сказали. Установки. То есть это не советы, а это потому, что так принято. А кто решил, что так принято? Почему они решают за вас, что это так принято? И еще что вам мешает, ностальгия о прошлом. Это может быть конкретно человек, либо какие-то прошлые отношения, которые вы как бы поставили на пьедестал и немножко идеализировали. Мы всегда, наш мозг играет так, что когда мы вспоминаем, что было, скажем так, вчера, да, условно, мы забываем какие-то жесткие моменты, которые привели нас к тому, что мы ушли оттуда. И наш мозг начинает нам рисовать красивые картинки. Вот здесь вам тоже немножечко нужно отшлифовать, скажем так, этот момент. То есть, пожалуйста, вспоминайте свое прошлое.
1: Мозг плохое забывает, а хорошее оставляет.
0: Да, но не выставляйте это на пьедестал. И вы вот где-то полгода назад начали правильно двигаться по своей жизни. Это не только сейчас, здесь карты не только про личную жизнь говорят, они говорят в целом о вашей жизни. Вы начали делать все правильно, но вас... Вернее, вы позволили, чтобы вас немножечко, вам маршрут перестроили, назовем это так.
1: Хорошо, поняла, спасибо большое.
0: Во благо.
1: Спасибо.
0: И вам нужно закончить какое-то дело, которое вы поставили на стоп.
1: Это не обязательно в отношениях какое-то дело, которое вот раньше было.
0: Нет, это социальное что-то, что-то связано с социумом.
1: Надо подумать. Это я не знаю. Вот все остальное мне как-то более-менее понимаю, да, о чем вы говорите. Вот это как-то на мне ступор меня загнало немножко.
0: Может быть, вы какую-то учебу, ну, скажем так, отодвинули? Или еще что-то? То есть что-то, что продвинет вас социально. Вот этот проект, я это условно называю проектом, вы этот проект остановили. А вам к нему нужно вернуться.
1: Ну, хорошо, буду думать. Спасибо большое.
0: Во благо.
2: Во благо. Спасибо, что обратились
1: спасибо.
2: В нашу программу.
1: Спасибо, у вас замечательная передача. Огромное вам спасибо.
0: И вам спасибо за такие слова.
2: Всего вам доброго.
0: Всего хорошего.
2: До свидания.
1: До свидания. До свидания.
2: Кажется, у нас время музыкальной паузы, я так думаю.
0: Совершенно ты права. Секунду. Технические. Ага, никаких технических.
3: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мое традиционное недоумение, почему время летит с такой скоростью. До финала нашей программы осталось всего 17 минут. Напоминаю вам номер телефона, по которому вы можете позвонить нам прямо сейчас, чтобы стать участниками следующих программ. 03-944-7777. Либо же подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал радио-шоу «Белая карта», где под любым постом, в любом комментарии вы можете подать любой сигнал, что вы хотите принять участие в программе «Белая карта» и задать ваши вопросы. И, возможно, именно вы в следующих программах станете теми людьми, которые выйдут в эфир и получат ответ на заветный вопрос. Также напоминаю, что все записи эфиров и сегодняшней программы точно так же вы можете слушать в нашем телеграм-канале радио-шоу «Белая карта». Если вдруг вы не успели послушать всю программу, либо вы приняли участие, но вы, допустим, не запомнили все, что мы вам говорили, потому что мы знаем, насколько волнительно получать ответ на вопрос в моменте, вы точно так же можете подписаться на наш телеграм-канал радио-шоу «Белая карта», чтобы переслушать запись эфира и отметить все для вас важные моменты. Ну а у нас на связи наша следующая участница Адель. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Адель, по традиции, просим вас повторить ваши вопросы, с которыми вы обращаетесь, чтобы радиослушатели понимали, о чем мы будем с вами разговаривать.
2: И хотела бы спросить, получится ли у меня продвинуть свой бренд?
1: Спасибо за вопрос. Он у вас будет только один, все верно? И картам, и звездам.
2: Да. Да.
1: Хорошо.
2: Как бы, может быть, разделить, и стоит ли мне оставить основную работу, чтобы продвигать свой бренд? Вот так вот.
1: Давайте, наверное, Кристина, я же могу начать с астрологии, да, отвечать,
3: да, конечно,
1: на
3: конечно.
1: Вопрос? Мы начнем отвечать на ваш первый вопрос, а там, по ходу, возможно, и ответ родится, или вы сами поймете, сделаете для себя какой-то вывод, а потом уже спросим у карт Таро. Смотрите, ваша сфера, в которой вы хотели бы запускать свой собственный бренд, она достаточно... имеет достаточный спрос и может быть достаточно успешной. И вам звезды говорят, что каких-то противоречий жестких нету. Вы можете это сделать, но вы должны заранее понимать все подводные камни, которые вас ждут, все риски, чтобы не разочароваться в самом начале пути. Потому что все деньги, которые у вас имеются для того, чтобы реализовывать тот проект, о котором вы говорите, они уйдут в этот проект, и потенциал будет, и будет какая-то прибыль, будут деньги, но при этом все эти деньги будут опять по кругу уходить в ваш проект, потому что для того, чтобы вы могли на этом зарабатывать, вам нужно время. И вот в ближайшее время, опять же, я говорю про хорарную астрологию, которая, если нету конкретного запроса по времени, она рассматривает период около 2.5 месяцев. В этой перспективе резкого взлета и резкого увеличения ваших доходов не будет, именно исходя из нового проекта, но при этом никаких противоречий нет, то есть вы можете в этом, в долгосрочной перспективе вы можете в этой теме реализоваться. Вот такой будет ответ от карт. Соответственно,
2: хорошо.
1: Опять же, если отвечать на ваш второй вопрос, я бы, наверное, не рекомендовала, ну, это уже как бы следует из логики первого ответа, не рекомендовала отказываться от какого-то альтернативного источника дохода, именно потому, что у вас не будет сразу с точки зрения звезд получаться выйти на важный, нужный вам уровень.
2: Угу, благодарю, спасибо большое.
1: Во благо.
3: Адель, скажите, пожалуйста, у вас этот же вопрос будет к картам Таро, или у вас, возможно, в процессе появился новый вопрос?
2: И даже не знаю, я как бы услышала, что я хотела.
3: Можно тогда как карты не доставать, на них не смотреть, если вы уже...
2: Ну, давайте посмотрим.
3: Хорошо.
2: Если возможно, коротко, что карты скажут.
3: Тоже на этот же вопрос?
2: Да. Как карта ляжет, есть же такое выражение.
3: Вам выпала белая карта, да. Нет, шучу. Дайте мне, пожалуйста, буквально секунду, я сейчас сделаю расклад.

0: Адель, благодарю вас за ожидание. Смотрите, на самом деле вы достаточно сделали определенные действия, которые сейчас пространство, скажем так, смотрит на какие, скажем так, как вы будете проявлять себя, то есть какие вы будете проявлять черты характера, как вы будете свои внутренние вот какие-то установки менять или не менять. То есть будут вас провоцировать на определенные действия и смотреть ваши... нет, не так. Будут делать определенные действия и смотреть, как вы будете в этой ситуации решать. То есть вы проявите свои какие-то плохие черты характера, либо наоборот сделаетесь очень мягкой и не додавите определенные какие-то вопросы. Также карты говорят, что на самом деле ваша идея, она неплохая, потому что в ней есть, скажем так, изюминка, которую вы и пытаетесь продвинуть. Но... то, как вы пытаетесь это сделать сейчас, то есть через те, возможно, рекламы, либо какие-то, может быть, там, соцсети, как-то вам нужно пересмотреть, как вы себя, как вы продвигаете, вам нужно вот полностью изменить подход к саморекламе. Но вот ваша фишка, она действительно может сработать так, что она вам принесет очень неплохие финансы. Да, то есть она вас вытащит на совершенно другой финансовый уровень. И, соответственно, вы себя почувствуете более уверенно, потому что на данный момент у вас очень много страхов в реализации своей идеи. И, соответственно, вы сами же себя тормозите. Но обычно как? Так, люди, вот, например, вот, которые боятся, они начинают прислушиваться к окружающим, а вы закрылись. И, кстати, то, что я вам сейчас говорю, вы уже слышали по поводу, как себя рекламировать правильно. Потому что то, что
1: да,
0: вы...
1: Кстати, от дочки слышала.
0: Вот, пожалуйста. Потому что именно ту фишку, которую вы, скажем так, изобрели для своего продукта, да, назовем это так, она идеальна. Ее правда, ну, я не могу сказать, что ее ни у кого нет. Скорее всего, где-то там, я не знаю, в других, возможно, странах или там, то есть на платформе интернета где-то она и есть, но она индивидуально в вашем исполнении. И вам здесь нужно развиваться, потому что на самом деле, когда вы уберете все эти страхи, у вас появится еще больше идей, как себя выделить среди... конкурентов. Назовем это так.
1: Окей, понятно, да. Это в точку.
0: Поработайте со своими страхами. И у вас действительно получится. Карты не говорят, что, например, то, что вы сейчас хотите запустить, полностью заменит и финансово вас будет обеспечивать, да, скажем так. Нет. Но даст неплохую финансовые изменения, которые войдут в вашу жизнь. И сейчас пространство проверяет вас на то, как вы будете в стрессовой ситуации, какие черты характера вы будете проявлять. И, опять же, рекомендация от карт Таро: немножечко вам нужно проявить жесткость.
1: Окей, хорошо, спасибо.
0: Во благо.
1: Благодарю вас за ответы. Спасибо большое. Всего хорошего.
0: Благодарю за участие.
1: И с наступающими праздниками.
0: И вас
1: и
0: тоже. Всего доброго, Шанатова.
1: До свидания.
2: До свидания. Что же, наша программа прям уже активно подходит к своему завершению. И сейчас будет звездный час Кристины Кипнис, пока она готовится к тому, чтобы прочитать прогноз от карт Таро. Прогноз от карт Таро на ближайшую неделю. Вы можете подписаться на все ее соцсети, которые она ведет, и где этот прогноз уже висит. Это Facebook, это Instagram и это TikTok. Так что добро пожаловать. Самые нетерпеливые всегда могут читать прогнозы Кристины на неделю еще до того, как в белой карте в самом конце Кристина его озвучивает.
0: Благодарю тебя, Лида. Итак, значит, прогноз Таро на ближайшую неделю — это 6 сентября по 13 сентября. Общая энергия этой недели — это неделя по возвращению к себе, своим силам и первоначальным желаниям. Может появиться ощущение, что энергия наконец возвращается и становится понятнее, куда двигаться дальше. Хорошее время для действий, вложений сил и реализации идей, но есть важный момент. Вот это «но» всегда, да? Не стоит усложнять или искажать то, что изначально было простым и понятным. Если чувствуете, что где-то сбились с пути, попробуйте вспомнить, с чего все начиналось, и затем, что вы в итоге хотели. Первая карта на этой неделе – это тройка скипетров. Это удачное вложение и сил, и средств в социальную реальность. То, во что вы вкладывали время, энергию или ресурсы, может начать приносить результат. Для кого-то карта проиграется буквально как удачное предприятие, проект, сотрудничество или новое начинание. Дальше у нас старший аркан возрождения. Это постепенно, когда энергии набирают обороты, может вернуться ощущение себя, своих желаний и своего места. Это период внутреннего восстановления, когда после усталости, сомнений или потери ориентиров появляется чувство «я снова понимаю, кто я и куда я хочу идти и двигаться дальше». Третья карта этой недели – старший аркан маг в перевернутой своей позиции. Здесь важно обратить внимание на первоначальную идею. Возможно, со временем она была изменена, усложнена или искажена настолько, что вы уже отошли от ее истинного смысла. Но возможность все исправить есть. Попробуйте вернуться в то состояние, в котором эта идея пришла к вам впервые. Что вы тогда чувствовали? Что действительно хотели? Именно там находится правильное направление. То есть вот эти два вопроса, они помогут вам вернуться к своей изначальной правильной идее. Ну и итог недели. Неделя дает возможность вернуть себе энергию и снова почувствовать почву под ногами. Действуйте, вкладывайтесь в то, во что вы действительно верите и что вам важно, но периодически сверяйтесь с собой, то есть сверяйте, правильно ли вы двигаетесь по направлению своей цели либо исполнению своих мечт. Иногда, чтобы сделать большой шаг вперед, нужно не придумать что-то новое, а вернуться к первоначальному замыслу и вспомнить себя в нем. И тогда вы сможете правильно опять выстроить свой маршрут. Ты знаешь, Лид, в последнее время я очень люблю наши с тобой рекомендации, советы сравнивать с Вейзом.
2: Ты хотела сказать? А я думала, ты сейчас скажешь в очередной раз, потому что у меня это вертелось на языке весь твой прогноз, что как у нас опять получилось про одно и то же. Сколько раз ты сказала про желания, про ваши мечты и так далее, а у нас как раз неделя новолуния, когда именно так и нужно себе направлять в пространство все ваши мысли.
0: И вот старший аркан мага, это, кстати, вот говорилось о том, что ты говорила, как правильно загадывать желания, когда их нужно загадывать. И если мы посмотрим на карты Таро, то перевернутый маг – это как раз-таки тот момент, когда человек вот сбил себя, но если он правильно вспомнит, что он изначально хотел, как он это хотел, для чего он это хотел, это как раз-таки твой совет, как правильно написать свою карту желаний, да, свой список желаний, когда тебя никто не отвлекает, ты вот полностью садишься, и то, что дано 3 дня, вот то, что звезды, да, дали с 10 по 12, то как раз-таки этот период, когда еще маг как раз-таки и работает, и вы можете перевернуть его обратно для того, чтобы достичь своих целей. Это тоже совпало.
2: Значит, мы в полной мере ответили на интригующий вопрос 100%. Для наших радиослушателей. Как же правильно формулировать ваши желания и что делать, чтобы не ждать джина и золотую рыбку?
0: Да, да, да. Ну и также, чтобы не ждать джина и золотую рыбку, вы можете набрать номер телефона 03-944-7777. Это номер телефона программы «Белая карта». Ваш телефон, вы попадете, естественно, в автоответчик, ваш телефон зафиксируется. В ближайшие дни я, либо Лидия Топель, вам позвоним для того, чтобы уточнить некоторые моменты и править, даже помочь вам сформулировать вопрос, с которым вы бы хотели обратиться в нашу программу, если вдруг это и есть та причина, по которой вы не обращаетесь. Ой, я не знаю, как задать вопрос. Здесь мы вам тоже поможем.
2: Однозначно. Ну, а также подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где также под любым постом, в любом комментарии можно просигнализировать, что вы хотите принять участие в программе, и мы с вами свяжемся. Кстати, не отмечали сегодня, что принимать участие в программе можно не только с территории Израиля, можно из любого уголка мира. У нас уже были наши участники из разных стран. Мы выводим всех через интернет. В современном мире средств очень много, поэтому не переживайте, мы найдем вариант, даже если у вас совершенно другой часовой пояс. Уверена, что мы сможем договориться, как это сделать, и вы тоже зададите ваш вопрос картам Таро и звездам. Ну и запись сегодняшней программы вы также сможете в ближайшее время слушать в нашем телеграм-канале радиошоу «Белая карта». Если вы хотите переслушать программу, если вы хотите уточнить, что же мы вам ответили, переслушать, записать, выучить, заучить, скачать и так далее, все опции возможны.
0: Да, да, совершенно верно. Ну и по традиции... Помни, наш дорогой радиодруг, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг
2: и Кристина Кипнис. И мы желаем вам прекрасного вечера.
0: Вам выпала белая карта.
3: Кто следующий?

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Kids!

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть в мире праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.

0: остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Простые.
3: Daddy, what are you doing?
2: Серьезные.
4: И что вы думаете, она сказала?
2: Бестактные.
5: Читай.
6: Открой личко, а.
2: Большие.
7: Вау.
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Daddy, what are you doing?
2: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
2: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка.
2: Большие.
6: Вау.
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это у меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю по пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо, я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком».

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Забывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему!
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Что и где происходит? Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: Первое радио
1: 89.1 FM.
2: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
3: И это...
4: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
3: Почему пошли этим путем?
5: Нет, хотя когда жить без попы?
3: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
6: Что такое хорошо и что такое плохо?
3: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
3: Крис Кипнис.
5: Подожди, я переведу дыхание.
3: И Александр Солнцев.
4: Так о чем это я? А, да.
0: «Случайные связи».
3: С 7 до 9 утра.
5: А может, не надо?
3: Вот. Оно вам надо.

0: 89.1 FM.
1: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям...

0: Лучшая музыка 89.1 FM.
1: Слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда
1: вся
0: с тобой.
1: Жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

0: оставаться нужным и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
3: Я такая яркая, что прям

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
0: Савино утро.